Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

Радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани. Shake that.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: Казань – лучший город мира. Да что там мира? России. БИМ-радио. Первое в Казани.

мировая экономика в жопе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: хочу.
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: 16 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

Утро красит казанские крыши в рассвет. Включаю приемник.

102 и 8, цифры тепла, с ними дружба крепчала, любовь расцвела. Обнимем весь город в сиянии дня, ведь Бим — это ты.

0: понравится.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа.
2: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.
3: Мое любимое радио – это BIM-радио.
2: Признание наших любимых слушателей.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В детстве родители мне ничего не покупали. Теперь я взрослый и сам в состоянии себе ничего не покупать.

0: Реклама на Бим-радио. Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
1: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
2: Яркие летние хиты на Бим-радио.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Любопытно, что греческий танец сертаки вовсе не является народным. Он был придуман в 1964 году для голливудского фильма «Грек Зорба». Даже название танца было выдумано. После выхода фильма сертаки стал самым популярным греческим танцем и одним из символов Греции.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-4».
3: На старт! Внимание! Поехали! В новый Белджи «Канавто» на Оренбургском тракте 209А. Встречайте июнь вместе с новым Белджи в «Канавто» и получайте специальные выгоды в честь открытия. Ждем вас ежедневно с 8.00 до 21.00. Оренбургский тракт 209А. 230 30 30. Подробности уточняйте в отделе продаж. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.

0: Реклама на Бим-радио.
1: 27 июня Садовый центр «Биосфера» приглашает на День открытых дверей. Вас ждут специальные предложения, мастер-классы, консультации специалистов и сюрпризы для покупателей.
2: Подробности на biosfera.defiskazan.ru. Без возрастных ограничений.
3: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
4: Только на этой неделе акция «Ценопад» в детском парке «Тейкабум» в ТРЦ «Казань Молл». Скидка на билеты 50%. Покупай билет сейчас на сайте takeaboom.ru. Вводи промокод «Ценопад» и приходите по билету до конца года.
5: Сроки проведения акции с 22 по 28 июня. Подробности на сайте takeaboom.ru. ООО «Казань Парк». Город Казань. УГРН 120-47-00-12-912.
6: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
7: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей 1000 растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
3: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт. Узнаем, что думают звезды о ближайшем времени. Овны. Будут уместны большие физические нагрузки. Это день большой энергии. Пусть дело, на которое вы ее потратите, будет краткосрочным. Тельцы. Вам предстоит множество передвижений, от которых можно устать. Но если это ради получения новой информации или нового проекта, терпите. Близнецы. Любые научные проекты и трудоемкие процессы легко сдвинуться с места. Надо только соблюдать пунктуальность. Раки. Это день полнолуния, которое, как всегда, окажет на вас большое влияние. Сауна и массаж дадут восхитительный эффект, а работа подождет. Львы. Любое давление со стороны может нанести урон работе, поэтому не позволяйте вмешиваться в свои дела никому. Девы. Вероятно, вы получите материальную или моральную компенсацию за потери и затраченные усилия. Весы. Не замалчивайте проблему. Скажите все, что на душе. Подведите черту, чтобы все старое перестало на вас влиять. Скорпионы. Не удивляйтесь внезапной раздражительности. Это все влияние планет. Витамины, свежий воздух и смена деятельности помогут избавиться от этого. Стрельцы. Вы будете наполнены желанием проявить благородство и создавать что-нибудь монументальное. Почувствуйте свою мощь. Козероги. Многие представители этого знака будут очень активны. Усилится ваш сексуальный потенциал и желание нравиться. Водолеи. Редкий день, когда возможен поворот в личной жизни. Прежняя любовь может дать о себе знать с неожиданным звонком или лайком в соцсетях. Рыбы. Вы сейчас расположены строить свою жизнь, опираясь на любимого человека и с учетом возвышенных эмоций планеты с вами. Это был гороскоп для каждого знака зодиака. Желаем вам ярких эмоций.

0: Хим новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бим Радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на...

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте! У микрофона iBeam и новости на BIM-радио.

0: Специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса: 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В школах могут вновь вести методическое сопровождение учителей. Эксперты считают это критически важным шагом для сохранения высокого уровня образования в России. Добиться этого можно прежде всего через повышение методической подготовки и развитие практических навыков педагогов. В России планируют запустить народную ипотеку под 3%. Воспользоваться льготной программой смогут граждане, которым необходимо улучшить жилищные условия. В первую очередь это бюджетники, студенты, молодые специалисты и те, кто еще не стал родителями. Особое внимание в рамках программы предлагается уделить индивидуальному жилищному строительству. Интересный факт. Если у людей для идентификации используют отпечатки пальцев, то у кошек узор на носу. Он также уникален. Нет двух кошек с одинаковым рисунком носовой подушечки. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.
2: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
3: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Канавто». Дилерский центр «Лада».
4: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 июня 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Уже среда.
6: Да.
5: Сразу хочется очень сильно слушать саксофон. А, вот и он, собственно. Здорово, да?
7: Мужчина, шапку не надо здесь оставлять, пожалуйста. Мы денег туда не положим.
5: Надо, наверное,
8: как красиво было.
5: Это было красиво, но опрометчиво, знаешь, потому что
7: как
5: связки...
7: будто саксофон на ногу упал немножко.
5: Да. Вот смотри, вот. Ну вот он, у него красиво падает, понимаешь, у него больше женского, поэтому так, а, мне больно немножко, вот так падает. Ладно, друзья мои, всем еще раз доброе утро, сегодня среда, с вами лучшее утреннее шоу на планете Земля, которое называется очень просто «Утромены». Все, никаких саксофонов, рано расслабляться, середина рабочей недели, хотя же, как говорят, среда это...
7: маленькая пятница.
5: Вот. Понимаете? Поэтому, как младшая из пятниц, она останется жить с родителями. Ну ладно.
7: Донашивает за большую.
5: Да, понимаете? Все, вообще, младшим братьям всегда вот в этом плане, конечно, с одной стороны, не везло, да, потому что им ничего нового не покупали. Зачем? Вот за старшим доносишь кроссовки.
7: Я
5: вот
7: младший, чтобы ты понимал.
5: Вот, да. Вот старший как раз расстался. Забирай. В общем, ребята, что хочется сказать. Сегодня огромное количество сообщений будет. У нас сегодня аж несколько будет интервью. Мы сегодня пообщаемся на секундочку с сити-директором компьютерной академии ТОП, а также с директором Московского международного колледжа цифровых технологий Академии ТОП. Обязательно по образованию пройти, поговорим. И все это будет в районе 8 часов 10 минут. В 9.30 мы будем разговаривать с главным врачом, с врачом-эндоскопистом, с хирургом Ильдаром Шаукатовичем Яруллиным. Обязательно это все 9.30. Ну а вообще в целом у нас и игра слов за слово остается, и в этом часе нас ожидает утромани в конце часа. Ну а сейчас мы с тобой потихонечку, я думаю, в сторону исторической справки двинемся.
7: А далеко она, нет?
5: Да вот тут за углом сейчас отойдем.
7: Да. За угол меня приглашаешь?
5: Нет, за угол сейчас отойдем.
7: Да, пойдем. Пойдем.
5: Вот, нет, ты слишком уже агрессивно меня зовешь как-то. Я просто хотел, там просто
7: пойдем.
5: Рядом за углом.
7: Пойдем.
5: Дай шапку погонять завтра, дам в это же время.
7: О, а телефон новый, что ли? Дай посмотрю.
5: Какой. Завтра верну, все, да, так и будет. В общем, ребятки, что хотелось бы сказать. Пока мы с Андреем вспоминаем наш какое-то некое прошлое, расскажите, пожалуйста, как проходит ваша неделя. Про 792-724-2128. Что вы, как вы, как ваше утро? Проснулись, что же сделали утром? Вы завтракаете утром, не завтракаете, я не знаю. А попили ли вы кофе или чай? Кстати, кто что пьет по утрам? А ты что пил сегодня утром?
7: Я водичку сначала пил, потом чай пил.
5: А я вообще ничего не пил еще, представляешь?
7: Потом еще газировку пил. Я сейчас бегаю там, ладно, вы еще в один кабинет.
5: Хорош у тебя, конечно. Я твоим почвам, конечно, поражаюсь. Потрясающе работает, ребята. Я, кстати, сегодня утром из тазика мылся, представляешь?
7: Из тазика мылся?
5: Да, причем я приготовил себе два тазика, один поменьше, один побольше, справился одним поменьше, представляете? А помылся весь!
7: Мощно это.
5: Уметь надо.
7: Надо мастер-класс записывать по этому
5: поводу. Конечно. Я так последний раз на корчиках мылся только в деревню, когда мне было 10. И вот сегодня, получается, я больше так никогда не хочу.

0: Пожалуйста. Можно как-нибудь в 2026 что-то придумать, конечно. Бойлер надо поставить когда-нибудь, я думаю. Ну вот, и, собственно, пока вы нам пишете в Макс или в Телегу, мы с Андреем Дмитриевым, который напротив меня.
1: И Альбертом Кузиахметовым, который напротив самого себя.
0: Да, вот зеркало стоит просто. Да прямо сейчас мы будем начинать наше лучшее утреннее шоу. Ближайшие 3,5 часа пройдут у вас просто великолепно, друзья мои. Всем доброе утро. Начинаем! Погнали! Ю-ху!
2: Утромены на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
3: Реклама на Бим-радио. Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.
4: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Улман» 226-93-45. Крутовская, 20.
5: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
6: Пластика груди под ключ в клинике Муратова. Всего 299 тысяч рублей. Импланты, анализы, наркоз и стационар уже входят в стоимость. Операции проводят опытные пластические хирурги. Клиника Муратова. Секрет вашей красоты. Акция действует до конца июня. Подробности уточняйте на сайте drcita.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Ресторан «Максимилианс» представляет 25 июня в честь дня рождения ресторана «Коста Ла Коста». Подробности на maximilians.ru.
8: 18+.
9: Не для работы создан я, а для счастья, любви, удовольствия и отдыха.
10: Термы в Громаде такие же, как Бали, только в разы дешевле.
9: Отдыхайте и не парьтесь ни о чем. Парьтесь только в стерлитамакских термах.
11: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
12: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741, 16+.
13: Спонсор игры «Утромания» на Бим-радио. ИП «Смолин» Алексей Игоревич. Бани «Деревенька».
14: Парищик Артур на связи. «Деревеньки» — новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали, попали на пар. Островского 16/3.
15: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим Радио. 2-930-800. Бим Радио. Первое в Казани.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Скандал в семье веганов.
2: Ты что такое мне приготовила, а?
3: Это очень полезный салат с проростками киноа.
2: Я тут пашу целый день, чтобы есть какой-то гребаный салат? Я музык или не музык? Мне нужны соевые котлеты.
4: Соусы белявые. Соусы белявых.
5: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
6: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
7: Историческая справка.
8: Сегодня у нас 24 июня. Июнь продолжает стремительно заканчиваться. Удивительно такой июнь. Что себе позволяет этот июнь вообще уже?
9: Ну, он берет просто пример с других месяцев тоже.
8: Да, они тоже заканчиваются, да?
9: Почему? Периодически, да.
8: А почему июнь, июль и август быстро заканчиваются, а вот сентябрь,
9: особенно декабрь, январь, февраль, март.
8: Ну, март вообще долгий. Декабрь, кстати, быстро пролетает. Вот я считаю, идеальная зима была бы до Нового года. Я всегда это говорю. До Нового года идеальная зима. Дальше все, не надо. Все-таки январь-февраль, зачем? Не надо, давайте перемотаем.
9: Январь-февраль, сразу весна уже.
8: Сразу весна, да. И март тоже, наверное. Вот где-то конец марта было бы уже хорошо.
9: Как да, типа, да, такое идеально. Чтобы в апреле купаться уже начинать.
8: Да, согласен. Давно пора. Ну, кстати, те, кто купается на Голубых озерах. Да, да, сейчас будут отсылки, я в курсе. Те, кто купается на Голубых озерах, вообще не останавливаются. Круглый год купаются. Вода у дома, вода 4 градуса, у тебя всегда.
9: Я когда-то давно-давно, когда молодой был, тоже там купался. Самая холодная температура в -23 я там купался.
8: Вот, Андрей, поэтому ты так молодый выглядишь, понимаешь? Ты как вот быстро замороженные помидоры. Ты сразу выглядишь идеально.
9: Почему именно помидор?
8: Я не знаю, Андрей. Не спрашивай меня. Время 7 часов 12 минут. Что ты от меня хочешь?
9: А я томат, получается.
8: Где-где ад, говоришь? Ладно, друзья мои, еще раз напоминаю, что это историческая справка. 24 июня. Праздники. И один из великих праздников, который был в 1945 году. В этот день. Это день парада победы 1945 года. Тогда на Красной площади прошел первый парад победы в Великой Отечественной войне. Участвовали 35 325 бойцов. Командиры Красной Армии там же, военно-морской флот там же. К подножию мавзолея бросили 200 знамен разгромленных нацистских дивизий. И этот момент стал одним из главных символов побед СССР. Тогда, чтобы ты понимал, Андрей, парадом командовал маршал Константин Рокоссовский, а принимал его маршал Георгий Жуков. Естественно, кто еще? И тогда прошло 1850 единиц военной техники. Также авиационная программа планировали. И гражданская часть праздника, там передовики московских предприятий участвовали. Но, к сожалению, был сильный дождь вот в этот день. И в итоге пришлось отказаться и от гражданской части праздника, и от авиационной, получается. Очень жаль. Тогда вообще мы увидели всю мощь. Хотя и так была красота, конечно, неимоверная. Ну и, сами понимаете, да, фотография даже вот есть, где Георгий Жуков на коне.
9: На коне?
8: Да. Это вам не на...
9: Не на
8: кабриолет, понимаете, да. Далее, друзья мои, сегодня поздравляю всех любителей букетов. Сегодня день Республики Чувашия. Все поздравляем, особенно в 1920 году из-за частей Симбирской и Казанской губернии создали Чувашскую автономную область. Из частей Казанской губернии?
9: Я тоже удивлен. Ну, видишь, они родные нам люди. Сосед наш.
8: Ага. Ладно.
9: Мы им свою часть, они нам чебоксарский трикотаж.
8: Да, кстати. Ой, чебоксарский трикотаж, топ, конечно. Международный день женщин-дипломатов сегодня.
9: Поздравляем всех женщин-дипломатов.
8: Да, они вообще замечательные женщины. Учредили этот праздник в 2022 году в ООН, естественно. Еще в 1920-х годах, вот смотри, первая в мире женщина-посол в 20-м году, в 1900, была назначена тогда Александра Калантай, возглавила дипмиссию СССР в Норвегии. Кто первый женщин-дипломат сделал? СССР! Вот вам и феминизм, вот вам и равноправие, вот где действительно оно существовало. Ну и, конечно, из таких интересных праздников, они, некоторые из них такие, скажем так, веселые, и некоторые затронем мы из разных стран. Например, сегодня Международный день феи.
9: Феи?
8: Ну да, ну сказочный персонаж.
9: Это которая с палочкой,
8: да,
9: такая.
8: Да, такая с крылышками что-то летает, такая, в общем, прикольненькая.
9: Банки
8: такая.
9: Их ловят, да?
8: Да, да, чтобы светило. Конечно, сейчас видно, сколько электричества. Международный день визажиста-гримера сегодня. О, вот это вообще отдельное большое спасибо всем девочкам и ребятам, кто занимается гримом, кто визажем занимается. Я так как немножко актерской деятельностью-то занимаюсь, и гримируют меня часто. Вот самый долгий мой грим длился 4 часа.
9: Обалдеть. Это, там сколько килограмм на тебя наложили?
8: На меня клеили бороду. Да, вы спросите, а у тебя же есть своя борода, зачем тебе еще? Клеили белую бороду на мою черную бороду и сверху еще белый парик. То есть я должен был быть... Когда-нибудь видели рекламу Казан-экспресса с таким дедушкой, с таким Дед Морозом? Вот это я был. Тогда всех бесил. Вы бесплатно фильмы пытаетесь пиратские посмотреть. Я там в рекламе вылезал. Ну вот, были времена. Я до сих пор помню, 4 часа. Там ролик длился 30 секунд. Мы его снимали 10 часов. То есть полноценную смену. Там снимаешься 10 минут по таймингу, потом сидишь и ждешь 1,5-2 часа, когда переделают сцену, чтобы следующий кадр снять. Было потрясающе интересно, обожаю.
9: А также как ресницы, интересно, бороду наращивают или нет?
8: На клей, буквально. Иногда на БФ прям клей. Ну, серьезно сейчас говорю, без шуток на самом деле. А потом это пытаются тебе еще отклеить. И ты вот сидишь потом весь зализанный. А голову лакируют, чтобы у тебя идеально четко сел парик, и голова натурально как такая, как, ну, такая покрытая чем-то, понимаешь? Как такая крышечка, как будто из лака у тебя вместо волос. Это отвратительно ужасно, но такова наша профессия. Я, конечно, не как господин Дюжев буду говорить, мы умираем ради вас. Вот так вот, но я не буду говорить, потому что ну, это просто вот мой же выбор был. И это мне все очень нравится, на самом деле. А еще день разноцветных стекол сегодня. Вот. Ну, калейдоскоп у тебя когда-нибудь был в жизни? Вот
9: конечно.
8: Вот,
9: конечно.
8: Пожалуйста, тебе. Вот тогда ты это любишь. В Шотландии день независимости. В Перу Инти-Райми, или праздник солнца, с древней религиозной церемонии инков в честь бога солнца Инти был связан на этот праздник. Ну, а еще, впереди я уже вижу, маячит, выглядывает из угла, машет нам ручкой. Это, конечно, народный календарь. Сегодня Варнава-земляничник. Угадайте, в честь чего. Значит, связано с земляникой не просто так, потому что поспевало в лесу к концу июня. Все шли в лес. Ты давно, кстати, землянику вот собирал вообще?
9: Нет, я только видел ее. А собирал давно, лет так... Ой, да. Ой, давно.
8: Да, дай догадаюсь. У тебя была такая из марли, как будто бы вот эта веревочка, такой маленький бидон алюминиевый такой. Нет? И ты туда не собирал никогда?
9: Нет, я уже другое поколение. У нас веревочка уже из старого халата сделана, и ведерочка, соответственно, майонезная.
8: А, о, нет, это было попозже уже, да, у меня в деревне. Кто, как и я, собирал в алюминиевое, напишите, пожалуйста.
9: Алюминий собирали сам по себе.
8: О, алюминий тоже, да, быстро исчезали они почему-то. Также связывали несколько примет сегодняшним днем. Например, не стоит рвать траву и собирать цветы, особенно в соседнем участке.
9: Да.
8: Особенно с клумб городских. Это зачем?
9: Особенно в цветочном магазине.
8: Это вообще отвратительно. Также старались избегать ссор. По поверьям, размолвка между супругами в этот день могла привести к долгому разладу. Поэтому, Андрей...
9: Я сегодня не разговариваю уже, на всякий случай.
8: На всякий,
9: чтобы
8: да.
9: не поссориться.
8: Мимо просто проходи. Просто убегай от нее. Кроме того, на Варнава-земляничника не советовали начинать новые дела и кардинально менять внешность.
9: Опа.
8: Вот так вот, так что, пожалуйста. Приметы сегодняшнего дня. Ну, все очень просто. Если гром гремит, хорошему улову. А если утренняя духота, то это сулит непогода. Но сегодня духоты нет, сегодня прохладно, 16 градусов. По-моему, нет духоты, что ли?
9: Не знаю, классная погода с утром.
8: Да, согласен, вот. Абсолютно. Все тогда, на этом. Давайте перейдем тогда к историческим событиям, которые произошли в этот день. И переместимся в 1497 год. Именно тогда мореплаватель Джон Кэббот достиг побережья современной Канады во время экспедиции через Атлантику. Он такой: о, Канада, тут и останемся, сказал он. И просто дальше начал двигаться. Невероятно. Он, и опять-таки удивительно, да, 1497 год. Вы под парусами несколько месяцев идете по морям. По океанам, если быть точнее.
9: По неизведанным еще.
8: Абсолютно, да. Плюс у тебя ну, любая большая волна представляет опасность, а там этих волн огромное количество. Я уж молчу про течение. А если у тебя штиль? Ты просто... Ну, если у тебя штиль и ветер, молчи. Жара. Понимаете?
9: Значит, музыкальное настроение.
8: Ну, такое сегодня, да. Я каждый раз удивляюсь просто, насколько вот они были... Это то же самое, что вот викинги, когда добирались до Британии. Это же с ума сойти. Он просто на шару. Давай, говорит, вон туда примерно, пойдем там пограбим что-нибудь. Там отправляется несколько дракаров, и там из 15 доходит, дай бог, 3.
9: Дракаров это как, драконы?
8: Дракары это у них здоровые такие посудины, на которых они перемещались по морям. Представляешь? И вообще удивительно, насколько вот...
9: Они же викинги, понимаешь?
8: Ну да, черт побери, вот вообще.
9: Они прям сами такие, мы викинги, нам надо оправдывать это название.
8: Иногда тоже очень хочется быть викингом, но выгляжу я так, как будто я сейчас после эфира поеду помидоры разгружать. Не знаю, почему так получилось. 1571 год. Испанский конкискадор. Обожаю это слово. Конкискадор — это другое совсем. Это вот любитель совсем других вещей. Испанский конкистадор Мигель Лопес де Легаспи основал испанскую Манилу и сделал ее столицей колониальной администрации на Филиппинах. Ну, как обычно, испанцы пришли, просто сделали город, там его поставили на место губернатора, и он, соответственно, принимал там корабли, порт, разгружал, что-то отгружал и так далее, и так далее. В общем, была такая крупная история абсолютно. Ну и, естественно, Испания тогда была королева морей, пока не уничтожили ее, по-моему, британцы, уничтожили полностью всю эту морскую империю, и потом британцы стали просто в морях властвовать. В общем, было интересно в те времена. Тем временем у нас 1619 год, митрополит Филарет, его возвели на патриарший престол в России. В 1710 году основано царское село около Санкт-Петербурга.
9: О, легендарное место,
8: конечно. Естественно, надо обязательно съездить. В 1717 году, то есть 1717, небезызвестно, в Лондоне 4 масонские ложи учредили первую великую ложу Англии. Это масоны вот эти вот, конечно, интересные.
9: Решили разделить ложи?
8: Да, мне тоже писали. Говорят, давай разделим ложи. Я говорю, ну только не с вами, ребята. В 1812 году армия Наполеона начала вторжение в Российскую империю, перейдя Неман. Тогда была такая история. В 1899 году состоялось официальное открытие города Александровска, ныне Полярный, на Кольском полуострове. Опять-таки, практически 19 век, да, с ума сойти. Где-то на Кольском полуострове в абсолютной стуже и холоде открываются такие вот города. С ума сойти, конечно. Далее. Пабло Пикассо в 1901 году. Открывается его первая выставка. Ему 19 лет. Это происходит в Париже. Это, конечно, сумасшествие для абсолютно молодого художника. Это невероятно. Ну, Пабло Пикассо — легенда на самом деле. В 1930 году США во время эксперимента впервые зафиксировали отражение радиоволн от самолета. И это, соответственно, был шаг к созданию радара, чтобы вообще самолетами замедлять. А вот в 1932 году в Ленинграде открылся аэропорт Пулково. Тогда он назывался Шоссейное.
9: Ну, да, Пулково, я даже не знал.
8: Пулково мы все знаем с вами прекрасно. Это отличный аэропорт, кстати. Удивительно. У меня вот есть... Я сейчас, ну, наверное, я даже не знаю, можно так говорить или нет. Короче, один раз я в ручной кладе забыл выложить перцовый баллончик. Вот. И я в нем... Ну, так получилось. Вот в рюкзак он всегда со мной, там перцовый баллончик у меня с собой. Ну, просто он мне с собой просто... просто
9: пуля вылетела из Пулково?
8: Да. Ну, типа, нет. Я прошел Казанский аэропорт. Я прошел досмотр в Пулково, соответственно. Когда сейчас, возвращался обратно.
9: Сейчас как этот такой...
8: Понимаете?
9: Воин такой. Я прошел этот аэропорт. Ага.
8: Знаешь, где у меня отобрали перцовый баллончик, а потом вернули? В Эрмитаже в Питере.
9: В Эрмитаже?
8: Вот в Эрмитаже мне сказали, подождите, а это что у вас? Я говорю, о боже, забыл выложить. Вот здесь, пожалуйста, камеру хранения, без проблем. Вот так вот. Интересно, да, конечно? Безопасность, конечно.
9: Ладно, еще давно, наверное, было, да?
8: Да, позапрошлом году. Я обожаю. Ну, у меня маленький был. Я абсолютно адекватный человек. Я покупаю перцовые баллончики, потом у них срок годности кончается, я их выкидываю, но покупаю. Мне просто безопасность.
9: Они просто посмотрели на тебя, посмотрели на это. Так, ну, помада, наверное.
8: Да не может быть. В 1941 году создали Советское информбюро. Советского информбюро. Вот так вот говорил великий Левитан. В 1945 году, естественно, парад Победы прошел на Красной площади. Напоминаем об этом, естественно. В 1959 году первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев в Сокольниках тогда пообещал вице-президенту США Ричарду Никсону показать Кузькину мать.
9: Показал, нет? Интересно.
8: Ну, он ботинком хлопал по столу. Ну, это удивительное время, потому что, почему? Почему? Зачем?
9: Ну, это зато в историю вошло.
8: Не люблю такие истории, честно говоря. Хотелось бы, конечно, чуть-чуть более... Понимаете, хочется, чтобы руководитель страны был чуть с большим количеством достоинства. Давайте вот так скажем. В 1963 году, тем временем, что случилось? В Лондоне впервые продемонстрировали домашний видеомагнитофон Телкан. Как вам такое? Первый домашний видеомагнитофон в 63-м году. Алло.
9: Я просто название такое никогда не слышал.
8: Вот я как бы тоже никогда магнитофон не знаю, что такое, потому что говорю алло. И, конечно, в завершении. В 1990 году на стадионе Лужники прошел легендарный и, к сожалению, последний концерт Виктора Цоя группы Кино. Была такая абсолютно мощная история.
9: Легенда.
8: Да, легенда абсолютная. Ну и давайте посмотрим, кто родился в этот день. А родились следующие замечательные люди. Родился Григорий Котовский. Это командир Красной Армии в 1881 году. Далее, значит, Уильям Пейни, это физик, он руководил британской программой по созданию атомной бомбы в 1909 году. Народный артист РСФСР Сергей Филиппов.
9: Он что, народного получил, Серега, что ли?
8: Вот в РСФСР, да, где-то в 40-х причем. Далее, значит, человек, сочинивший слова к песне «День Победы». Советский поэт, автор стихов более 1000 песен Владимир Харитонов родился в этот день. Роберт Дауни, это американский актер и режиссер, отец актера Роберта Дауни-младшего. Родился он в 36-м году. А вот те, кто родились и все еще с нами на одной планете, следующие люди. Сегодня родилась, ну, во-первых, Курт Смит, это музыкант и основатель группы Tears for Fears. Знаешь такую группу?
9: Нет.
8: И я не знаю. Но он родился, и 65 лет, вы представляешь? Далее, значит, Йен Глен. Он 65 лет, это британский актер, известен по роли Джораха Мормонта в «Игре престолов» 18+ сериал.
9: Такого знаем.
8: Его мы, конечно, слышали. Далее, значит, Лионелю Месси 39 лет. Прикинь, 39 лет. Один из самых знаменитых футболистов современности. Невероятно прекрасный, замечательный спортсмен. Андрей, мы что-то не так с тобой делали. 39 лет человек просто легендой стал. Мы пока с тобой двигаемся, ну, своим путем идем.
9: Человек просто занимается тем, что у него хорошо получается.
8: Это правда. Это как и мы. 36 лет, а не Асти сегодня исполняется. Мы поздравляем всех девочек. Ну и на этом завершаем историческую справку. Сделайте этот день великим для себя, и тогда вы сделаете его великим для истории человечества. Ну а мы об этом с удовольствием расскажем. Доброе утро.
9: Обязательно расскажем.
8: Да, в исторической справке. Доброе утро, друзья.
10: Историческая справка.
11: Реклама на Бим-радио.
10: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru. We'll be right back.

0: моем регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами.
2: Слышите помеху справа? А лучше ее еще и увидеть. Помехи вообще неприятны, а на дороге, и особенно справа, опасны. Поэтому на перекрестке равнозначных дорог уступайте дорогу автомобилю, который приближается справа. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
3: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
4: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань, Восстание, 129.
5: Где участок выбрать?
6: Какой фундамент?
5: Какой кирпич?
6: Сколько это вообще стоит?
7: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
8: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
9: Не грузятся картинки. Не читаются посты? Пропали клики и лайки?
10: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM Радио. Это просто и быстро. 2 930 800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт ecoplant3.rf.
3: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт. Узнаем, что думают звезды о ближайшем времени. Овны. Будут уместны большие физические нагрузки. Это день большой энергии. Пусть дело, на которое вы ее потратите, будет краткосрочным. Тельцы. Вам предстоит множество передвижений, от которых можно устать. Но если это ради получения новой информации или нового проекта, терпите. Близнецы. Любые научные проекты и трудоемкие процессы легко сдвинуться с места. Надо только соблюдать пунктуальность. Раки. Это день полнолуния, которое, как всегда, окажет на вас большое влияние. Сауна и массаж дадут восхитительный эффект, а работа подождет. Львы. Любое давление со стороны может нанести урон работе, поэтому не позволяйте вмешиваться в свои дела никому. Девы. Вероятно, вы получите материальную или моральную компенсацию за потери и затраченные усилия. Весы. Не замалчивайте проблему. Скажите все, что на душе. Подведите черту, чтобы все старое перестало на вас влиять. Скорпионы. Не удивляйтесь внезапной раздражительности. Это все влияние планет. Витамины, свежий воздух и смена деятельности помогут избавиться от этого. Стрельцы. Вы будете наполнены желанием проявить благородство и создавать что-нибудь монументальное. Почувствуйте свою мощь. Козероги. Многие представители этого знака будут очень активны. Усилится ваш сексуальный потенциал и желание нравиться. Водолеи. Редкий день, когда возможен поворот в личной жизни. Прежняя любовь может дать о себе знать с неожиданным звонком или лайком в соцсетях. Рыбы. Вы сейчас расположены строить свою жизнь, опираясь на любимого человека и с учетом возвышенных эмоций планеты с вами. Это был гороскоп для каждого знака зодиака. Желаем вам ярких эмоций.
4: Прогноз погоды на БИМ-радио.
5: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
6: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7 843 205 51 35.
7: Ну и самый точный прогноз погоды будет сейчас вам рассказан Андреем Дмитриевым. Андрей, расскажите, пожалуйста, дожди же, все прошли же, да, все, дожди, пистолет, все хорошо?
8: Ну, прошли дожди, конечно же, но это же не означает, что их не будет далее.
7: И что?
8: Расстраиваю вас, да?
7: Ну так я жду подробной информации, люди ждут, просят.
8: Не хочу просто рассказывать про дождик, ничего вообще.
7: А он будет, да?
8: Ну, слабый дождик нам обещают, ладно, с 10 до 11 нам сегодня обещают дождик. Но это все, все, в другое время не обещают сегодня нам дождя. И даже завтра не обещают вроде бы дождя. А нет, обещают завтра дождя.
7: Андрей, ну что, когда дождь закончится, вы видите?
8: В 11, в 10 начнется, в 11 закончится и все.
7: Навсегда, надеюсь.
8: Ну нет, не совсем, наверное, да. Ну смотри, значит, сегодня нам обещают плюс 22, сейчас уже, кстати, плюс 18, завтра небольшой дождик, плюс 21, в пятницу, смотри-ка, плюс 16 только обещают, и 3 капельки, а вот в субботу без дождя, и плюс 19, в воскресенье 3 капельки, понедельник опять без дождя, ну и там вторник, среда, четверг, пятница, пока, опять же, ожидаются осадочки.
7: Хорошо, конечно, черт побери.
8: У нас осадочек останется, конечно, после июня.
7: Самое главное, что после осадков не оставался осадка.
8: Вот.
7: Вот я что хотел сказать.
8: Да.
7: И на этом, друзья мои, мы с вами перейдем сейчас к невероятному, потому что из-за сильных ливней, вы знаете, что случилось с кабаном? Вот сейчас расскажем.
9: Бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, но БИМ все исправит.
4: Шоу «Утромены» на БИМ-радио. Подъем татарстанского масштаба.
7: Итак, уровень озера Нижний Кабан после сильных ливней поднялся до метра в общей сложности. Значит, это за неделю пишут. Вы представляете, сколько у нас дождя, если уже на метр поднялся кабан? Уже начинает подтапливать вот эти дорожки, ну, потому что такого разлива никто не ожидал, конечно же. Со вчерашнего дня очевидцы говорят и упоминает о том, что примерно на 20 сантиметров сразу повысился уровень озера. Вода залила вот мостик, подтапливает деревянные тропы. И сегодня за несколько часов в Казани... Сегодня, я имею в виду, это вот вчера к вечеру, это потому что я новость еще вчерашнюю читаю, выпало 14 миллиметров осадков, если мы посмотрим на метеорологов. И это, внимание, четверть месячной нормы. То есть, ну сколько, давайте, в месяце 4 недели. Четверть, соответственно. Ну, то есть, то, что должно было выпасть за неделю, выпало буквально за один день вчера. Как вам такое, ребят?
8: Вчера было много. Но тут надо полагать еще про кабан, если говорить, что он же нижний, поэтому, видишь, вниз вода течет, поэтому все туда. А вообще, дождик же бывает грибной. А вот это, получается, кабаний.
7: Кабаний дождь.
8: Да,
7: да, нормально такая история, конечно. Ждем. Меня, кстати, вообще поражает, что у нас озеро Нижний Кабан. Он откуда? Это название откуда? Вот это откуда название? Где кабаны?
8: Снизу.
7: Хоть одного кабана кто-нибудь видел? А нижнего кабана? Это что за кабани БДСМ? Ну, давайте посмотрим на сообщение, которое наши слушатели нам прислали. Значит, я тут пожаловался на то, что... Вот видите, у нас кабан пока у нас прибавляется по воде. Горячая вода отсутствует у некоторых жителей Казани.
8: Ты думаешь, это взаимосвязано между собой?
7: Возможно, пока. Не знаю, может быть...
8: Надо потрогать кабан. Может быть, он теплее стал.
7: Не надо трогать кабана. Ты что, он тебя же... Чего, его даже... Его медведи боятся же кабана же даже.
8: Да?
7: Конечно, уже страшно еще у него. Клыки какие.
8: Нижнего кабана, может, нет. Это там среднего, верхнего уже.
7: Средний,
8: да?
7: Причем во всех смыслах этого слова, ты, Миша. Значит, мне совет... Ну, так как меня тоже коснулся отключение горячей воды, мне сразу посоветовали. Надо было три тазика с кипятком, с молоком и холодной водой. Потому что Сергей Юрьевич хочет, видимо, чтобы я как конек-горбунок потом расправился и стал очень красивым.
8: Ну, а ты попробуй. Может быть, как-то повлияет это
7: не
8: на
7: знаю.
8: Что-нибудь.
7: Ребята...
8: Просто ты как кабан, я не знаю, возьмешь и вырастешь.
7: Как кабан я примерно с 5 лет, Андрей. Если честно. Ну, как минимум по размерам.
8: Средний такой.
7: Такой. Просто был маленький кабанчик, да, средний. Теперь уже, посмотри, раскабанял. Невероятно. По поводу, кстати, кипятка. Мужики, есть такое дело. Вот если совместно принимать душ с девушками, то обнаружишь, что девочки почему-то моются кипятком. И практически. Я не знаю, это не знаю, почему так происходит. Все очень горячей водой всегда моются, девчонки.
8: А может, они не моются кипятком?
7: Да. Ты хочешь сказать, что кипяток идет
8: греется просто, я имею в виду.
7: Я понял. Хорошо. Да, ну и тут что еще мне предлагают? Походный душ и ведро, и нет проблем. Да, походный душ, ведро, и в целом где-то в лесу можно у дерева жить все лето. Нормально, кстати. Потом машина же есть, прыгнул, переехал куда-нибудь и там. Может, автодом себе купить? Я вот видел девушку-блогер, она на автодоме продвигается по России, у нее что-то там почти там несколько сотен тысяч подписчиков, и она там что-то какую-то работу удаленную делает. Она вообще по всей России. То на Байкале она, то в Карелии она, то на Алтае она. Вот и все, у нее автодом, просто в автодоме живет постоянно.
8: Невыгодно сейчас, платных парковок много слишком.
7: А что она? Она же, знаешь, на кемпе стоит, за городом, она даже в город не заезжает. Она там, да, где бесплатно, там заезжает, стоит, вообще удобно.
8: Но надо в города, а заезжает вся красота там.
7: Ну так она заезжает в города.
8: Да?
7: Да. Андрей, ты... Ну...
8: Я не воспитан, не подписан, не знаю.
7: Не воспитан, говорит.
8: Не воспитан тоже, чего ты хотел?
7: Все, извините, Андрей. Госпожа Юлевна пишет: доброе утро, мальчики, всем хорошего, без дождливого дня, солнца, тепла. Я уже 6 часов утра на работе, а вот завтракать только будем позже намного. Кстати, кто вот так вот завтракает попозже на работе, вот все время? Неужели не голодный? Я сегодня тоже не голодный проснулся, если
8: честно. А есть люди, которые утром почему-то не любят завтракать, они такие попозже, вот сразу ближе к обеду.
7: Я знаю, почему они утром не завтракают.
8: Почему?
7: Потому что перед сном было съедено, потому что, скорее всего, нормально так. Я вам говорю, я утверждаю буквально, ребят, что если... Вот попробуйте, те, кто говорит, что не завтракают, они по утрам, вот не идет еда, попробуйте где-то с 8, ну, конечно, за 3 часа, за 2 часа до сна примерно не ешьте, и утром вы очень голодные проснетесь. Возможно, у вас будет сопротивление, а потом вы вообще резко откроете для себя вот это вот утром поесть. Это невероятно классная история.
8: Но будьте аккуратны, там еще бегать-то, скорее всего, захочется по утрам.
7: Да, может быть, и воду какую-нибудь пить, такую вот с лимончиком. Что там еще? За здоровьем следить, может быть, чекап какой-то пройти. Вы что, здоровыми хотите, что ли, быть? Андрей, я даже не знаю, это реклама или антиреклама получилась сейчас ЗОЖа?
8: Это реклама такая завуалированная для самого умного слушателя.
7: Тем временем...
8: какие у нас есть.
7: Наш слушатель пишет: «Доброе утро, летим на электричку, а осталось 7 километров, все из-за того, что на даче появился Wi-Fi. Не успевает человечек, а вот успеет Марат или нет, мы вам совсем скоро обязательно расскажем, так что держим вас в курсе, друзья, будьте с нами».
9: Утромены сделают твое утро.
4: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-3».
0: Срочное сообщение для автомобилистов. «Канавто» открыл двери в мир «Волга». Продажи новых автомобилей «Волга» уже стартовали. Для первых 15 покупателей подарок – пакет дополнительной защиты. Ждем вас в официальных дилерских центрах «Канавто». Оренбургский тракт 209В и Сибирский тракт 52. Подробности 230-30-30. Количество подарков ограничено. Акция действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.

0: вообще, вот я когда родители мне купили мою ласточку Грант, мне тогда на завершение вуза вообще, я на флешечку как накачал песни. Ночью там любил возвращаться под эту песню домой. Вообще, а кстати, знаешь, где эту себе Грант купил, на которой 10 лет без проблем проездил, Андрей?
1: А где?
0: А сейчас расскажу. У нас спонсором на утреннего шоу «Трамен» ООО «Канавто Лада». Мечтайте о новой «Ладе». «Канавто» — официальный дилер «Лада» в Казани, делает мечту реальностью. 20 лет рядом с нами «Канавто» знает, как сделать покупку новой «Лады» по-настоящему выгодной. В июне вас ждут возможности покупки без первоначального взноса. Mm-hmm. Реально доступные ставки по кредиту. Mm-hmm. Щедрые выгоды по трейд-ин. Mm-hmm. И огромный выбор. 500 новых «Лады» прямо на складе. Абсолютно все. На предложение действует только до 30 июня 2026 года. Не оферта. Подробнее по телефону 8 843 230 30 30. Если «Лада», то «Канавт».
1: Это точно.
0: Классика.
2: Утромены сделают твое утро.
3: Реклама на Бим-радио. 27 июня Садовый центр «Биосфера» приглашает на День открытых дверей. Вас ждут специальные предложения, мастер-классы, консультации специалистов и сюрпризы для покупателей.
4: Подробности на biosfera.kazan.ru. Без возрастных ограничений.
3: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины, осетинские пироги, хинкали, шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
5: Представьте дом, где тихо, тепло и уютно. Где просторный холл встречает вас каждый день. И любая деталь служит для комфортной жизни. Это новый жилой комплекс «Иволга» в Зеленодольске. Стены из керамического кирпича, эргономичные планировки с пользой в каждом квадратном метре и благоустроенная территория. Надежный застройщик. Группа компаний «Кирпич Холдинг». Узнайте выгодные условия на старте продаж на сайте jk-iволга.рф или по телефону 8 937 29 39 444. Застройщик ООО «СЗСМК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Приглашаем на Всероссийскую ярмарку трудоустройства в рамках Дня молодежи 27 июня с 10 до 20 часов в экстрим-парк «Урам». Пробуйте себя в новой профессии, выигрывайте призы и знакомьтесь с интересными работодателями республики. Вход свободный. 0+. Станет лучше.

0: Это просто...
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые. Новые знакомства и море впечатлений.
4: 211-00-73. 0+.
5: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96. Застройщик ООО «ЗЗ МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует на момент продажи квартиры.
6: Я ротель!

соцсети могут прилечь. Обим радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: на Бим-радио. Спонсор программы ООО «Октава».
1: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
2: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
1: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
2: А метро далеко?
1: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
3: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
4: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: 3 балла. Местами затруднения. Крупнейшие пробки улиц Мира от Парковой до Сибирского тракта. 10 минут там потратите. Мамадышский тракт от Интернациональной улицы до улицы Натана Раклина. 6 минут. А улица Космонавтов от Аграрной до Советской площади. 5 минут. Давайте посмотрим, что у нас вообще происходит на карте. Дорожная работа у нас в районе, ну, там, насколько я помню, Канавта. Да, все верно, так и запомнил. Или вот, когда вы на журналистов пытаетесь свернуть. То есть вот до этого момента там дорожная работа меняет асфальт довольно жестко, там быстро так все четенько делают. Наконец-то до Дербышек добрался асфальт. ДТП вот наблюдаю я. Причем, если вы двигаетесь от Меги, например, в сторону Южного, то до Вознесенского тракта вас там поджидает в правом ряду 7.26 свежая ДТПшечка. Может быть, разъехались, потому что затруднений я не вижу, кто мимо проезжает. Скажите, пожалуйста, что там происходит. Кстати, мосты, дамбы абсолютно свободны, что тоже не может не радовать. Всех с этим поздравляем. Ну и раз уж у нас так немного автоновостей тут и пробочек немного, тьфу-тьфу-тьфу, пусть все так и будет. Мы потихонечку перемещаемся в утро Мани, и сейчас запустим и прямую трансляцию, будем задавать вопросы и, возможно, отдадим 10 тысяч рублей. Давайте послушаем вместе.
0: Путевые заявки на Бим-радио. Утромены могут сделать тебя богаче на 10 тысяч рублей. Каждый будний день в 7.50 проект «Утромани», где эрудиция приносит деньги. Хотите попробовать свои силы? Отправляйте заявку, приходите в эфир и выигрывайте. Подробности в прямом эфире и на bimradio.ru.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: О, представляете, Марат успел на электричку. Вот мы за слушателя так переживали. Он говорит, еле-еле, 7 километров еще до электрички. Все, они успели. Хорошего вам дороги, Марат. Вы тоже, кстати, можете успеть. К спонсору игры «Утромания» ИП «Смолин» Алексей Игоревич, баня «Деревенька». В «Деревеньке» новое расписание коллективных паров. Теперь каждый час. Не нужно подстраиваться. Спокойно успеваем, приезжаем, попадаем на пар. Островского 16/3. Так что добро пожаловать. Бани «Деревенька». Мы одобряем 100%. Сами были. Ну, а я с огромным удовольствием хочу вам представить участника «Утромания». Сегодня у нас в гостях Дмитрий Скачко. Дмитрий, доброе утро.
6: Доброе утро всем.
5: Добро пожаловать. Итак, расскажи, пожалуйста, ты первый раз?
6: Да, это совершенно верно.
5: Мы немножко поговорили после эфира. Расскажи, пожалуйста, как ты принимал решение, как давно слушал нас?
6: Слушаю давно уже. Ну, как принимал решение? Банально уж листал. И приглашение тут... увидел, оставил заявку первый раз. Не позвонили, второй раз оставил уже это, ну, отпустил, думал, не позвонить. И тут вчера вот девушка звонит, то есть приглашение сразу.
5: Это наш менеджер, да, она как раз за гостей, за все отвечает. Вот мы ей передаем большой привет.
6: Да, сразу собрался, приехал.
5: Отлично, добро пожаловать. А кто сегодня болеет за тебя?
6: Ой, за меня пол Казани, наверное, болеет. Друзья, коллеги, мама с других городов, я всем разослал, все, наверное, смотрят.
5: Всем добро пожаловать.
7: Тут даже в прямой трансляции Андрей написал: «Пенза, мы за тебя».
6: Да.
5: Супер вообще, всем добро пожаловать, всем болельщикам привет. Привет, напоминаем о прямой трансляции ВКонтакте в нашей группе. Она уже идет в видеоформате, можете наблюдать за «Утромани». Ну, а я напомню о правилах. 5 вопросов на разные денежные суммы впереди у нас. На 100, на 500, на 1000, на 3000, на 10 тысяч рублей. Соответственно, 100 рублей суммы несгораемая. После правильных ответов можно забрать заработанные деньги, пока я не задам следующий вопрос. Поэтому, Дим, пожелаем тебе удачи.
6: Спасибо.
5: Еще раз всем болельщикам большой привет. Начинаем. Первый вопрос, 100 рублей. Погнали.
0: «Утромани».
5: Я напоминаю, что 100 рублей у нас это красивейшие, невероятнейшие такие вот, они с подписью, с печатями, они, ну, слушайте, короче говоря, идеальнее не придумаешь, если честно, красота неимоверная, ну и, конечно, приятная хрустящая купюра. Все это достанется вам, если мы ответим сейчас на первый вопрос. Первый вопрос у нас на сегодняшнего «Утромани» звучит вот так. Какое дерево называют плакучим из-за свисающих ветвей и периодически капающих на вас сверху жидкостей?
6: Ива.
5: И это, конечно, правильный ответ, да.
0: Утромены. Утроманят.
5: Хорошо, идем. Предлагаю не сбавлять оборотов. И еще один вопрос уже на 500 рублей. Внимание. В какой игре участники должны объяснять слова, не называя их напрямую, используя только жесты, мимику или рисунки? Вот сейчас часто играют, это на самом деле вот относительно современная такая история. Они что-то показывают.
7: Игра-то существует давно уже.
5: А, игра давно. Ну, кстати, да, вполне возможно. Могу подсказать, это вот в честь животного названа игра.
6: В честь животного даже?
5: Да. То есть такая вот игра, там показывают... Участнику показывают слово.
7: Или загадывают на ушко слово, к примеру.
5: И он пытается объяснить жестами. То есть он вот так что-то показывает там, вот, и как-то, как-то.
7: А все остальные отгадывают.
6: Крутится на языке.
5: Сейчас вот. Вот в где он был? Это животное? В Айболите он был.
7: Чебурашки, друг.
5: Солнце. Ну или так, да. Что ж за игра такая? Дим.
6: На языке крутится, не могу вспомнить.
5: Давай вспоминай, надо вспомнить, надо обязательно вспоминать. Иначе мы не можем.
6: Жесты им показывают.
5: Да, абсолютно.
6: Эти отгадывают.
5: Смотри, по-другому, и тут еще либо называют эту игру «Угадай слово», иногда называют «Шарады», иногда называют «Пантомимой», иногда называют даже «Угадай животное». Но у этой игры есть прям вот, ну, название, ну, прям оно животное, прям животное такое существует.
7: Зубастое.
5: Да.
6: Ну, крокодил.
7: На Альберта смотрите, когда это произносите, пожалуйста.
6: Крокодил.
7: Не на меня, но это близко к сердцу воспринимаю.
5: Ну, крокодил, конечно, правильный ответ, да.
0: Утромены утроманят.
5: Оказывается, просто эту игру на примере слова «крокодил», ну, то есть объяснять слово «крокодил» довольно просто было всем участникам, и поэтому это слово так и прижилось вместо там «шарады» или так далее. Хотя, не знаю, мне нравится и слово «шарады». Без проблем. У нас тем временем вопрос на 1000 рублей. Вопрос, связанный с кино советским. Дим, ты как к советскому кино вообще?
6: Ну, вот, 50 на 50.
5: Сейчас будет интересный вопрос. Насколько я помню, когда-то давным-давно, возможно, этот вопрос и звучал. Вы мне, наши слушатели, сейчас напомнят, я думаю, без проблем. А я его пока задам, этот самый вопрос на 1000 рублей. Внимание. Кем по профессии был Юрий Деточкин, похититель автомобилей в фильме «Берегись автомобиля»? «Берегись автомобиля» смотрел, Дим?
6: Да, очень давно.
5: Вот он, ну, самый Юрий Деточкин.
6: Кем был по профессии, правильно?
5: Да.
6: Юрий Деточкин, вот покажите мне его.
5: Это очень пока сложно.
7: Это как в «Крокодиле» показать его?
5: Хорошо, конечно.
7: Нет у тебя с собой фото его, нет?
5: К сожалению.
7: Из кошелька выложил? Нет.
5: Да, что-то вот недавно.
6: Учитель или воспитатель, что-то такое, нет?
5: Ну, это ты нам скажи.
7: Я бы, честно говоря, не вспомнил правильный ответ, наверное.
5: Тут надо, конечно, вспоминать. Это яркая в целом деталь. Просто об этом большинство мы забываем, потому что, ну, возможно, давно не смотрели. Он такой там был скромный, такой застенчивый. Такой Юра Деточкин. Это, конечно. Есть какие-то предположения, Дим, у тебя?
6: Учитель или воспитатель, вот что-то вот в этом роде.
7: Педагогическая направленность такая,
6: ну,
7: да?
6: Да.
5: Угу. Твой окончательный ответ. На всякий случай уточню.
6: Консьерж, может, нет?
5: Возможно.
7: Я бы, честно говоря, не вспомнил правильный ответ, наверное.
5: Тут надо, конечно, вспоминать. Это яркая в целом деталь. Просто об этом большинство мы забываем, потому что, ну, возможно, давно не смотрели. такой там был скромный, такой застенчивый. Такой Юра Деточкин. Это, конечно. Есть какие-то предположения, Дим, у тебя?
6: Учитель или воспитатель, вот что-то вот в этом роде.
7: Педагогическая направленность такая,
6: ну,
7: да?
6: Да, да.
5: Угу. Твой окончательный ответ. На всякий случай уточню.
6: Консьерж, может, нет?
5: Возможно.
6: Консьерж.

0: Есть такая, да?
1: Ну, да, да.
2: Угу. Твой окончательный ответ. На всякий случай уточню.
1: Консьерж, может, нет?
2: Возможно.
1: Консьерж пусть будет ответ.
2: Консьерж.
1: Да.
2: Ну что ж, принимай этот вариант ответа. Давайте.
1: Неправильно.
2: Давайте. Да подожди, ну подожди, сейчас подожди. Значит, я напомню, если вдруг кто-то забыл, что господин Деточкин в фильме-то угонял автомобили. Тогда он виртуозно угоняет «Волги». Угоняет он их исключительно у взяточников, у спекулянтов, у расхитителей соцсобственности, ну, которые живут на нетрудовые доходы, естественно. Вот. Причем себе-то он, что удивительно, не оставляет ни копейки. То есть он и продает эти угнанные машины и переводит сиротским домам. То есть вот такая вот и была интересная особенность. Да, такой противоречивый. Речивый он немножечко.
0: Робин Гуд почти.
2: Да. Вот. А тем временем по профессии, ну, мало того, что он был в прошлом шофер по фильму и даже был актером Народного театра, тот самый Юра Деточкин. Если кто-то, а кто-то из слушателей, интересно, у нас помнит, нет, кем он был? Ну, вот Марат быстро ответил, я думаю, и остальные тоже, кто недавно пересматривали, помнит, то, потому что по профессии он был страховой агент.
3: Утромены утроманят.
2: Ну что ж, Дим, ну я тебя поздравляю с тем, что сегодня 100 рублей стали твои. Вот у Андрея рядом шкатулочка, оказывается, находится. И 100 рублей мы сейчас тебе передаем, памятные обязательно. Вот, дом в рамочку, красивенько, на память.
1: Пусть
2: они греют тебя. Ну и, естественно, обязательно приходи к нам еще, потому что к нам можно приходить, после там небольшой паузы достаточно. Мы будем тебя обязательно ждать. Ну а пока давай привет от тебя передавать, прошу.
1: Привет всем, кто за меня болел, кто меня смотрел, всей Казани. Всем доброе утро и продуктивного дня.
2: Ну, спасибо огромное. Я еще раз напомню всем нашим слушателям, у нас Дмитрий Скачко был сегодня. Дим, будем ждать тебя еще обязательно. Приходи, дойдем с тобой, я думаю, да, высот таких более денежных. Ну и всех слушателей также приглашаем. Приходите, отвечайте на вопросы и зарабатывайте приятные денежки.
1: Спасибо.
3: Утро мани. Никаких шуток. Только реальные деньги. Дим новости. Спонсор выпуска новостей на BIM-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В сентябре в Казани стартует первый в России сервис аренды электромобилей отечественного производства. Ожидается, что на старте будет доступна определенная партия машин, а детали по тарифам, зонам покрытия и способам бронирования объявят ближе к дате запуска. В Госдуме выдвинули инициативу по изменению размеров материнского капитала. За первого ребенка предлагается сохранить действующую сумму, выплату за второго увеличить до 1 миллиона рублей, а за третьего и каждого последующего назначать по 1,5 миллиона рублей. Оптимальная продолжительность отпуска для восстановления при выгорании – 10-14 дней, считают эксперты. Неделя отдыха дает лишь временную передышку. В первые 3-5 дней человек часто продолжает мысленно быть на работе. За 2 недели же удается снизить уровень стресса, улучшить сон и концентрацию, вернуть внутреннюю энергию. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.
4: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
5: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника.

0: Муратова. Здесь вы в надежных руках. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Ресторан «Максимилианс» представляет 25 июня в честь дня рождения ресторана «Коста Ла Коста». Подробности на maximilians.ru.
2: 18+.
3: Папа, еще круг!
4: А я на боулинг.
5: Мам, я в игровые автоматы.
6: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
7: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины, осетинские пироги, хинкали, шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
8: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35.
9: Реклама ООО «Сувар Знание». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
10: Какой красивый ремонт ванны. Где все это купили?
11: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань. Восстание 129.
12: 4 июля на летней площадке Roof Place. Большой сольный концерт певицы Светы. «Дорога в аэропорт», «Хватит довольно», «Ты не мой» и другие хиты. Перформансы, спецэффекты, танцы от шоу-балета в большом шоу. Начало в 19.00. Билеты в продаже. 12+.
13: А вы продаете рекламу?
14: Нет, просто даем послушать.
13: Красивая. 2-930-800.
15: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: доставку пиццы и так и бесплатно доехал с курьером к себе домой.
1: Мерзы, ворзы. Соусы пилявы.
2: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78, kamacement.ru.
4: Рубрика «Топ Тайм» с Альбиной Имамутдиновой.
5: Итак, моя любимейшая рубрика «Топ Тайм», потому что мы здесь говорим о современных вообще веяниях, об образовании и о том, куда же нашим детям идти образовываться, чтобы стать счастливыми, богатыми и двигать всю нашу экономику куда-то в счастье. Ну и, естественно, у нас сегодня есть прекрасные наши гости. У нас сегодня их в количестве две штуки. Извините, что называю две штуки, говорю про вас. Но просто здесь мы не можем не нарадоваться, потому что мы любим, когда нас много в студии. Давайте знакомиться. Значит, у нас в гостях Светлана Викторовна Артамонова, сити-директор компьютерной академии ТОП. Светлана, доброе утро.
6: Доброе.
5: Добро пожаловать. И, конечно же, уже полюбившаяся нашим слушателям Альбина Марселевна Имамутдинова, директор Московского международного колледжа цифровых технологий Академии ТОП. Альбин, доброе утро вам тоже.
7: Доброе утро.
5: Итак, сегодня разговариваем, как и всегда, IT, говорим об IT-сфере мы без мифов, поэтому сразу же, возможно, и с вопросов начнем, потому что цифровые решения, которые сейчас нужны абсолютно в любом возрасте. Соответственно, какие вот профессии будут востребованы завтра, что будет эффективное, учебное заведение или, может быть, самостоятельное обучение. Хотя самостоятельное обучение, я не знаю, там, какой формой надо обладать внутренней какой-то саморегуляции, чтобы это все учить без менторов. Это, мне кажется, очень сложно. Поэтому вместе с вами будем сегодня постигать все азы. Начнем. Вот IT сегодня — это... Вот как взрослые считают, это уже это молодежное веяние. Вот это вот остается, нет? Или вот IT уже не только для молодых? Или это уже для всех на сегодняшний день?
6: Конечно же, IT – это уже для всех, потому что это не только программирование, это и повседневные наши навыки. Как безопасно пользоваться сервисами, как понимать, работают как приложения, как защищать данные, как применять нейросети в работе и в жизни. И IT на сегодня остается одной из самых высокооплачиваемых, быстрорастущих и перспективных сфер нашей деятельности. Это же подтверждает и анализ вакансий, опросы населения. В числе самых перспективных для работы россияне считают IT-сферу – и также нефтегазовую отрасль. Но ценность IT-образования, она подтверждает и тот факт, что выпускники IT-специальности чаще других работают по профессии. И это подтверждает по нашей статистике 62 опрошенных респондентов. Тогда как люди других профессий работают в своей нише лишь порядка 47%.
7: Но это еще и про уверенность в том числе. Да. Когда человек любого возраста понимает, что технологии, информационные технологии — это фактически тот инструмент, который позволит сделать жизнь намного краше, намного удобнее.
5: Это правда, конечно. Ну, а статистика радует на самом деле. И это действительно уверенность. Потому что вот мы... посмотрите на нас, Андрей. Вот мы уже много раз говорили. Мы закончили технический вуз. Вы представляете? Вот, и смотрите, где мы сейчас. Удивительно, да? И хочется, конечно, вот по возрастам тоже пройтись. Потому что многие уже очень рано начинают выбирать. И это, на самом деле, хорошо, что родители так делают. Соответственно, вот дети 8-12 лет, да, вот они уже там первый класс прошли и учатся постепенно. Что для них важно сейчас?
8: У меня сын как раз этого возраста.
5: Вот.
8: С нетерпением
5: жду ответа. Пожалуйста, да, здесь же.
6: Смотрите, в этом возрасте важно переключить ребенка из режима потребителя в режим создателя. Что я имею в виду? Что я не просто играю в чужие компьютерные игры, я имею уже все навыки и компетенции, чтобы создать их сам. Это две большие разницы. И технологии у нас от простого к сложному, от простого к сложному. И у нас вот ребята, допустим, проходят визуальное программирование, робототехнику, создание собственных игр, анимации. Главное, чтобы у ребенка появился интерес, и мы его прививаем, и чтобы был у него также быстрый и понятный результат. Вот он сделал и получил, он уже увидел, что это работает. Вот такой подход, на наш взгляд, он самый такой практикоориентированный, он самый действенный.
8: Да и нравится им, если честно, это?
6: Конечно.
5: самое главное, мне кажется. Но если вот так вот, да, я могу сказать, даже по поводу игр, если вот с нас посмотреть, вот, мы же как в свое время учились, вот тот же Windows переустанавливать. Ты какую-нибудь игру поставил, случайно что-то сломал, угу. сам же, чтобы игру поиграть, что-то переустановил. И вот это, ну, была просто задача, ну, поиграть была вообще основная задача. Но параллельно ты учишься там, под выход в интернет, там, потому что надо информацию найти, коды искать. Ну, и это все же было там, но это было у нас, по наитию. А когда тебя еще в этом деле поддерживают, это, конечно, совсем другая история. Потому что вот эта игровая форма подачи, которая, конечно, мне безумно импонирует, это совсем другой уровень. Ребенок действительно с интересом туда подходит. А не когда ему стоит дяденька-профессор, как у нас было. Сейчас будем изучать Кубейсик, нам говорят. В 2008 году мы такие, что это такое, зачем это?
9: Надо это и все.
5: Да, просто надо и все, действительно. Вот. Ну и самый часто, вообще подростки же, они вообще люди интересные в этом плане. Они что в первую очередь спрашивают, когда ты хочешь, чтобы они что-нибудь научились? Они всегда спрашивают, мне это вообще пригодится? Вот такой вопрос, который слышишь постоянно. Что обычно вы отвечаете, если у вас подросток такой спрашивает?
6: Смотрите, подросткам это уже немножко другой возраст, в отличие от детей, уже подросток, это более осознанный, скажем так, выбор. Поэтому мы предлагаем ему попробовать в этом возрасте разные направления. Это может быть фронт-энд, бэк-энд, Java-разработка, тестирование, граф-дизайн, иллюстратор, много-много-много. И уже он путем вот пробования, тестирования на актуальной программе, и каждый предмет, опять-таки, он приведет к практическому навыку. И обязательно он создает портфолио. И уже на выходе он понимает, что ему ближе. Что ему ближе, он попробовал, потестировал блочным обучением все, абсолютно все направления, и уже он определился с дальнейшим, что ему действительно интересно. Мы даем ему возможность попробовать все.
5: Вот это вообще круто, если честно. То есть вот эта вот возможность попробовать, я лично из тех людей, вот, например, даже вот я не могу купить одежду на маркетплейсе, понимаете, мне надо пощупать, посмотреть. Здесь как будто то же самое. Вы предлагаете, сначала попробуй, что конкретно тебе понравится, дальше мы тебя обучим. Но единственная разница, там подростки, а мне уже как раз 35, а скоро и 40, мы вместе с Андреем, собственно говоря, вот по поводу взрослых хотим спросить, потому что, ну, часто уже люди старшего поколения, да и нашего уже говорят, ну, все, мы уже люди старые, что нам там, нас, наверное, не обучить, а поздно или нет взрослым заняться вообще IT-профессиями?
6: Конечно же, не поздно, но, значит, со взрослыми, я считаю так, уже взрослый, осознанный человек, он должен понимать, зачем я пришел переобучаться, для чего мне это нужно. Я хочу повысить свои компетенции для себя, я хочу найти новую работу, я хочу на своей существующей работе, значит, повысить уровень компетенции. То есть надо понимать траекторию развития, зачем. Если мы получим от него ответ, для чего ему это нужно, мы уже можем, конечно же, предложить варианты. И когда уже цель ясна, то уже проще выбрать ему программу, также график обучения, какую-то практику привести его к нашим партнерам, которые есть, и так далее. То есть вот эта траектория изначально, которая должна быть, она значительно упрощает выбор. Я вот отвечу так.
5: Как же приятно, когда после обучения тебя сразу устраивают куда-нибудь, или хотя бы, да, портфолио дают посмотреть.
6: Хотя бы предлагают.
5: Всем. Да, это, знаете ли, это уже прекрасно, потому что я, если честно, опять-таки, вспоминая наше с Андреем прошлое в университете, нам говорили, ну, найдите там себе работу, потом придите, вот, справку мы вам дадим, что иначе диплом не отдадим, потому что такое у нас было. Как хорошо, что современный мир совсем другой абсолютно. Вот, а для старшего поколения, если вот совсем коротко, такие вот must-have навыки, которые сегодня необходимы, можете какие-то перечислить, чтобы мы примерно понимали на сегодняшний день, что вот очень-очень актуально, важно?
6: Ну, для людей старшего поколения, конечно, в первую очередь важна безопасность в интернете. Что я имею в виду? Это безопасность работы с госуслугами, банковские приложения, мессенджеры. Ну, что скрывать? Сейчас действительно схемы мошенников, и защитить наше старшее поколение от таких схем, предупредить, чтобы они знали, это наше базовое, что называется, что мы должны дать этому, должны дать старшему поколению. И второе, как я замечаю, старшее поколение очень очень любят общаться в мессенджерах, даже иногда больше, чем мы. Поэтому научить их простейшим функциям, ну что говорить, отправить открытку друг другу с добрым утром, это тоже, ну как бы очень-очень будет им полезно и приятно.
5: Да, иногда, правда, это превращается в рота в
6: спам, но на что делать?
9: Ну а то знаем все праздники.
6: Но это им нравится, конечно.
5: Конечно, да, это всегда приятно. Кстати, удивительно, но тоже игровая форма работает, потому что я вот сколько папе пытался там, например, донести те же видеосервисы, ну, мол, что там много интересных видео, он говорит, это все неинтересно, вот телевизор есть, зачем мне это надо, но как только он решил собрать себе картофелекопалку, вы не представляете, он изучил это за сутки, буквально сам. Удивительно, как мотивация в этом случае работает, кстати говоря.
6: И вовлекла его.
5: Да. А потом еще он начал присылать мне песни с подписью «Выучим». Это уже отдельная история. Кстати, направления, которые в ближайшие годы будут развиваться, войти, какие у вас примерно видения на этот счет? Что там будет впереди нас ожидать?
6: Ну, смотрите, мы видим, как интересно сейчас уже людям ИИ. Все, что связано и с ИИ, с искусственным интеллектом. Это и агенты, ассистенты. И также очень интересно, что опять-таки будет связано с данными и безопасностью. Это аналитика данных, автоматизация, кибербезопасность, плюс разработка. Но сейчас ведь ценится не просто написать код, а умение решить задачу под реальную боль бизнеса. Вот комплексную задачу, если программист может решить и сделать бизнес лучше, тогда его ценность на рынке значит, значительно превышает.
7: Ну, здесь можно добавить еще про нейросети. Все-таки они не отменяют специалистов, но меняют те самые требования. И выигрывают именно те специалисты в области искусственного интеллекта, неважно, программирования, кто умеет правильно и грамотно ставить определенную задачу, проверять результат, ну и, собственно, понимать ограничения определенные и уже далее отвечать за качество.
5: А вот этот самый главный страх, который сейчас все боятся, что ИИ заберет мою работу, и все, роботы будут вокруг. Нас тоже, кстати, пугали этим, поэтому мы тоже немножечко волнительно нам с вами. Это вообще реалистично, что и у нас полностью работу заберет у людей?
6: Ну, вкалывают роботы, а не человек, да. Смотрите, ИИ, он перестал, конечно же, быть интересной игрушкой, он уже претендует на инструмент управленца там, для аналитики, контроля, обучения, экономики, самого ценного ресурса, экономии времени руководителя. Но, и да, кто не встроит ИИ в управление, будет уже управлять в прошлом. Но никогда ИИ он не заменит собственных усилий. Никогда. И вместо того, чтобы думать, учиться, творить, мы просим ИИ дать за нас ответ. Но ценность человеческих усилий, эмоций, опыта, она оторвана от реальности. Поэтому тут важно осознанно фильтровать.
5: Здорово. Ну, это вот очень похоже, знаете, на что? Когда вот был вы рассказываем в интернете, мол, у нас есть знание всего мира на ладони, вот, но мы смотрим видео с котятами, понимаете? Это вот, ну, мы люди, мы вот такие вот, мы на самом деле. У нас это все инструмент, самый главный инструмент, без человека это, конечно, не работает. Ну, а что действительно работает среди людей, это, конечно, наши конкретные навыки, вот, чтобы мы могли, как бы, развиваться и двигаться дальше. Соответственно, вопрос, какие навыки вот у человека сейчас, да, или у специалиста, они станут такие универсальные, вот, независимо от профессии, потому что IT же, она и так иначе там просачивается во все наши профессии. Поэтому тоже интересно было на эту тему услышать ваше мнение.
6: Ну, мнение такое, что это и должна быть и цифровая грамотность, конечно же, критическое мышление, умение учиться, непрерывно учиться, потому что мир меняется, и мы должны подстраиваться под него. Работа с информацией, правильно выстроенная коммуникация. Вот, мне кажется, вот это основное.
5: Ну, на сегодняшний день, наверное, пожалуй, да, потому что все в это и упрется так или иначе. И чем раньше, мне кажется, этим начать заняться, даже если вы вот в возрасте, там, ну, как мы с Андреем, там, уже 35, и вы, если вы хотите, то просто делайте, меняйте жизнь, это возможно абсолютно. И, кстати, тут же главный спор. Вот, Светлана, скажите, пожалуйста, самому реально вообще что-то вообще обучиться, выучиться, стать специалистом в этой сфере? Потому что у меня есть примеры, зачастую, когда люди пробовали сами и говорили, ну нет, это что-то программирование, что-то абстрактное, это надо обладать там каким-то, что-то, я не понял, я не знаю и так далее. Большинство людей как будто вот такие. И я редко видел людей, которые сами с нуля там могли бы... Ну это вот мои примеры, мне вот просто интересно с вашего опыта вообще, возможно самому или нет обучиться так?
6: А, почему нет? Возможно, конечно, возможно.
5: Так.
6: Другой вопрос. Сколько времени человек потратит на самообучение? Ведь это надо найти актуальную информацию. Я вам говорила, мир меняется, информация тоже меняется. То есть поиск вот этой актуальной действительно программы обучения, он тоже потребует определенных навыков. Второе, если уж самому, то это должна быть такая жесткая самодисциплина, 100%. Самоорганизованность. Это правда такая редкая компетенция. Это как, понимаете, вот гора, и в нее надо забраться самому. И ты ни разу не взбирался. И одно дело, есть проводник, который уже много раз ходил на эту гору, и он возьмет тебя за руку и проведет. И ты, собственно, не обзерешь коленку. С проводником, с куратором обучения, ну, конечно, можно попробовать самому. Люди разные, да? И, ну, тут нужна дисциплина и нужна высокая-высокая самоорганизованность.
5: То есть, ну, на сегодняшний день вот такая веха учебная, как университет, он, получается, все еще нужен, актуален остается, и можно спокойно обучаться, получается.
7: Ну, здесь университет дает, наверное, в первую очередь какие-то фундаментальные знания и кругозор. Но если говорить уже про трудоустройство, одного диплома, разумеется, мало.
5: Угу.
7: И как мы ранее говорили, здесь нужны проекты, портфолио, те мероприятия, в которых принимает участие студент, выпускник, которые дадут ему шанс на очень серьезное профессиональное будущее.
5: Вот.
6: Да, согласна, согласна. Работодатели, извините, смотрят на навыки, что умеет делать выпускник и как он думает. Учебное заведение, оно помогает выстроить маршрут и довести до результата. И в нашем университете, например, такая схема, которая показывает, как знание конкретного языка и технологии открывает дорогу в разные специальности, в анализ данных, в разработку, там, кибербезопасность. Вы уже с первого курса видите, зачем вы это учите. Главный вопрос, зачем? И как это будет работать в реальной жизни? И сделать... Вот наш университет, допустим, усиливает позицию на рынке труда еще сильнее с помощью осознанной стратегии двух дипломов.
5: Так-так-так, это да. У нас... Напомните, пожалуйста.
6: Это когда пока большинство выпускников выходит с одной квалификации, у нас вы можете получить и госдиплом бакалавра, и диплом о профессиональной подготовке без увеличения сроков обучения. Пожалуйста.
5: Звучит прекрасно, если честно. Звучит как отличный выход. Особенно если вы, и видите, переподготовка, может быть, и обучение. Это очень круто, на самом деле. Ну, если вдруг вот человек после нашего сегодняшнего разговора, да, вдруг решит, ну, он ничего не понимает, но решит с чего-то начать, то с чего ему надо начать тогда? Давайте вот завершение.
6: Знаете, надо начать с намерения. Намерение решиться начать. Потом выбрать, как говорится, иди к большой цели маленькими шагами. Вот какую-то краткосрочную цель на 8-12 недель сделать какой-то мини-проект. Там простой сайт, бот, дизайн, неважно. И параллельно найти среду, комьюнити, наставника, куратора, профсообщество. Тогда прогресс, несомненно, пойдет быстрее и стабильно. Также можно прийти к нам в академию в субботу. У нас всегда проходят бесплатные мастер-классы, где человек может сесть за компьютер с помощью куратора, создать свой первый код, сделать свою первую визуализацию и так далее, попробовать. Мы даем такую возможность.
5: Здорово.
6: Абсолютно, абсолютно всем желающим.
5: Тогда, друзья мои, я думаю, что не лишним будет напомнить вам информацию на правах рекламы. Если вы хотите ворваться в IT раньше сверстников, надо действовать, друзья мои. Об этом мы сегодня говорим в течение всего нашего диалога. Московский международный колледж цифровых технологий Академия ТОП приглашает после 9 и 11 классов, соответственно. Выбирайте: разработка ПО, дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг, искусственный интеллект или цифровой юрист, диплом государственного образца, старт карьеры и в ведущих IT-компаниях. Регистрируйся на консультацию прямо сейчас. Звоните 211-0073. 211-0073. Твое будущее в IT начинается в Академии ТОП. Не упусти свой шанс. 12+. Спасибо вам огромное за интереснейший диалог. Как всегда, невероятно здорово мы поговорили. Надеюсь, мы чьи-то судьбы сегодня поменяли и с помощью... Собственно говоря, Академии ТОП мы сделаем людей счастливее, бизнес богаче, а экономика России еще сильнее. Спасибо вам огромное за диалог.
6: Спасибо.
5: До новых встреч. До свидания. Спасибо.
6: До свидания.
4: Рубрика «ТОП ТАЙМ» с Альбиной Имамутдиновой.
3: Реклама на БИМ-радио. Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
9: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
10: 211-00-73. 0+.
11: Привет, Казань! На связи клиника «Будь здоров». Летом особенно хочется легкости и уверенности. Самое время для чекапа. Проверить, как чувствует себя организм. Если понадобится более точная диагностика, в клинике доступны КТ и эндоскопия. А после насыщенных дней приятно уделить время себе и восстановиться на массаже. Будьте здоровы вместе с «Будь здоров».
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Спонсор игры «Слово за слово» и ИП Вильданова ИИ.
14: Двери вашей мечты ждут вас в магазине «Все двери здесь». Огромный ассортимент в наличии и под заказ. Удобная парковка и опытные мастера города. У нас действуют скидки, акции и рассрочка. Замер и доставка дверей бесплатно. Не упустите шанс преобразить ваш дом. Ждем вас по адресу: Казань, Сибирский тракт, 44Б, бывший магазин «Эдельвейс». Доверьте ваш дверной вопрос профессионалам.
15: Только на этой неделе акция «Ценопад» в детском парке «Тейкабум» в ТРЦ «Казань-Молл». Скидка на билеты 50%. Покупай билет сейчас на сайте takeaboom.ru. Вводи промокод «Ценопад» и приходите по билету до конца года.
16: Сроки проведения акции с 22 по 28 июня. Подробности на сайте takeaboom.ru. ООО «Казань Парк». Город Казань. ОГРН 120-47-00-12-912.
17: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
18: Платишь меньше, едешь дальше. На АЗС «Иликом» цены ниже, а качество топлива всегда на высоте. Заехал, заправился и в путь. АЗС «Иликом».
19: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
20: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
19: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
21: Люксиум, Омнитекс, Топ-Грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Журналистов 62.
22: Хотите запустить бренд одежды, но боитесь слить бюджет? Швейный цех «Строчки-сорочки» станет вашим экспериментальным цехом. Мы разработаем лекало, сошьем образец и мини-партию для теста продаж. «Строчки-сорочки» – ваш безопасный старт в бизнесе. Ищите нас на сайте строчкисорочки.рф.
23: Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2 930 800.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
3: Самый точный прогноз погоды. Андрей! Если пойдут дожди, не кажется ли вам, что кабан настолько сильно выйдет из берегов, что мы с вами уже будем на работу на сабордах или на лодочках добираться?
4: Возможно. С другой стороны, летом классно же поплавать, считай.
3: А я думал, с другой стороны, Марсель с Лимжаном. Ну ладно, Андрей. Давайте чуть-чуть больше об осадочках, о температурных каких-то режимах, всплесках, если что-нибудь или что нам происходит, Андрей, с погодой.
4: Ну что, в Казани на данный момент плюс 19, малооблачно, слабый дождик нам обещает, но он так потихонечку, знаешь, смещается. С 11 до 12 теперь нам обещают слабый дождь, опять же, ну чуть-чуть, совсем немножко. Что касается дальнейшего дня, вроде как без осадков, мы будем существовать аж до...
3: Аж
4: до завтрашнего вечера, получается, да? Завтра вот тоже буквально в 21-22.00 нам обещают небольшой дождь. И, кстати говоря, плюс 21 будет завтра. Пятница такой прохладный денек, плюс 16 днем, 3 капельки нам обещают. Ночью вообще плюс 13 будет. И там в субботу, воскресенье плюс 18 обещают. В субботу без дождя, воскресенье с дождем. Понедельник без осадков. А вот дальше немножко опять же осадки обещают нам. То есть июль пока по прогнозам такой. Чуть-чуть слегка дождливый в начале.
3: Хорошо, Андрей, я вас понял.
4: Но по градусам, зато там уже потеплее. Он 3 июля плюс 23 обещает.
3: Наконец-то! Лето же должно быть. Ну, сколько можно ждать? Салам из солнечной Турции, бригаде Рустама, привет, пишет Марсель. Вот молодец, скачал приложение БИМ-радио и слушает нас вообще с другого конца Черного моря, представляешь, и получает от нас удовольствие.
4: Главное, чтобы кабан настолько не вырос, что до Черного моря не дошел прям.
3: Да, то обидно будет, улетели на Черное море, а по факту купайтесь в кабане за те же деньги. Я вас умоляю. Хорошего отдыха вам и приложение обязательно скачивайте, друзья мои, для того, чтобы быть всегда на связи. Ну, а мы вам сейчас, всем расскажем, кто или что переезжает из Москвы в Казань. Ух, тема интересная.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода. Шоу «Утромены» на БИМ-радио. Подъем татарстанского масштаба.
3: Авиастроительная компания «Туполев» переезжает из Москвы в Казань.
4: Да ладно.
3: Представляете, я, как бы речь, возможно, сейчас немножечко я хочу провести параллели, пойдет немножко про Великую Отечественную, потому что тогда, как перевозили заводы, понятное дело, там что-то в Сибирь ушло, например, из Питера Комс перевезли в Казань, в Дербышке. Комс до сих пор стоит, а это ведь ленинградский завод, на самом деле. Как и ГИПО, да, оптико-механический, оптический, соответственно. До сих пор они котируются и так далее. И вот не было давно таких больших переездов. Но тогда, понятное дело, с одной стороны, было очень серьезное на то основание. Да, там шла Великая Отечественная. Здесь же совсем другая история. Дело в том, что Владимир Владимирович Путин, он анонсировал, что будет из Москвы переселение в регионы крупных государственных компаний.
4: Нормально. У нас вообще прям для этого целый район есть даже. Мы его даже немножко переименуем из авиастроя в авиастроище.
3: Да, и будем вот так сильно руки раскидывать.
4: Конечно.
3: Как в рекламе одной небезызвестной.
4: Как крылья.
3: Да. Тут, смотрите, как интересно. То есть, судя по всему, ну, во-первых, решение это принималось еще акционерами этого самого Туполева. Ну, и понятное дело, что вообще тема, наверное, логичная. Когда у тебя все сконцентрировано в одном твоем городе, ну, так дела, наверное, не делаются, видимо, и решили раскидать по региону. Во-первых, обычно вокруг таких заводов вдруг начинает все преображаться, что-то начинается, какие-то движения,
4: помогают. Экономику все-таки.
3: И надеемся, что и нам Туполев поможет. Ну, тем более у нас авиастроительные заводы есть и так, и Туполев просто... А, еще, что немаловажно, возможно, люди, наши слушатели, да, и наши люди скажут, Альберт, Андрей, ну, кто переедет, это ж не понятно, вдруг там какая-то малая часть. Так вот, я вам скажу, что переедет на секундочку официально головной офис целиком, а вот конструкторское бюро останется в столице. Причем оно получит статус филиала, то есть сам, ну, все управление будет находиться здесь. Как вам такое, Андрей?
4: Это получается, сейчас боюсь прям произносить, Казань будет управлять Москвой?
3: Я
4: пошутил.
3: Ладно, Андрей, уже поздно уже. Уже поздно, конечно. Да, в общем, вот нам тоже пишет авиастроительный. И болталка рулит. Если кто не знает, у нас болталка есть такая. Невероятная в Максе такое стечение классных людей. Наших слушателей, которые общаются там между собой и получают невероятное удовольствие. Их там уже на секундочку 821 участник. Я предлагаю добить до 1000. Подписывайтесь, друзья мои. Очень легко найти, просто большими буквами БИМ, ставите черточку, тире и болталка, без пробелов. БИМ, черточка, болталка.
4: Ну или на крайний случай, прямо нам сейчас можете написать, ссылочку. Мы вам ссылочку скинем, да.
3: Обязательно.
4: Кстати, будет. Возможно, именно в болталке вот эта вот тема начала подниматься с переездом Туполева в Казань, и, собственно, дальше продвинулась тема.
3: Хорошо, конечно. Опа! Какая интересная история. На месте бывшего парка аттракционов Крылай на берегу Казанки появится мечеть.
4: Да?
3: И на этот раз, ну, надо понимать, это не соборная мечеть на 10 тысяч человек, ради которого этот парк, собственно говоря, сносили. Это квартальная мечеть примерно на 400 человек. Стройку может стартовать, пишет, уже в сентябре. Ну, а помимо мечети, еще 20 тысяч квадратных метров планируют отдать халяль-центр, банкетный зал, Маэтхан, медцентр и даже подземная парковка.
4: О, как?
3: Так будет удобно, собственно говоря, и появится она еще одна. Ну, красота неимоверная, место очень хорошее.
4: Да, место хорошее.
3: Мы место это любим. Ну и, конечно же, все просят, естественно, чтобы вернулся парк. И парк тоже вернется. Планы у нашего города и республики, естественно, есть. Поэтому мы совсем скоро... Ну, как совсем скоро, я не знаю, как быстро. Но я думаю, что обязательно появится парк развлечений. Нам очень не хватает, конечно. Ну, как всегда уж у нас, если появится, скорее всего, это будет что-то мощное, большое такое, ну, красивое.
4: Да, вообще разговоры давно уже идут о каком-то таком парке. Я вот даже место нашел, если честно. У меня вот там под окнами, прям, пожалуйста.
3: Хорошо. Пока ты вот рассуждаешь, где же парк должен у нас появиться и развлечения, я вам скоро расскажу, что за ЕГЭ неожиданное появится после 2023 года.
0: Утромены сделают твое утро.

0: Ого, сколько сообщений посыпалось. Ну-ка, давай-ка разберемся.
1: Шоу «Утро, мэны».
2: А я думал, сова.
0: Люди пишут, дайте нам ссылку на бим-болталку. Сейчас все пришлем. Друзья мои, вы нам можете всегда написать по 792-724-2128. Мы вам и на канал, и на болталочку дадим ссылочку. Обязательно подписывайтесь, там весело. Розыгрыш, призы в болталке. Вообще просто жизнь кипит, и это замечательно. Ну, а я, собственно, как и обещал вам, хочу рассказать, что же там у нас появится за интереснейший такой ЕГЭ. ЕГЭ по арабскому языку может появиться после 2033 года. Это возможно после разработки учебно-методического обеспечения, преподавания, проведения апробации, экзаменации, сообщили в Рособорнадзоре. Зачем? Почему? Дело в том, что программа изучения арабского языка в российских школах начнет действовать с 1 сентября нового учебного года. Ну, то есть можно выбрать арабский язык, я так понимаю, просто в качестве того, чтобы обучаться. Ну вот, чтобы работать, например, в этой сфере. Да? Ну, например, ты можешь стать переводчиком или дальше пойти, или просто знать арабский язык. Кому как удобно. Ну и, соответственно, к этому делу разрабатываю еще и ЕГЭ.
3: Девчонкам определенно полезно в Эмираты ездить будет.
0: Спасибо, Андрей. Как раз-таки, да. Ну, а если вы пока еще не уезжаете, то информация на правах рекламы нам сейчас понадобится точно. Ведь пока вы не улетели куда-то в Эмираты, надо как-то перемещаться здесь по России. Спонсор утреннего шоу «Утромены» ООО «Канавто Лада». Друзья мои, если вы мечтаете о новой «Лада», «Канавто», на официальный дилер «Лада» в Казани делает эту мечту реальностью. 20 лет рядом с нами «Канавто» знает, как сделать покупку новой «Лада» по-настоящему выгодной. В июне вас ждут возможности покупки без первоначального взноса, реально доступные ставки по кредиту, щедрые выгоды по трейд-ин и огромный выбор. 500 новых «Лада» прямо на складе. Предложение действует только до 30 июня 2026 года. Не оферта. Подробнее по телефону 8 843 230 30 30. Если «Лада»...
3: Только на авто.
0: Конечно.
4: Реклама на Бим-радио.
5: 27 июня Садовый центр «Биосфера» приглашает на День открытых дверей. Вас ждут специальные предложения, мастер-классы, консультации специалистов и сюрпризы для покупателей.
6: Подробности на biosfera.kazan.ru. Без возрастных ограничений.
5: С

0: info.
1: Акции действуют при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяются до 31 августа.
2: Представьте дом, где тихо, тепло и уютно. Где просторный холл встречает вас каждый день. И любая деталь служит для комфортной жизни. Это новый жилой комплекс «Иволга» в Зеленодольске. Стены из керамического кирпича, эргономичные планировки с пользой в каждом квадратном метре и благоустроенная территория. Надежный застройщик. Группа компаний «Кирпич Холдинг». Узнайте выгодные условия на старте продаж на сайте jk-iwolga.rf или по телефону 8-937-29-39-444.
3: Застройщик ООО «СЗСМК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
5: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украинец 127-39-24-741, 16+.
6: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.

0: «Клиника, смотри». Офтальмология для всей семьи.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радостей. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
3: Приглашаем на Всероссийскую ярмарку трудоустройства в рамках Дня молодежи 27 июня с 10 до 20 часов в экстрим-парк Урам. Пробуйте себя в новой профессии, выигрывайте призы и знакомьтесь с интересными работодателями республики. Вход свободный. 0+.
4: Тики-вики. Веселые каникулы только с Тики-вики.
5: Тики-вики.
4: Родители и дети, приходите.
5: Тики-вики.
6: Яротель, это

0: Привет, водитель! Скажи, в салоне есть пассажиры? Они выглядят опасными. Как думаешь, они способны на убийство? Если не пристегнуты, значит способны. При аварии они, скорее всего, превратятся в несколько тонн свободно летящих по салону. Пристегивайтесь. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
1: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio. 2-930-800.
2: Так, друзья мои, у нас игра «Слово за слово», которая состоится сразу после этой песни. Но нам нужно два участника, один мальчик, одна девочка. Я все правильно говорю, Жан-Андрей?
3: Все верно говоришь. Можно еще добавить о том, чтобы звонили прямо сейчас на 292-102-8.
2: Один мальчик, одна девочка. 292-102-8. Погнали.

0: на Бим-радио. Спонсор программы ООО «Октава».
1: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
2: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
1: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
2: А метро далеко?
1: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
3: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
4: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Ассаламу алейкум. Кадрли радио Тулавчилар. Здравствуйте, Анаш Ананасович. В студии Бим-радио. Смотрите, значит, я специально целое утро смотрел на карты, на пробки. 3 балла, конечно, есть местами затруднений. Не понимаю, почему 2 балла. А нет, теперь понимаю. Крупнейшая пробка. Улица Мира, Сибирский тракт, от Тополевой до улицы Журналистов. 36 минут будет ехать. Там дорожные работы, там асфальт кладут же. Так что тяжко с этой стороны заезжать. Возможно, другие какие-то заезды надо вам посмотреть, друзья. Мамадышский тракт от Интернациональной улицы до улицы Натана Рахлина. 7 минут. Тесовская улица от Челюскина до Копылова. 5 минут. Мосты и дамбы свободны. ДТП есть, к сожалению. Ямашево, когда к Адарасскому подъезжаете же в сторону Амирхана, вот, средний ряд и средний ряд. 2 отметки, наверное, 1 ДТП там или что-то такое. Будьте внимательны, осторожны. А, еще 1 ДТП же, Андрей, что молчишь ты? Когда вот заехали с Оренбургского тракта вот в Казань, да, хотите на проспект Победы уехать, и вот так чуть правее уходите туда, на проспект, и вот там внизу левый ряд, средний ряд, к сожалению, ДТП случился. Вот тебе и оно, конечно. Себя, конечно, отберечь. Давайте 2 балла сделаем, а как-нибудь. Интересно же, давно не было так. Все дорожные работы закончим. Все спокойно с вами будем ездить. Ну, а через час вернусь, может быть, и случится. Сейчас посмотрим. Давайте. Удачи за рулем, пожалуйста. Себя берегите. ПДД соблюдайте. Андрей, поиграем, что ли вы?
6: Давайте поиграем.
5: Ну, вы поиграете уж все. Я старый для игр. Пока.
0: Путевые заявки на Бим-радио. Слово за слово. Игра для тех, кто быстро соображает и очень хочет выиграть. Слово за слово. Спецпроект в шоу «Утромены».
7: Спонсор игры «Слово за слово» — магазин «Все двери» здесь ИП Вильданова ИИ. Представьте, дверь, которая встречает вас уютом и стилем. В магазине «Все двери» здесь такие двери уже ждут. Выходные с усиленной защитой, межкомнатные от минимализма до классики, стеклянные раздвижные решения для современных интерьеров. Все на выставке и под индивидуальный заказ. Мы делаем покупку простой. Бесплатный замер, бесплатная доставка прямо до подъезда, удобная парковка и монтаж от проверенных мастеров. Хотите выгодно? В магазине действуют скидки, акции, удобная рассрочка. Консультанты помогут подобрать и модель, и цвет, и фурнитуру, и расскажут о сроках изготовления. Где же это все находится, приходите уже сегодня. Казань, Сибирский тракт, 44Б, бывший Эдельвейс. Это не расшифровка буквы «Б», это просто литера. На Сибирский тракт 44Б, там был раньше Эдельвейс. Все двери здесь. Откройте не просто дверь, а новый уровень комфорта. И вот чтобы этот новый уровень комфорта окунуться было попроще, мы предлагаем сегодня в качестве подарочного, в качестве приза подарочный сертификат в магазин «Все двери здесь» на 3500 рублей, Андрей.
6: Нормально так.
7: На секундочку. Кто будет бороться, мы узнаем прямо сейчас. Давай знакомиться, кто первый дозвонился.
6: Первой была Жанна. Доброе утро.
7: Доброе утро, Жанна.
8: Доброе утро.
7: У вас невероятное имя Жанна. Вы невероятная Жанна сегодня. Расскажите, пожалуйста, есть ли у вас дверь в собственности?
8: Конечно.
7: Одна?
8: Нет, к сожалению, их много.
7: Но, может, почему? К радости
6: даже.
7: К сожалению, зажиточная Жанна с огромным количеством дверей в собственности. Что может быть лучше, как говорится? Хотите еще немножко дверей?
8: Ну, если побежу, как правильно сказать, то, конечно, поменяем. Обновим.
5: Ну, вот самое главное. А побежите вы или победете, это абсолютно не важно, поверьте мне. Ну, пока я имею в виду произношение. Самое главное, что мы с вами обязательно добьемся лучшего исхода для вашего дома и ваших дверей. Добро пожаловать в игру. Давайте знакомиться. У нас есть еще один участник.
6: Тут сложно немножко, потому что дозвонилась участница Гульнара, а участвовать будет ее сын Руслан.
5: Руслан, привет!
9: Здравствуйте.
5: Да, алло.
9: Алло.
5: Руслан, говорите громче. Еще раз давай. Да, привет. Привет, хорош. Сколько тебе лет, Руслан?
9: 11.
5: 11, тоже очень даже неплохо. Расскажи, пожалуйста. Расскажи, пожалуйста, двери есть у вас дома?
9: Нет, у нас только входная дверь, террасная дверь, и дверь в котельную, и все.
5: Больше в твоей комнате? А у тебя здесь своя комната?
9: Есть.
5: А там есть дверь?
9: Нет.
5: Пока нет. Отлично.
9: Мы ремонт делаем. А еще у холодильников тоже есть двери.
5: Молодец. Вот Руслан уже вообще здорово придумал, потому что сейчас это вот все твои знания по дверям, они тебе сейчас понадобятся, поверь мне. Вот, мы надеемся, что вы как раз делаете ремонт, и наш сертификат как раз попадает в вас, как раз попадает в точку. Вот, ну, понятное дело, что сегодня все решит, конечно же, ваши умения и знания. Итак, дорогие мои участники, сейчас мы поиграем слово за слово. Целую минуту вы будете перечислять слова. Кто будет последний, тот и победит. Ну и непростые слова будете перечислять. А вы будете перечислять помещения, объекты, не знаю, какие-то
6: виды
5: здания, виды транспорта. В общем, там, где есть дверь, это место или эту вещь вы должны сегодня называть. И так как Жанна дозвонилась первой, Жанна, давайте начнем с вас. Вы называете слово, и минута начнется именно после этого. Итак, ваше слово, Жанна.
8: Давайте дом.
5: Дом! Отличное начало, поехали. Руслан?
9: Баня.
5: Супер. Дальше?
8: Гараж.
5: Отлично.
9: Поезд.
5: Супер.
8: Сарай.
5: Огонь.
9: Машина.
5: Супер.
8: Холодильник.
5: Идеально.
9: Чердак.
5: Отлично! Надо еще другие слова выучить. Мне. Жанна?
8: Ванная комната.
5: Да, ванная комната, конечно. 25 секунд осталось.
9: Театр.
5: Театр. Есть такое дело, да.
8: Кино.
5: Супер.
9: Школа.
5: Отлично.
8: Спортзал.
5: Да.
9: Столовая.
5: Да. Столовая там победила. Руслан, ты понял, что случилось? Руслан, ты победил! Наконец-то! Наконец-то игра завершена. Ну, Жанна,
9: наконец-то у нас ремонт продолжится.
5: Супер! Я вас поздравляю с этим. Сейчас мы поболтаем с вами. Сейчас с Жанной хотелось бы поговорить. Жанна.
8: Да.
5: Вы играли великолепно. Жанна, вы львица, вы знаете?
6: А мне даже показалось, что это была тактика вот в конце молчать.
5: Что-то было такое, как будто бы.
8: Ну, только об этом никому не будем говорить.
5: Не, хорошо. Жанна, вы невероятно благородная львица. Вот так вот мы скажем. Вам надо свой прайд. Вы понимаете? Вот и поговорили. А, ладно.
6: Когда прайд будем разыгрывать, вас снова пригласим.
5: Вот, дорогая Жанна, давайте передавать приветы. Вы невероятно классно играли. Звоните еще обязательно. Давайте поиграем еще. Ну, а пока, конечно, хотелось бы от вас услышать приветы. Что-то кому-то передать, пожалуйста. Милости просим.
8: Привет всей Казани.
5: Да, наконец-то игра завершена. Ну, Жанна.
9: Наконец-то у нас ремонт продолжится.
5: Супер, я вас поздравляю с этим. Сейчас мы поболтаем с вами, сейчас с Жанной хотелось бы поговорить. Жанна.
8: Да.
5: Вы играли великолепно. Жанна, вы львица, вы знаете?
6: А мне даже показалось, что это была тактика вот в конце молчать.
5: Что-то было такое, как будто бы.
8: Ну, только об этом никому не будем говорить.
5: Не, хорошо, Жанна, вы невероятно благородная львица. Вот так вот мы скажем. Вам надо свой прайд. Вы понимаете? Вот и поговорили. А, ладно.
6: Когда прайд будем разыгрывать, вас снова пригласим.
5: Вот, дорогая Жанна, давайте передавать приветы. Вы невероятно классно играли. Звоните еще обязательно, давайте поиграем еще. Ну а пока, конечно, хотелось бы от вас услышать приветы. Что-то кому-то передать, пожалуйста. Милости просим.
8: Привет всей Казани.

0: улыбок побольше.
1: Так.
0: Все, наверное.
1: Все, огромное спасибо, Жан, вы лучшие. Бим-болталки, мы передаем гигантский привет. Друзья, подписывайтесь обязательно, там весело, здорово, информативно и полезно. И общаются наши любимые слушатели, живые, классные люди. Жан, спасибо, пока-пока, до новых встреч.
0: До свидания.
1: До свидания. Руслан!
2: Что?
1: Ну, тебя поздравляем, ты победил. Ты тебя понимаешь, у тебя в комнате теперь дверь появится?
3: Принес вклад как раз, да, в ремонт своей двери.
1: Что говоришь?
2: А сколько двери разыгрывает?
1: Мы тебе дарим подарочный сертификат в магазин «Все двери здесь» на 3500 рублей. Но уж сколько это дверей, вам там обязательно подскажут. Ну и надеюсь, что ваш ремонт таким образом продвинется, и у вас все будет круто, классно, и скорее это все дело закончится. Давайте передавать привет. Мама может тоже подключаться. Руслан, ты можешь тоже передавать. Мама может передавать. Прошу вас.
2: Передаю привет всей Казани.
1: Спасибо. Все?
2: И всем ведущим Дим Радио, вы супер.
1: Спасибо огромное. Оставайтесь на линии, за эфиром расскажем, как вы получите свой приз, и ожидайте, скоро вернемся. Тем временем, Андрей, мы с тобой уже перевалили следующий час. Опа, 9 часов 3 минуты у нас на студийных часах, как говорят наши коллеги. Естественно, у нас впереди еще один диалог, но он будет в середине этого часа. А пока мы отправляемся смотреть, что там с новостями, играйте в наши игры, слушайте внимательно наши призывы, и поверьте мне, подарки у нас шикарные. Я же правильно говорю, Андрей?
3: Конечно.
1: Ну все, давайте. Это было «Слово за слово».
4: «Слово за слово». Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. В Госдуме предложили разрешить получать налоговый вычет за путевку в любой летний лагерь. Сейчас так можно сделать, лишь если у лагеря есть образовательная программа. Новая мера поможет семьям сэкономить, сделает отдых для детей доступнее, а рынок лагерей – прозрачнее. Плюс родители будут чаще отдавать предпочтение официальным лагерям из региональных списков. Росстандарт утвердил новый ГОСТ для изделий из кожи, в том числе сумок, портфелей, чемоданов и папок. В стандарте прописаны обязательные нормы. Например, насколько прочными должны быть швы, ручки и плечевые ремни. Новый регламент начнет действовать в России с 1 марта 2027 года. 24 июня отмечается Международный день женщин-дипломатов. Праздник призван продвигать женское участие в выстраивании межгосударственных отношений. Присутствие женщин в дипломатии разрушает устоявшийся стереотип о том, что эта сфера исключительно мужская и элитарная. На деле дипломатия обогащается разными точками зрения, ориентированными на открытость и равенство. С вами были новости на BeamRadio. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.
2: Утромены сделают твое утро.
3: Здрасте. Расскажем вам немножечко информации на правах рекламы от спонсоров утренних шоу «Утромены». ООО «Канавто Лада». Мечтайте о новой «Ладе». «Канавто» — официальный дилер «Лада» в Казани. Делает мечту реальности. Ну, спроси меня, как.
4: Как?
3: 20 лет рядом с нами «Канавто» знает, как сделать покупку новой «Лады» по-настоящему выгодной, потому что в июне тебя и всех наших слушателей ждут возможность покупки без первоначального взноса, реально доступные ставки по кредиту, щедрые выгоды по трейд-ин, огромный выбор 500 новых «Лада» прямо на складе, и предложение действует только до 30 июня 2026 года. Надо успевать, Андрей.
4: Mm-hmm.
3: Не оферта. Подробнее по телефону 8 843 230 30-30. Если «Лада»,
4: то «Канавто».
3: Ну, это уж понятная история. Надеюсь.
0: Реклама на BeamRadio.
5: Что может быть важнее безопасности самых важных людей? ЖК «Калина» — это закрытый двор, охрана и видеонаблюдение. Вокруг школы, садики, парк, семья и торговые центры. Бронируйте квартиры на сайте kalinadom.rf для вашей спокойной жизни.
6: Застройщик ООО «СЗ СМО-88 Закамье». Срок завершения строительства первой очереди — 4-й квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
5: Жилой комплекс «Калина». Первый бизнес.

0: Бизнес-класс в Нижнекамске.
1: Не для работы создан я, а для счастья, любви, удовольствия и отдыха.
2: Термы в Громаде такие же, как Бали, только в разы дешевле.
1: Отдыхайте и не парьтесь ни о чем. Парьтесь только в стерлитамакских термах.
3: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца. РФ». Телефон отдела продаж 254-60-96. Застройщик ООСС «МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует на квартиру 167, площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует до момента продажи квартиры.
4: Спонсор игры «Слово за слово» ИП Вильданова ИИ.

0: Замер и доставка дверей бесплатно. Не упустите шанс преобразить ваш дом. Ждем вас по адресу: Казань, Сибирский тракт, 44Б, бывший магазин «Эдельвейс». Доверьте ваш дверной вопрос профессионалам.
1: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM Radio 2 930 800.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. На суде.
1: Как долго вы со своей женой состояли в официальном браке?
2: В официальном?
1: Да.
2: Ну, это... Со второго айпона по шестой, ваша честь.
1: Да ну нафиг!
3: Все у Цепелявых!
4: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 камацемент.ру.
6: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
7: 9 часов 11 минут прямо в студии.
8: 9.1.1 получается?
7: Кстати, да.
8: Как Порш.
7: А у тебя было такое в детстве, что, например, у тебя что-то происходит, ну, там, не знаю, когда требуется вызвать там горгаз или там скорую или полицию, и ты вместо 02 вызываешь 911?
8: Ну, кстати, не доходил до этого.
7: Вообще, представляете, насколько распиарили 911, что весь мир знает, что такое 911.
8: Ну, 112 тоже сейчас все знают.
7: А без этого как? Без 112? Сейчас все 112 уже знают. 911 уже не интерес никому. Ладно, друзья мои, значит, что из интересного происходит у нас в мире, мы сейчас вам обязательно расскажем, потому что специально для этого припасли немножечко. Итак, у нас, например, если так посмотреть... Так, стоп, это не то. Все, мы эту новость, оказывается, мы уже рассказали, поэтому... Вот, льготная ипотека, друзья мои, вот о чем хотелось бы поговорить. Льготную ипотеку разрешат брать только на 15 лет.
8: На 15 лет?
7: Вновь хотят ограничить условия семейной ипотеки, да. И смотрите, то есть 15 лет действует семейная ипотека, вот эта льготная. Затем, я так понимаю, спустя 15 лет ставку пересчитают по рыночным условиям. И новые условия могут, я подчеркиваю, могут заработать все эти условия с 1 июля уже.
8: Mm-hmm.
7: Поэтому, я так понимаю, сейчас у риэлторов будет огромный вал работы, потому что все постараются успеть, видимо.
8: А мне кажется, тут еще, знаешь, большая вероятность, что через 15 лет что-нибудь поменяется. И такие, да ладно, там уже что-нибудь решим.
7: Ну, скорее всего, мне кажется, ну так и будет, если честно. Потому что, если вы обратили внимание, ставку ключевую снижают уже в какой-то 9-й раз. Там, сколько сейчас? 4,5%, по-моему. И мы ждем ее дальнейшего снижения, потому что до этого была необходимость ее повысить. Сейчас постепенно-постепенно ее отпускают. Да и рынок жилья, понятное дело. Ну, давайте чуть поподробнее расскажем. В России условия существенно изменят по семейной ипотеке. Сейчас, если ее выдают под 6% годовых, то по новым правилам проценты будут зависеть от количества детей и региона проживания. Потому что максимально, например, 12% будет. Потом, я так понимаю, там 6 за одного ребенка, наверное, 4.
8: За одного сразу половину скидывают, что ли?
7: Ну, видимо, так. Потом
8: нормально.
7: 4 и минимальная ставка даже 2%.
8: Вот это очень красиво. Прям.
7: Да, согласен, это неплохо. Но ее будут сокращать 15 годами с подписания договора и потом будут перерасчитывать. Пока хотят сделать именно так. Ну, а что вообще хотят? Снижать нагрузку на бюджет страны. Да, людям будет чуть сложнее получить льготную ипотеку. Сейчас и так рыночная ипотека тут под... Специалисты подчеркивают, рыночная ипотека сейчас недоступна для 80% граждан. Еще бы она была доступна с такими ценами,
8: ну, да,
7: и с такими платами. Вот. А некоторые семьи потеряют возможность приобрести жилье, соответственно. Ну, тут такая история. Ну, смотрите, вот когда вот так вот много раздавать льготно жилье, невозможно. Это образуется пузырь. Пузырь рано или поздно доходит до предела, лопается, и начинается кризис. Мы проходили. Самый большой известный ипотечный кризис случился в 2008 году, например. Это первый из США он начался и дошел до нас даже. И случился мировой кризис случился. Вот. Потом уже там и 14-е года тоже было, и так далее. Это очень важный момент, поэтому здесь, в общем, а так аккуратненько.
8: Пузырь чем это... не доведет до добра.
7: Да уж, если честно. А нам, соответственно, остается только уповать на то, чтобы такие условия оставались как можно дольше, друзья мои. Ну, что вы скажете на этот счет? 792-7242-128. Кто уже сталкивался с семейной ипотекой или нет, пишите обязательно.
6: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.

0: утромены.
1: А я думал, сова.
2: Тем временем, тут уже еще рассматривают о том, чтобы... Ну, то есть, вот мы поговорили про семейную ипотеку, mm-hmm. да, и тут еще рассматривают такой вариант, чтобы дать каникулы 18 месяцев для тех, у кого родился ребенок. То есть, там, без подтверждения, без справки, там, о снижении доходов.
3: Кредитные каникулы, в смысле, да?
2: Да, да,
3: не
2: да,
3: на работе на 18 лет?
2: Да, конечно, конечно. А то есть, условно, например, у вас есть ипотека или кредит, у вас родился ребенок, вы просто там идете, условно, в банк, говорите, все, мне надо 18 там, месяцев отсрочить. Если надо, конечно. Вот. И берете отсрочку, условно, для того, чтобы вы могли в это время растить детей, а потом уже, когда немножко ребенок подрастет, через полтора года,
3: да,
2: уже можно спокойненько продолжать туда вкидывать.
3: Это, ну, как бы... Такой кредитный декрет получается.
2: Так, кстати говоря, да, между прочим. Но из интересного-то, два ребенка в семье. Идеальный вариант по версии 59% россиянок. 23% российских женщин хотели бы трех детей, 11% достаточно одного, а 4% не хотят детей вообще. А у меня вопрос нашим слушателям и слушательницам. Ребята, сколько детей для вас это идеально? Вообще, у меня, потому что я вам объясню. Вот у меня в голове, да, например, у меня почему-то такая, ну, типа, мне, во-первых, хочется как можно больше. Не знаю, откуда во мне, ну, типа... Много хочется.
3: Много хочется?
2: Да, типа, чтобы их 5 было, может быть, 8 детей. Ну, а дело, ну, я понимаю, что упрется все вопрос о том, что, потому что их хочется же одинаково всех нормально вырастить, воспитать, дать им все.
3: Каждому нужно свою комнату, прикинь.
2: Да, то есть, это я тоже... Ну, а нет, Андрей, это зачем? Двухъярусная кровать же существует.
3: Всех в одну комнату.
2: Уже 4 комнаты надо всего лишь применить.
3: Это тебе повезет, если у тебя все мальчики.
2: А если трехъярусные? Оф, вообще здорово. Вот, а с другой стороны, то есть, вот в идеальном как будто бы мире, ну, вот, как в каких-то, может быть, это влияние какого-то кино на меня. Хочется, чтобы была условно, там, например, ну, не знаю, дочка, да, два старших брата и дочка, например. Вот так вот вообще в идеале.
3: 4 сыночка и лапочка-дочка.
2: Лапочка, я недавно пересматривал, кстати, невероятно.
3: Вот она, Анастасия, написала. Давайте будем честны. Семейная ипотека не может быть семейной при лимите в 6 миллионов с учетом цен на жилье. Поэтому приходится использовать ее простор на покупку. Просто на покупку, видимо, да, чтобы было, чтобы не упустить льготную ставку, чтобы купить квартиру для жизни. Первоначальный, видимо, взнос должен быть 10 миллионов.
2: Ничего себе. Но Анастасия разбирается в этом. Поверьте, она знает, о чем говорит. Я, кстати, Настя, я забыл. У нас с Настей договор есть один гастрономический. Извините, пожалуйста, забегался. Напишу. Идеально, Ханбасик пишет, столько детей, сколько ты сможешь нормально обеспечить. Вообще, обожаю рациональные сообщения от Ханбасики в этом плане. Он всегда четко пишет вообще.
3: Альберт просто хочет, чтобы ему не один стакан, а 5 стаканов воды приносили.
2: Конечно. И... аппарат для диализа, видимо, что это надо же как-то перерабатывать. Доброе утро, пишет нам Ленара. Сейчас 4 детей, хочется 5. А, как круто вообще. Как вы справляетесь? Напишите, пожалуйста. Что оно? Как оно? Классно? Ну, мне кажется, это классно. Ну, как минимум, это весело.
3: Шурпалаг Иванович написал, у вас сопровождение в эфире из фильма «Такси». Не помню, какая часть.
2: Огонь. Если кто-то вдруг не знает. Обожаю просто, обожаю. На отсылочки специально для вас же все делается. Дочь и сын уже есть. 5 топчек, увы, возраст. 3, может, 4 максимум, нормально уже. То есть двое есть, еще, может быть, до 3-го или 4 максимум. Слушайте, это интересно, подождите-ка. Это, мне нравится ваш подход. Подождите, вот обратите. Я просто хочу, чтобы вот сейчас нас же явно слушают люди из верхних эшелонов, так сказать, власти. Это сейчас буквально глаз народа. Посмотрите, люди готовы, мы готовы, вот, пожалуйста. Все, что мы хотим, это обеспечить. Ханбатик же правильно пишет. Мы бы с удовольствием вообще рожали бы и рожали. Доброе утро. Не важно, сколько детей. Главное, чтобы семья была в мире и согласии. Дим пишет. Ну, тоже, собственно. Ну, это понятное дело, потому что странно планировать количество детей и не спрашивать об этом жену. Да, согласитесь, это очень странная история.
3: Или мужа.
2: Да, ну это вообще... Да, ты точно таблетки пьешь? Да. Да. Никто, конечно, ничего не пил. Знаешь, этот мем знаменитый, конечно.
3: Не похоже на меня что-то.
2: Да, уж. Конечно. Поэтому, дорогие мои, надо, конечно, не знаю, нам с вами. Ну, что нам надо с вами, чтобы у нас... Давайте вот так вопрос поставлю. Что нам с вами надо для того, чтобы у нас было там 4, 5 и больше детей? +7 9 8 2 4 2 102 8 тоже можете написать. Карина пишет. Мужчинам-то, конечно, хочется и 5 детей. Утром свалили на работу к ночи. ночному засыпанию пришли. Мне моя младшая так нервы треплет, ни о каком третьем вообще речи даже не идет. Если муж захочет еще детей, я сказала, рожай на стороне. А вы очень опрометчиво, конечно, разрешаете такие вещи, потому что мы, мужчины же, люди простые, нам сказали бы и сделали, понимаете? Зачем? Хотя это еще ладно, Карин, представлять, у меня, у товарища родилась двойня девочки. И, по-моему, мальчик сейчас вот третий, прикиньте. Они практически погодки. Я больше не хочу детей вообще, Карин пишет. Ну, если до двое. Ну, мне кажется, еще это так работает. Потому что, вы, возможно, вы сейчас просто в таком вот периоде, я предполагаю, в таком периоде, когда, ну, это там непросто, но потом станет чуть-чуть попроще, и вы так, а может быть, еще одна? А потом еще одна. Раз у вас! Ну вот, и уже получается Артемий Лебедев стайл, да? Какой-то некий. Да, и 10
3: волосы
2: детей.
3: Посинеют.
2: Посинеют. Знаешь, лучше волосы посинеют, чем...
0: Старшему 12 проще не становится. До 12 как раз попроще, а вот дальше сложнее, наверное.
2: Сейчас, подождите, пубертат сейчас как ударит в голову. И вообще самый интересный, самый смак начнется, самый сок. Уважаемые родители, кстати, а как часто вы слышите фразу «Зачем вы меня родили?» Вот лучше бы я родился в другой семье. И вот это, ну, когда вот, вот это детское, когда ощущаешь, вот эта несправедливость.
3: Ты думаешь, так, говорят такое дети, что ли?
2: Я думаю, почему-то говорят очень сильно. Мне знаете, какой вопрос? Я вот пока еще не родитель. Скажите, пожалуйста, насколько сильно это вас ранит? Вот, а Карин пишет, кризис трех и пубертат. Сразу билет на Сеченова. Какой кошмар. Через сразу, через все. Карина, вам потом надо маленький такой медальку, да, мама-героиня. Вот они где. Евгений пишет, сколько боженька дает, столько и надо рожать. Если Бог дает детей, он даст и возможность их воспитать, поднять на ноги. Это подождите, Евгений, вы хотите сказать, дал Бог зайку, даст и лужайку, что ли? Вы видели, сколько сейчас лужайки стоят? Однокомнатные лужайки там. По 12 миллионов стоят сейчас. Я что-то ни разу пока не видел, чтобы просто человек утром проснулся и 12 миллионов лежал возле кровати. Есть вопросики, конечно.
3: Жанна вот написала, как по мне, так двое, сынульку и дочурка.
2: Ну, кстати, да, вполне. Вот там, кстати, учительница по географии, вот удивительная была, чтобы полный комплект Жанна добавляет. Удивительная женщина у нас была, учитель по географии. Вот она мне заложила мысль о том, что если мы хотим, чтобы, ну, Россию, ну, количество людей было все больше и больше, говорила она, то нам, конечно, надо с вами, говорила она, чтобы у нас было три ребенка в семье, то есть от двух родителей три ребенка, и тогда демография будет увеличиваться. Mm-hmm. Чем больше, тем лучше. Короче говоря. Вот. А пишите ваше мнение. Плюс 792-724-2128. Напомню, впереди у нас шикарнейший будет разговор. Мы сегодня будем говорить с врачом-эндоскопистом, с врачом-хирургом и с главврачом совсем скоро, друзья мои. Не пропустите.
4: Утромены сделают твое утро. Реклама на Бим-радио.
5: Спонсор программы ИП Саддарова Эльвира Гакильевна.
6: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
7: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Сувар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Сувар строит». Телефон 207-1035. 207-1035.
8: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
9: Привет, Казань! На связи клиника «Будь здоров». Летом особенно хочется легкости и уверенности. Самое время для чекапа. Проверить, как чувствует себя организм. Если понадобится более точная диагностика, в клинике доступны КТ и эндоскопия. А после насыщенных дней приятно уделить время себе и восстановиться на массаже. Будьте здоровы вместе с «Будь здоров».
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96. Застройщик ООО «ЗЗ МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует.

0: просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Хотите запустить бренд одежды, но боитесь слить бюджет? Швейный цех «Строчки-сорочки» станет вашим экспериментальным цехом. Мы разработаем лекало, сошьем образец и мини-партию для теста продаж. «Строчки-сорочки» – ваш безопасный старт в бизнесе. Ищите нас на сайте «строчки-сорочки.рф».
4: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
3: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт. Узнаем, что думают звезды о ближайшем времени. Овны. Будут уместны большие физические нагрузки. Это день большой энергии. Пусть дело, на которое вы ее потратите, будет краткосрочным. Тельцы. Вам предстоит множество передвижений, от которых можно устать. Но если это ради получения новой информации или нового проекта, терпите. Близнецы. Любые научные проекты и трудоемкие процессы легко сдвинуться с места. Надо только соблюдать пунктуальность. Раки. Это день полнолуния, которое, как всегда, окажет на вас большое влияние. Сауна и массаж дадут восхитительный эффект, а работа подождет. Львы. Любое давление со стороны может нанести урон работе, поэтому не позволяйте вмешиваться в свои дела никому. Девы. Вероятно, вы получите материальную или моральную компенсацию за потери и затраченные усилия. Весы. Не замалчивайте проблему. Скажите все, что на душе. Подведите черту, чтобы все старое перестало на вас влиять. Скорпионы. Не удивляйтесь внезапной раздражительности. Это все влияние планет. Витамины, свежий воздух и смена деятельности помогут избавиться от этого. Стрельцы. Вы будете наполнены желанием проявить благородство и создавать что-нибудь монументальное. Почувствуйте свою мощь. Козероги. Многие представители этого знака будут очень активны. Усилится ваш сексуальный потенциал и желание нравиться. Водолеи. Редкий день, когда возможен поворот в личной жизни. Прежняя любовь может дать о себе знать с неожиданным звонком или лайком в соцсетях. Рыбы. Вы сейчас расположены строить свою жизнь, опираясь на любимого человека и с учетом возвышенных эмоций планеты с вами. Это был гороскоп для каждого знака зодиака. Желаем вам ярких эмоций.
4: Прогноз погоды на БИМ-радио.
5: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
6: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7 843 205 51 35.
7: Супер! Быстрый, но сам точно прогноз погоды, Андрей. Будьте любезны.
8: В Казани сейчас 20, обещают плюс 22. Мало облачно, и сегодня осадков не ожидается.
7: Спасибо большое. А мы переходим в диалог сегодня на медицинские интереснейшие темы. В общем, как и обещали, встречайте.
0: У природы нет плохой погоды.
9: Шоу «Утромены».
10: А я думал, сова.
7: Обожаю, когда можно сегодня много интересного почерпнуть на самом деле и много чего поинтересоваться, потому что сегодня тема на самом деле крайне интересна. У нас в гостях главный врач, врач-эндоскопист, хирург Ярулин Ильдар Шавкатович, врач-эндоскопист, на секундочку, высшей категории. Ильдар Шавкатович, доброе утро.
11: Доброе утро всем.
7: Доброе утро. Добро пожаловать. Мы тут немножко пообщались за эфиром, выяснили, что Ильдар Шавкатович, оказывается, к нам приходил на утромане.
11: Совершенно
7: относительно
11: верно.
7: Недавно, поэтому как же мы рады вас видеть теперь уже в качестве эксперта, в качестве гостя. У нас еще и тема интересная. Андрей, видите, уже немножко со страхом на меня поглядывает. Потому что мы вот серьезно сегодня, мы, по-моему, разговаривали, и ты говорил, что еще пока не проходил, по-моему, да?
8: Одну из процедур проходил, одну нет.
7: В общем, друзья, поговорим сегодня о ФГДС и колоноскопии. Не больно, не страшно, а нужно каждому. И это абсолютная правда. Вы поверьте, в конце разговора все подтвердится абсолютно точно. Ну, Илья Шавкатович, начнем, пожалуй, мы... Ну, с того, чего люди боятся больше всего. потому что гастроскопия, да, вот глотать шланг. Многие, я знаю не понаслышке, когда, например, ну, жалуются там на желудок там, друзья, и когда я им говорю, ну, может быть, тебе сходить к врачу, гастроэнтеролог, он тебя направит. Он говорит, нет, я потерплю боль в животе, ничего страшного, лучше, чем глотать шланг. У меня вопрос, а вот сейчас действительно это так страшно или уже стало в современном мире все попроще?
11: Еще раз добрый день, уважаемые слушатели. Но по поводу страшно, это, наверное, сам человек для себя всегда сам накручивает больше, я считаю.
7: Вообще, да, да.
11: Потому что, ну, ничего страшного в процедуре абсолютно нет. Сейчас у нас эндоскопы, они все толщиной не больше 2 сантиметра, буквально, это, ну, это толщина мизинца. И толщина, точнее, диаметр пищевода, это однозначно больше, поэтому никаких проблем нет. Часто у нас пациенты боятся, наверное, даже не то, что глотать, а именно то, что им будет нечем дышать. Вот это самая, наверное, такая жалоба, которая, ну, пациенты боятся, типа. Сразу скажу, мы никак не перекрываем дыхательные пути абсолютно, мы уходим в пищевод, и человек, если ему правильно дышит, правильно он дышит, когда ему говорит, мы у себя в клинике всегда перед тем, как проводится процедура, все объясняем, как себя вести во время процедуры, и также пациент тоже, когда сама процедура проходит, медсестра находится рядом и всегда подсказывает, как дышать. Здесь самое главное, действительно, правильно дышать, неважно как, можно ртом, можно через нос. И самое главное, наверное, не делать эти вот глотательных движений, потому что глотательные движения как раз вот раздражают у нас центры, и появляется вот ощущение тошноты и рвоты, да.
7: Рефлекс тот рефлекс, самый, да,
11: да, рефлекс срабатывает, да. А если не глотать и не отрыгивать воздух, потому что мы, когда делаем процедуру, мы всегда немножко желудок раздуваем, чтобы все складки нас расправили, чтобы все увидеть абсолютно. И если не отрыгивать воздух, который мы запускаем, процедура проходит буквально там, ну, не больше 5 минут, значит, это с учетом того, что мы берем дополнительные исследования там на гистологию при необходимости, хеликобактер смотрим. Ну, 3-5 минут-то максимум. Вот это можно потерпеть.
7: Вот столько нюансов, если честно, я не знаю. Ну, потому что я вот единственное, что помню, вот я помню, вот чтобы вы понимали, просто для многих, это как у меня вот в детстве, это ты приходишь вот в этот кабинет, там тебе говорят, сейчас мы там лидокаин или что тебе попрыснем в горло, это еще за доплату почему-то, все, потом ты ложишься на бок, вот тебе лет 13, ну, это я вот себя вспоминаю, все, и доктор просто ором на тебя кричит, глотай, вот так зачем-то, и все, и пошло по исследованию, конечно. А потом оказалось, что это не так страшно, потому что, действительно, даже тогда было не так страшно. Сегодня, все современное оборудование. Потому что, действительно, вот как Эльдар Шалкадьевич правильно сказал, абсолютно, вот эта накрутка, от других причем, там ты че? Причем некоторые еще обычно рассказывают те, кто не проходил сами процедуру, только сами где-то что-то слышали.
8: Они страхами своими делятся.
7: Да, просто. Да, и это начинается история. Да ты че там это? А там, по факту, на самом деле, уже ничего страшного. Но есть еще один вопрос, так сказать. Давайте посмотрим на вопрос с другой стороны. Про колоноскопию хотелось бы, конечно, поговорить. Два страха, естественно, есть. Боятся, что будет больно. Это, конечно же, есть определенный стыд. Но мне кажется, это влияние определенное. Вот представляете, казанский феномен, да, ну вот как мы знаем с вами, он да и до отсюда как будто докатился, нам стыдно. Расскажите, пожалуйста, правду, как сейчас колоноскопия проходит в современном мире, потому что, видите, даже по ФГД столько интересного рассказали, теперь и про эту процедуру хочется послушать.
11: Колоноскопия еще больше всего интересного, я бы сказал так. Во-первых, да. Конечно, колоноскопия, это очень важное и очень обязательное исследование, особенно если есть какие-то жалобы со стороны кишечника и желудка тоже, да, потому что сложно пациенту определить, в каком этаже именно брюшной полости болит. Но самое главное, наверное, в колоноскопии – это правильная подготовка, потому что без подготовки ничего не сделаешь, никогда не увидишь. И тот доктор, который направляет на исследование, он всегда объясняет, как надо готовиться. Там обязательно надо... Это не 7-минутное исследование, которое можно сделать завтра. Это всегда для того, чтобы действительно хорошо провести исследование качественно доктору, нужна подготовка. В первую очередь это... 3-5 дней хотя бы надо поддержать диету. Эта диета, они есть в интернете, вообще неспокойно можно почитать, посмотреть. Это важно, действительно, потому что многие продукты по-разному у нас проходят желудочно-кишечный тракт, да, и оставляют следы, и, так скажем, засоры, в кавычках сказать, да, поэтому нужно готовиться. И самое главное, это вот накануне уже исследования правильно подготовиться. Есть, ну, сейчас больше 10 всяких препаратов, которые готовятся, да, там каждый выбирает, ну, доктор советует кто-то, да, кто-то выбирает по своему кошельку и тому подобное. Если вопросов нет, они все хорошо работают, если правильно проводить процедуру. Я своим пациентам говорю, самое главное проводить процедуру и именно так, как написано в инструкции, потому что некоторые начинают изобретать, да. Изобретать свои какие-то способы, да, или, например, готовятся накануне вечером, потом за ночь они... Понятно, что все это из тонкой кишки спускается дальше, и ну, некачественно получается. Правильно, как вот написано, за... самое лучшее это за 3-4 часа до процедуры выпить крайнюю дозу препарата, и тогда все будет чисто и аккуратно. И отсюда мы сразу же переходим к следующему вопросу, именно то, что вот больно.
7: Так.
11: Ну, процедура неприятная однозначно. Очень много факторов, потому что кишечник — это не какая-то труба, которая лежит, да, там в земле прямая. Все равно там есть физиологические изгибы, у всех они разные, разный угол этого изгиба. Но если человек морально готов и хорошо подготовился к процедуре, он... минимальное количество дискомфорта, потому что доктору легко работать, он легко проходит все эти изгибы, потому что ему ничего не мешает, никакие это ни слизь, ни каловая масса не мешает, и, в принципе, ничего сложного в этом нет. А по поводу стесняться, ну, вообще считаю, что докторов стесняться бессмысленно, потому что
7: конечно.
11: Кому еще как доверять?
7: Наверное, да, уже
11: пациенты
7: становятся.
11: Нас бесполые, мы никогда не смотрим, но все равно понятно, что, например, вот у нас в клинике есть возможность записаться на колоноскопию к доктору женского пола. У нас есть квалифицированный врач, да, если кто стесняется из девушек, например, да, или по религиозным каким-то моментам не могут, они записываются к ней и спокойно проходят.
7: Здорово.
11: Вот. И также есть у нас пациенты после разговора с доктором переодеваются в отдельной комнате, специальные шортики одевают, и доктор ничего не видит. Но и мне, как специалисту, смотреть неинтересно. У меня есть экран, на которого мне смотреть надо, обратить внимание, что там творится, а не что, извиняюсь, пациента там ниже пояса. Поэтому стыдиться здесь точно не стоит, и спокойно можешь приходить процедуру эту.
7: Слушайте, спасибо большое. А вот если мы поговорим, например, про наркоз, да, ну вот, и, кстати говоря, вообще, он наркоз ли это вообще или нет? Потому что есть такая возможность, ну, относительно недавно, потому что я честно вам скажу, я даже не знал, что под наркозом такое можно делать, потому что я искал, знаете как, я где-то слышал в интернете там от звезд, что ли, что якобы там есть ФГДС, там, глотать какую-то капсулу, и она что-то там снимает, что-то такое. Я это буквально два раза слышал в интернете. Я реально вот это искал. Пока мне, ну, кто-то не посоветовал, сказал, так есть же наркоз или седация. Вот сейчас мы с вами будем разбираться. Под наркозом или вот под седацией, как это вообще проходит? Боль, не боль, остается, не остается? Как это вообще работает? И работает ли вообще?
11: Да, вопрос интересный. Здесь, смотрите, по поводу... Ну, это не совсем наркоз, это прямо действительно седация, потому что человек, пациенту не делают никакие ни антрахеальные трубки не вставляет, ничего. Пациент спокойно дышит сам. Он просто, так скажем, засыпает на время процедуры. И я все-таки советовал бы, если вы все-таки идете под седацией делать колоноскопию, да, я с гастроэнтерологом всегда разговариваем, это обсуждаем, что все-таки лучше проводить сразу же два исследования, потому что седация одна.
7: 100%.
11: Сразу же гастроскопию вообще. Сделал, колоноскопию сделал, все, ты со всех сторон проверен, и ничего. Ты просто просыпаешь, засыпаешь во время процедуры. Через 3-4 минуты после окончания процедуры ты просыпаешься, и есть комната специального выхода из наркоза, как бы, да, где там спокойно полежал, там соку тебе необходимо, там кому-то, кто-то через 5 минут стоит, уже спокойно может за руль сесть, поехать. Так что седация, это, наверное, мне кажется, золотой стандарт уже, и как бы, скажем, я своим пациентам говорю, что если у вас нет противопоказаний к седации, потому что у нее тоже есть противопоказания, которые нужно будет с анестезиологом переговорить. Если противопоказаний нет, надо сделать седацию спокойно. Я хотел бы вопрос еще сказать по поводу капсульной эндоскопии. Если вот интересно, здесь может вопрос. Классная вещь. Действительно, можно делать, но если, во-первых, это недешево, это довольно-таки затратная вещь, проводить капсульную эндоскопию, да, и тем более сейчас из-за санкций не всегда есть возможность самое лучшее взять.
7: Да, мне вообще удивительно, что это существует, понимаете, я думал,
11: да,
7: что это вообще миф.
11: Но здесь вопрос еще в том, что если ты капсульную эндоскопию сделал и обнаружили какое-то образование или участок слизистой, который нужен в дополнительном исследовании, и колоноскопию надо будет делать, а
7: да,
11: на капсулу не сможет ничего сделать.
7: А, кстати, давайте, это тоже очень важный момент, когда же делают колоноскопию ФГДС, то есть тоже можно уже какие-то, как мы говорим, там, гистология, анализы, они чуть забирать. А в случае колоноскопии, по-моему, вообще даже там полипы какие-то могут удалить, если вдруг обнаружат. Это же правда?
11: Да, совершенно верно. Но любое образование, во-первых, которое мы находим, мы делаем гистологию, и бывает образование, например, там, ну, до 3 мм, к примеру, да, и можно сразу же делать так называемую тотальную биопсию, когда ты с помощью биопсийных щипцов целиком практически забираешь все, все образование, этот полип на исследование, и, в принципе, по сути, полипотомия уже сделана.
7: О, ну, поэтому это очень много, на самом деле, здесь плюсов, если честно. Вот, поэтому тема такая интересная. И, соответственно, вопрос, а кому в таком случае нужно делать ФГДС и колоноскопию? Вот если, например, ну, там, ничего не болит, люди спрашивают, зачем тогда перепроверяться? Не болит же ничего.
11: Смотрите, я всегда на этот вопрос, и пациенты тоже меня когда задают, я всегда отвечаю так. Но, например, мы, если вернуться к автомобилям, свои автомобили тоже ведь не всегда везем на ремонт, когда что-то сломалось.
7: Мы когда делаем... двигатель стуканул.
11: Да, да, мы делаем же то, чтобы масло поменять и тому подобное. Здесь то же самое. У меня было огромное количество пациентов, которые приходят на исследование, например, для проведения какого-нибудь оперативного вмешательства. Там есть определенный оперативный вмешательство, где необходимо гастроскопию сделать, чтобы посмотреть, нет ли там язвы, эрозии, да, и тому подобное. А пациент приходит абсолютно без жалоб, делаешь гастроскопию, там и эрозия есть, и язвы есть, и какие-то образования находишь. Поэтому не всегда, к сожалению, какие-то патологии вызывают какие-то дискомфорт и боль. А особенно это касается новообразования, потому что новообразования, они, в принципе, не болят до какой-то третьей-четвертой стадии, да, когда уже в кишечнике бывает до четвертой стадии ничего не беспокоит, пока уже совсем там или непроходимость не будет и тому подобное. И находок очень много, и действительно, я вам скажу, как специалист, который в этой профессии уже больше 15 лет, если мы обнаруживаем какое-то образование, особенно все боятся онкологии же у нас в первую очередь,
7: да,
11: правильно?
7: Конечно,
11: да. Мы находим образование, даже если оно злокачественное, находим на ранней стадии, ну, 99%, что пациент в течение там нескольких месяцев эту проблему решит разными способами, и к нему этот вопрос не возвращается, абсолютно.
7: Ну, и тогда давайте тоже дадим совет тем, кто, вот, например, боится, что нам врачи смогут, например, пропустить рак на колоноскопии, ну, или вот какие-то признаки, может быть, есть полипов, которые самые злокачественные на вид, может быть, что-то такое. Вот, может быть.
11: Ну, у нас есть, конечно, да, свои классификации, когда мы смотрим там на состояние этого образования, какое оно, как оно выходит в области стенки, как он визуализируется. Но самое лучшее, конечно, это, еще раз повторюсь, взять гистологию, отправить морфолога. Морфологи нам говорят, и сразу же мы уже ничего не будем гадать, что это и как это. Ну, поэтому сделал колоноскопию. Ну, еще повторюсь небольшое, что я считаю, что после 40 лет, даже если вас ничего не беспокоит, абсолютно, вот никаких жалоб нет, обязательно ФГДС-колоноскопию надо сделать, получить точку отсчета, понимать, что все, у нас ничего нет. Или, например, если какой-нибудь полип мы его убрали, или мы будем за ним наблюдать, при определенных полипах это можно делать. И получается, если у вас даже ничего нет, на 3-4 года можно спокойно забыть об этом, если у вас жалоб никаких нет. Но проверяться надо, потому что все-таки все равно колоректальный рак, это на втором месте по выявляемости, по заболеваемости у нас, да. Вот. И у меня огромное количество пациентов, которые на ранней стадии мы что-то обнаружили. И сейчас они спокойно уже 10-15 лет живут. Мы им делаем колоноскопию раз в год, проверяем, ничего на месте, рецидива никого нет. Дальше они спокойно живут своей нормальной полноценной жизнью.
7: Спасибо большое, это крайне интересно. Я всем нашим слушателям сейчас расскажу информацию на правах рекламы, потому что приветствует всю Казань. На связи сегодня клиника «Будь здоров». Лето – это прекрасное время, чтобы уделить внимание своему здоровью. Начать можно с чекапа для более точной диагностики, воспользоваться КТ или эндоскопией. И после активных выходных и долгих прогулок особенно, кстати, придется массаж. Красивая улыбка для летних фотографий – это забота стоматологов, соответственно. Ну и будьте здоровы вместе с «Будь здоров». Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Я же хочу поблагодарить главного врача, врача-эндоскописта высшей категории, хирурга Ярулина Ильдара Шавкатовича сегодня. Ильдар Шавкатович, спасибо огромное еще раз.
11: Вам большое спасибо.
7: Очень интересно. Я надеюсь, что многим людям и вот эти вот стереотипы разрушили, все придут, проверятся и будут спокойно жить здоровыми. Это самое главное. Ну и до новых встреч.
11: Будьте все здоровы, самое главное.
7: Спасибо. Спасибо. До свидания.
9: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста. Реклама на Бим-радио.
12: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741, 16+.
13: Представьте дом, где тихо, тепло и уютно. Где просторный холл встречает вас каждый день. И любая деталь служит для комфортной жизни. Это новый жилой комплекс «Иволга» в Зеленодольске. Стены из керамического кирпича, эргономичные планировки с пользой в каждом квадратном метре и благоустроенная территория. Надежный застройщик. Группа компаний «Кирпич Холдинг». Узнайте выгодные условия на старте продаж на сайте jkdefisivolga.rf или по телефону 8-937-29-39-444. Застройщик ООО «СЗСМК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Почему именно фастбэк кроссовер Amoda C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Amoda C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Amoda C5. Управляй будущим.
15: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
16: Спонсор игры «Слово за слово» ИП Вильданова ИИ.
17: Двери вашей мечты ждут вас в магазине «Все двери здесь». Огромный ассортимент в наличии и под заказ. Удобная парковка и опытные мастера города. У нас действуют скидки, акции и рассрочка. Замер и доставка дверей бесплатно. Не упустите шанс преобразить ваш дом. Ждем вас по адресу: Казань, Сибирский тракт, 44Б, бывший магазин «Эдельвейс». Доверьте ваш дверной вопрос профессионалам.
7: Спонсор утреннего шоу «Трамэн» и ООО «Канавто Лада». Мечтаете о новой «Ладе», Андрей?
8: Конечно.
7: «Канавто» — официальный дилер «Лада» в Казани, делает вашу мечту реальностью. 20 лет рядом с вами «Канавто» знает, как сделать покупку новой «Лады» по-настоящему выгодной, потому что в июне вас ждут возможность покупки без первоначального взноса, реально доступные ставки по кредиту, щедрые выгоды по трейд-ин и огромный выбор. 500 новых «Лада» прямо на складе. Не надо ничего и никого ждать. Предложение действует только до 30 июня 2026 года. Не оферта. Подробнее по телефону 8-843-230-30-30. Андрей, вы заполнили? Если «Лада», то...
8: «Канавто».
7: Молодец.
9: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ-радио еще лучше. 2-930-800.
18: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль.

0: на Бим-радио. Спонсор программы ООО «Октава».
1: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
2: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
1: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
2: А метро далеко?
1: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
3: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
4: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Ассаламу алейкум, хатам дарады тамашилар. 3 балла мечтаем из затруднения, чтобы сильно не смогли вы, конечно, уменьшить. Пробка еще и до дорожно-транспортное происшествие придумали сразу. После Адаратского, если в сторону стадиона едете, там средний ряд ДТП. Задержка есть. Мосты и дамбы вообще ноль. Все ноль. Представляете, Андрей? Ничего себе.
6: Ну, это же здорово.
5: Молодцы. Сибирский тракт от улицы Мира до журналистов 10 минут. Копылова от Кашевого до Тесовской 5 минут. Вот крупнейшие пробки у нас сегодня. Дербишнер, Бестасенда. Ой, Дербишка. Там будете пробочки стоять немножко. Пробочность. Потому что дорогу делают там в районе Канавта. Так что выезд оттуда в сторону города немножко сложный. А такие дела нынче.
6: Можно еще напомнить, что возле чаши перекрытие дороги. Не проехать по Сибгатхакима, по Бондаренко.
5: И ты же правильно же говоришь это. Там большой городской выпускной ожидается. Так что такие дела. На этом, наверное, все. Давайте, наша задача главная. Наша задача изменить 3 балла нам. Надо сделать ровно 2 их. От начала и до конца. Откуда эту песню, я помню, не знаю. Ладно, в общем, ребята, я с вами попрощаюсь. Завтра вернемся. А завтра будем обсуждать вновь интересные темы. Автомобильные, конечно. Ну, а на сегодня все. Давайте пока. Не болейте.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Шоу «Утро мэны».
7: А я думал, сова.
8: Я немножко хочу дочитать сообщение, которое здесь просто есть по поводу детей. У нас удивительно, сколько оказывается наших слушателей. Смотри, старший сын и дочь уже большие, 23 и 18 лет. Младший 9 лет и 3 годика. Все четко, все хорошо. Когда разложено все и все при своих делах, и все окей. Пережили и пубертат, все нормально. Да, сколько Бог дал, столько, значит, и должно быть детей. Каждый ребенок рождается со своим счастьем. Дети — это счастье, пишет Ленар вообще, как же круто.
6: Здорово, конечно.
8: Господин Бабай добавляет: доброе утро, вот нам всем желает хорошего настроения. Нас у мамы было 7 детей. Весело было. Все выросли, разъехались по разным городам. Скучно. Вот. Я спросил еще у слушателей, а вы когда-нибудь говорили вот это? Лучше бы я не рождался, лучше бы я родился. Вот это пубертатные вот эти выкрики.
6: Ага.
8: Нам, значит, слушатель пишет: я рос в Дербышках рядом с детским домом. У нас там есть интернет такой, действительно. Фраза «Зачем вы меня родили? Лучше бы я рос в другой семье» из моих уст не звучали вообще. Потому что это легко могло превратиться в неожиданное, конечно.
6: Да. В реальность, да.
8: Да, это точно.
6: Нам тоже написали: у меня 4 детей, и ничего сложного, люди вкладываются в бизнес и все такое, а я вложился в семью. Мне 38, и ничего страшного не вижу.
8: Ну, круто на самом деле.
6: Это самое, мне кажется, этот, прекрасные вложения.
8: Конечно. Ну, а что может быть лучше, действительно? Во-первых, вы сделали личности, вы делаете людей. Это прекрасно на самом деле. И так, ну, то есть, это в любом случае счастье. Я вообще здесь согласен. Доброе утро. У нас один внук, 7 лет. Дети сказали, пока не будет своего жилья, не родят больше. Наконец, сейчас делают ремонт своей трешки. Очень надеемся с мужем, что дождемся внука или внучек. Вот, пожалуйста. Ну что, ну, внук ожидают. Ну, конечно, это вообще самое же главное. Ну, давайте чесноку скажем. Все вот родители быстрее уж мечтают, взрослые дети скажут, что быстрее уже внук хочется понять.
6: Ну, конечно, конечно.
8: Вот это все и так далее. Да, конечно. Поэтому, в общем, в этом плане всем желаем удачи. Так, вот нам тут уже пишут, значит, уже по поводу утроки. Так что пишите обязательно и вы. Антон Удаев нам пишет. А у меня днюха. Антон, с дрэшкой, блин.
6: Ну, сейчас как раз и начнем поздравлять.
8: Да, кстати, буквально пересечемся через какое-то время. Буквально вот Антон привет передадим. Фотография прислала с внуком. Внуку 8 лет. Антон, вам тоже большой привет. Вот. Ну и по поводу дня рождения. Андрей прав. В группе ВКонтакте, как всегда, будем поздравлять. Подписывайтесь, именинники. У вас как раз есть чуть-чуть времени.
9: Утромены сделают твое утро.
0: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. В Госдуме обсуждают идею месячных абонементов на платную парковку. Абонемент можно будет оформить онлайн на определенную машину. Он будет действовать либо в рамках города, либо в одной или нескольких парковочных зонах. Ожидается, что такая система сократит число штрафов за неудавшуюся оплату, сделает траты на парковку более прозрачными и в целом повысит удобство парковочных сервисов для постоянных пользователей. В России с 1 сентября появится единый онлайн-ресурс по дошкольному образованию. На платформе разместят контент для развития малышей. Мультфильмы, сказки, книги, игровые средства обучения и игрушки, а также полезные методические материалы, которые пригодятся и воспитателям, и родителям. Опрос показал, что все больше казанцев не хотят оставаться в одиночестве. Почти половина ощущает при этом стресс, а четверть целенаправленно избегает таких ситуаций. 30% могут побыть одни, только если найдут себе занятия. По словам психологов, всего 20-30 минут тишины достаточно, чтобы уровень кортизола снизился, а мозг перешел из состояния опасность в режим восстановления. Любимые слушатели, желаем вам

0: Избегает таких ситуаций. 30% могут побыть одни, только если найдут себе занятия. По словам психологов, всего 20-30 минут тишины достаточно, чтобы уровень кортизола снизился, а мозг перешел из состояния опасность в режим восстановления. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.
1: Программа для именинников «Первый тост».
2: Спонсор программы ИП Саддарова Эльвира Гакильевна.
3: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
4: Дорогие мои, хотим напомнить вам о том, что поздравления на Бим-радио – это лучшее поздравление, которое именинник может получить для себя, про себя и все такое.
5: Не забывайте про именинников. Не будьте животными.
4: Это гениально. Наверное, уже ничего гениального не будет. Друзья мои, мы хотим вам напомнить о том, что у нас есть поздравление в прямом эфире. Мы дозвонимся, в прямом эфире поздравим. Несколько десятков тысяч человек это будет слушать в моменте. И это, конечно, прекрасно на самом деле. Поэтому, конечно, дарить эмоцию – это самое главное. Мы дарим их не только в прямом эфире, в поздравлениях, и также дарим в поздравлениях в личных сообщениях. Для этого также, друзья мои, есть определенные, да, так сказать, определенная возможность заказать. Поздравление в личном сообщении – это совсем другое дело. Это аудио или видео, которое мы записываем про именинника, для именинника. Там и словечки поинтереснее можно использовать, если честно. Это уже не эфир, так сказать. В общем, ребятники, мы там постараемся. А нас Ананасович, кстати, в видеоформате там поздравляет.
5: Ой, как он поздравляет.
4: Шикардосненько, как всегда.
5: Столько слез от смеха.
4: Да, кстати.
5: И от счастья.
4: Да, и он все время очень счастливо сидит такой, говорит, ничего себе, говорит, вот это да. Стоит рубль понт на лям. Именно так наши слушатели говорят про наши платные услуги, друзья мои. Сайт bimradio.ru. Есть огромная плашка «Заказать поздравление», специально удобная для вас, так что пользуйтесь обязательно. Ну или позвоните в редакцию 2-930-800. Это, друзья мои, вам поможет с менеджером конкретно поговорить. С 10 утра до 17.00 по будням менеджер на связи. В общем, ребятоньки, доставляйте друг другу невероятное удовольствие и кучу эмоций в день рождения. Ну а мы тоже не забываем это делать. Группу ВКонтакте переходим. Андрей, у тебя список уже перед глазами.
5: Конечно, конечно.
4: Ну, в таком случае, ВК, поздравления!
5: Ну, давайте все-таки еще раз начнем поздравление с Антона Удаева, который нам сам написал, мне днюха. Антон, с днем рождения вас! Ну и далее по списочку наши подписчики ВК, которые с фотографией в сети. Алинчик Зарипов, поздравляем. Алсу Ухварин, Лисан Камалиев, Лисан Салахудинова, Юлия Давыдова, Дарья Орлова, Евгений Питомцев, Ильсина Архипова, Елизавета Афанасьева, Александр Захаров, Олег Христофоров, Марсель Фатхулин, Лилия Кузнецова, Анастасия Аверина и Камила Касимова. Всех вышеперечисленных с днем рождения!
4: Ну и, конечно же, напоминаем вам о том, что поздравления – это, друзья мои, отличное поддержание дружбы, отношений любого рода и, конечно, невероятное счастье и эмоции. Это самое главное. Поздравляем мы всегда от души. Впереди мы также от души вам споем в утро-оке, так что, дамы и господа, на часах уже 10.06, а вы, пожалуйста, прямо сейчас напишите на +7 9 8 2 4 2 102 8, что же вам спеть это, в эту среду. Будем вас ждать, дорогие наши.
1: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
6: Реклама на Бим-радио.
7: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита», клиника Муратова.
8: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани, Островского, 67.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Фестиваль концертов на крыше «Руф Фест» впервые в Казани. Комната культуры, «Моя Мишель», «Марко», «Федук», «Смеш Бэнд» и другие артисты на крыше «Руф Плейс» этим летом.
11: Билеты в кассах города. 16+.
1: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Интересно, что в Турции, арабских странах Ближнего Востока, Китае, Корее и Японии рукопожатие гораздо слабее, чем в странах западной культуры. Слишком сильное рукопожатие там может расцениваться как грубость.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-4».
3: На старт! Внимание! Поехали! В новый Белджи Канавто на Оренбургском тракте 209А. Встречайте июнь вместе с новым Белджи в Канавто и получайте специальные выгоды в честь открытия. Ждем вас ежедневно с 8.00 до 21.00. Оренбургский тракт 209А. 230 30 30. Подробности уточняйте в отделе продаж. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
4: Утро ОКЕ на БИМ-радио.
5: Итак, дорогие мои, здравствуйте. Все любители попеть караоке, все, кто любит подпевать, когда поют другие люди. В общем, всем добро пожаловать, здравствуйте.
6: У тебя очередное раздвоение лиценз, расстроение получается. Ты тройничок.
7: Я один, как тройничок. Я могу таким быть. Эй, салам алейкум.
5: Здравствуйте.
7: Эй, ты кто такой? Я тебе просто диалоги делал в голове.
6: У психолога, у психиатра лучше не экспериментировать по этому поводу.
7: Я бы мог, кстати, сыграть всех личностей вот того самого. Помнишь, у человечка было?
6: Да, сколько у него? 26, что ли?
7: Там очень много, да, там что-то под 30. Зато весело, знаешь, у тебя всегда кто-то есть, с кем ты разговариваешь.
6: А я сериальчик смотрел, мне нравилось. 18+, но я, правда, все равно название не помню.
7: Билли Миллиган.
6: Может быть.
7: Ну, наверное, не знаю, просто вспомнил что-то имя.
6: Да, что-то майор Гром в голову только приходит.
7: Возможно. Кстати, из интересных новостей, одна из студий взрослого кино выпустила новые неудачные сцены со съемок взрослых фильмов за 2022 год. Вот, они, оказывается, что там такое интересно происходит? Я просто увидел эту новость, и так странно было, что...
6: Там какие-то ляпы у них, в смысле?
7: Да-да. Девочки, ой, опять посмеялись не в том месте, как вот Джеки Чана, помнишь, в конце фильмов?
6: Да-да-да.
7: Но у него не то же самое, у него другое. Ладно.
5: Но сходство имеется.
7: Но трюки там, я вам скажу, иногда посладнее, чем у Джеки Чана. Ладно.
6: А Джеки Чан вообще что-то ломал же даже себе.
7: Все, там тоже кто-нибудь буквально все. Ломает. Слушай, да. Но у него-то все срасталось. У него нет такого, что он сломал руку, и теперь рука налево смотрит, понимаешь? Ой, вообще. Значит, мы вас спросили, что вам спеть? И вы нам написали. Второй или третий день Шурпа Лагманович и все остальные слушатели говорят, ребята, лето же. Вы же не пели эту песню же. А мы вам скажем, а мы ее просто хотели приберечь на сладенькое. И вот, сладенькое наконец-то.
6: Наступило?
7: Да. Ребятоньки, отпетых мошенников знаете? Ну тогда прямо сейчас вместе с нами давайте начинать петь песни, которые, я думаю, вы все прекрасно знаете. А? А? Знаете же, знаете, да! Что это за песня? Напишите, пожалуйста. У вас есть секунд 30, знаю вступление. Знаю вступление ответных мошенников. О, уже петь надо!

0: давай, танцуй с нами.
1: Как же, вот, Андрей, пока рано, видимо, ты знаешь, как быстро слово «аурики», вот эта фраза, превращается просто в «аурики». Как они записывали. Давай, погнали, давай.

0: Ладно, друзья мои, лучшее утреннее шоу на планете Земля называется «Утроманы». Спасибо большое. Все молодцы. Все сразу написали. Понимаешь, вот заходишь, Ленар пишет: «Уфтанма у реки». Сразу все смешал просто. Молодец какой. А у реки Оля пишет. Юля пишет: «Ответ на машинке поет». Это правда. Шурпа Лагманович вообще сходит с ума от счастья, потому что наконец-то его песню там спели мы, да? Пожалуйста, теперь это «Яхай», говорит он. Ну, еще одно слово добавляет, которое мы, к сожалению, не можем произнести в эфире. Ну, либо это будет, когда наш последний эфир, тогда произнесем, ладно?
1: Ждите этого момента.
0: Да, пока это не скоро будет. Пишет: «Вот когда в детстве слушал «Отпетых», ты вот это хотел прочитать?»
2: Да, как раз про ауриков.
0: Да, думал, кто такие аурики. Ну да, это... Кстати, у вас много в детстве было вот таких вот, ну, моментов, которые вы в песне не понимали, если честно? Не,
2: вообще, аурики — это те, кто потерялись в лесу, и они ходят и кричат: «Ау!
0: Ау!
2: Вот.
0: Ау!»
2: Вот они, аурики как раз.
0: Ага, ну типа, а с татарского это переводится как такие тяжеловатенькие дети. Аурики, понимаешь, как? Немножечко. Ну вот, спасибо большое. Вот господин Киск Сергей тоже написал, говорит: «Это же аурики же, говорит, песня же, я же, говорит, знаю, все, мальчик».
2: От Киска Сергея приятно слышать такое.
0: Так, а то... От кого еще это может быть приятно?
2: Мурлычем отчасти.
0: Почешите нам за ушком, но не трогайте животик, иначе поцарапаем и укусим вас. Йоу. Йоу, особенно важно было добавить, видимо, в конце. Друзья, мы вас передаем в руки нашим коллегам. Впереди вас ждет рабочий полный, дневное шоу с 12 до, естественно, 3. А до этого тоже ведущий будет здесь в студии поддерживать ваше хорошее настроение. Сразу после дневного шоу «Рабочий полный» уже с 3 до 5 тоже наш коллега-ведущий будет поддерживать ваше хорошее настроение до вечернего шоу. А вот вечерний «Трубим», который с 17 до 20.00, наш вечерний прайм-таймовый, где обсуждают разные темы, поют всякие забавушки, где они все время подпевают свои же музыкальные... Просто кайфуют они там, понимаешь? Я вот о чем хотел сказать. Ребята там искренне. И с работы домой вас провожают, и вы всегда будете в хорошем расположении духа, понимаете? Вот Сергей Белов уже в студии вот пританцовывает, понимаете? Скоро все вас будем передавать, мы все тут настроены на счастье, любовь. А еще, чуть не забыл, наш привет-привет, все с 9 до 10.
2: Это же прекрасно.
0: Вот, поэтому, ребятоньки, ну вы же понимаете, к чему мы все это ведем, да? Бимрадио — это отличное настроение 24/7. Слушайте нас обязательно через сайт bimradio.ru, через приложение на Android, на iOS, обязательно через умные колонки в вашем доме, говорите, умная колонка, включи Бимрадио. Ну а также, конечно, подписывайтесь на соцсети Бимрадио и в Макси, и в Телеге, и на наши личные тоже не забывайте подписаться везде вообще. Как нас найти? Легко. Напротив меня Андрей Дмитриев.
2: Да, напротив меня Альберт Хузиахметов.
0: Хорошего денечка, доброго утра и до завтра, друзья мои. Всем пока!
3: Утромены на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Смолин Алексей Игоревич. Бани деревенька.
2: Парижик Артур на связи. Деревеньки – новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали – попали на пар. Островского 16/3.
3: Вчера ехала в лифте, познакомилась с новым соседом.
4: А я тоже вчера в лифте познакомился. Со стоматологом, парикмахером, плотником, риэлтором, продавцом двери.
5: Знакомьтесь, реклама в лифтах от агентства House Group. Креативная и яркая подача вашего бизнеса. Познакомьте потенциальных клиентов с вашими предложениями и наслаждайтесь эффектом. Реклама в лифтах. Реклама в каждом доме. 100% просмотра. Хороший отклик и узнаваемость. Обращайтесь в рекламное агентство House Group. Звоните 567-1199.
6: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: Да, АвтоВАЗ показал первый в мире автомобиль с обогревом передних боковых стекол. С этого и начнем, с этой приятной новости. Всем доброе утро, всем добрый день. Спасибо большое утроменам. Здесь у микрофона появляюсь я, Сергей Белов. Прекрасное утро. У нас тут еще и сладости к хорошему чаю. Такой второй английский завтрак получается. Пока завтракаем, будем слушать «Моя Мишель», Андрей Губин и Жанна Фриск. Все это в ближайшее время здесь на Beam Radio. Желаю вам отличной среды.
1: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.
2: БИМ-новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на iBeam Radio. В Госдуме обсуждают идею месячных абонементов на платную парковку. Абонемент можно будет оформить онлайн на определенную машину. Он будет действовать либо в рамках города, либо в одной или нескольких парковочных зонах. Ожидается, что такая система сократит число штрафов за неудавшуюся оплату, сделает траты на парковку более прозрачными и в целом повысит удобство парковочных сервисов для постоянных пользователей. В России с 1 сентября появится единый онлайн-ресурс по дошкольному образованию. На платформе разместят контент для развития малышей. Мультфильмы, сказки, книги, игровые средства обучения и игрушки, а также полезные методические материалы, которые пригодятся и воспитателям, и родителям. Опрос показал, что все больше казанцев не хотят оставаться в одиночестве. Почти половина ощущает при этом стресс, а четверть целенаправленно избегает таких ситуаций. 30% могут побыть одни, только если найдут себе занятия. По словам психологов, всего 20-30 минут тишины достаточно, чтобы уровень кортизола снизился, а мозг перешел из состояния опасности в режим восстановления. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.

приятно качаться, а также загорать. Я загорел за эти дни, с ума можно сойти просто. Как будто в солярий не вылазил. Друзья, тем временем сожительство без регистрации брака угрожает безопасности. Об этом заявил замминистра юстиции Вадим Баланин. Такие тенденции можно рассматривать как прямую угрозу безопасности нашей страны. Вы как считаете? Сразу вот семья после свадьбы, живем только после того, как распишемся, или же надо все же попробовать вначале, так сказать, присмотреться, прикипеться друг к другу. Да. Интересно узнать мнение. Но я-то знаю, что большинство, как это происходит, мы же видим, да, друзья мои. Но все же, возможно, есть адепты прям старых консервативных устоев. Плюс 792-72-42-8. Всех приветствую, друзья. Отличное продолжение с Андреем Губиным. Рано, правда, про лето убегает. Лето. Еще самый смак. Конец июня. Июль. Ой, что нас ждет? Какие планы? Чтоб все сбылось.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые. Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-3».
1: Срочное сообщение для автомобилистов. «Канавто» открыл двери в мир «Волга». Продажи новых автомобилей «Волга» уже стартовали. Для первых 15 покупателей подарок – пакет дополнительной защиты. Ждем вас в официальных дилерских центрах «Канавто». Оренбургский тракт 209В и Сибирский тракт 52. Подробности 230-30-30. Количество подарков ограничено. Акция действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.

0: Боб, Робби Уильямс, один из самых знаковых и узнаваемых хитов этого замечательного певца. Он выпущен был летом 2000-го. Я помню почему, потому что тогда я вел хит-парад на одной из радиостанций. И этот трек был долгое время в топе, прям в тройке, одно время прям на первой позиции. Да, 26 лет, как нас эта песня радует. Вообще, тогда эта композиция покорила многие чарты, не только казанские, разумеется. Рок-диджей у нас здесь в эфире. Вопросом задались в Министерстве юстиции о том, что сожительство без регистрации брак угрожает безопасности России. Вот я вас спрашиваю, как у вас отношение вообще к этому? Можно ли жить до брака? Есть ли жизнь до брака или только сразу после свадьбы? Шурпа Лагманович пишет. Привет, Серега. 19 лет жил в отношениях без брака. Еще бы столько жил, если бы она не ушла к другому. Печать, штамп не признаю. Болталка рулит. Но, видимо, это бим-болталке нужно передать огромный привет. Товарищи оттуда, вы добавляете бим-болталку, если скучно. Там всегда интереснейшие темы. У нас интересная музыка. Это вообще жизненное кредо бим-радио. Слушать классную музыку. Меня зовут Сергей Белов. Всем еще раз здравствуйте.
1: Реклама на бим-радио.
2: Только на этой неделе акция «Ценопад» в детском парке «Тейкабум» в ТРЦ «Казань-Молл». Скидка на билеты 50%. Покупай билет сейчас на сайте takeaboom.ru. Вводи промокод «Ценопад» и приходите по билету до конца года.
3: В сроки проведения акции с 22 по 28 июня. Подробности на сайте takeaboom.ru. ООО «Казань-Парк». Город Казань. УГРН 120-47-00-12-912.
4: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют. 16 июля. Группа «Рок-острова». Подробности на maximilians.ru.
5: Запрещено для детей.
4: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800. С любовью от слушателей.
6: Мы, Казань и Бим-радио, 30 лет счастливы вместе.

0: Для того, чтобы встретить свою любовь, и погода сегодня неплохая. Я вам скажу, намного лучше, чем вчера. Лило целый день, до плюс 22 температура. Но это ближе к 15-16. В принципе, ясная погода, как вот сейчас наблюдается. На данный момент в Казани плюс 21. Сегодня осадков не ожидается, и это прекрасно. О том, что происходит на казанских дорогах, давайте покажем, расскажем. В общем, узнаем.
1: Путевые заявки на БИМ-радио.
0: Так, всем доброго дня, здравствуйте. Так, на данный момент весь казанский трафик оценивается в 3 балла, местами затруднения, где расскажу с удовольствием. Как таковых их нет. Ну что тут, Марсель Салимжанова, от улицы Хадид Такташа до Татарстана вы будете ехать 6 минут, это нормально. На улице Павлюхина от Газовой улицы до Даурской 5 минут, тоже нормально, там что-то авиастрой. Ситуация на мостах везде благоволит к тому, чтобы быстро добраться по нулям в обе стороны. Пробок не вижу. За минувший час загруженность дорог не изменилась. Ситуация по ДТП, которые локально могут подбешивать вас при движении. Например, на развязке компрессорной. Компрессорная — это у нас место притяжения. Чемяков. Так, если двигаться по Сибирскому тракту в сторону Мегамебель, вот как раз здесь произошло ДТП. Знаете об этом, возможно, затруднение. Это была дорожная информация по данным Яндекс.Карты. Желаю всем удачи за рулем.
1: Путевые заметки на БИМ-радио.
2: Процветай с БИМ-радио.

0: завершение этого музыкального часа с песней «Иногда». В начале следующего обязательно дождитесь. Галибри, Мавик, диджей, миксер, ваша любимая песня «Взгляни на небо».
1: Наслаждайся.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на iBeam Radio. В сентябре в Казани стартует первый в России сервис аренды электромобилей отечественного производства. Ожидается, что на старте будет доступна определенная партия машин, а детали по тарифам, зонам покрытия и способам бронирования объявят ближе к дате запуска. В Госдуме выдвинули инициативу по изменению размеров материнского капитала. За первого ребенка предлагается сохранить действующую сумму, выплату за второго увеличить до 1 миллиона рублей, а за третьего и каждого последующего назначать по 1,5 миллиона рублей. Оптимальная продолжительность отпуска для восстановления при выгорании – 10-14 дней, считают эксперты. Неделя отдыха дает лишь временную передышку. В первые 3-5 дней человек часто продолжает мысленно быть на работе. За 2 недели же удается снизить уровень стресса, улучшить сон и концентрацию, вернуть внутреннюю энергию. Это были новости на iBeam Radio. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

Бим-радио. Первое в Казани. Телефон рекламной службы Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

24 июня на календаре. Между прочим, стоит вспомнить, что 25 лет назад президент России Владимир Владимирович Путин стал почетным гостем Сабантуя в Казани. Помните тогда вот этот момент с монеткой удачной, как оказалось, да? Надеюсь, и следующая игра для вас окажется удачной в плане выигрыша приза от Бим-радио. У нас игра под названием «Смотри на мир ярче». Мне нужен участник, который дозвонит сейчас первым на наш студийный номер 292-102-8. 292-102-8. Welcome.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что более 90% усыновлений в Японии приходится не на детей, а на людей старше 20 лет, преимущественно мужчин? Такая практика обусловлена тем, что множество японских компаний являются семейным бизнесом. Когда у собственника бизнеса нет собственных сыновей, либо сыновья не способны или не проявляют интерес к управлению компанией, собственник принимает в свою семью способного молодого человека, который становится главным наследником. Зачастую эта процедура сопровождается браком между усыновленным и дочерью приемного отца.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто 4».
3: Смотри на мир ярче! С БИМ-радио.
4: Всем доброго дня, друзья. Здравствуйте. У микрофона Сергей Белов, а к нам дозвонилась Анна. Давайте приветствовать Анну. Анна, добрый день. Здравствуйте. Приветствую вас в прямом эфире. Анна.
5: Да.
4: Да, вы тут, я тут, да, я тут. А, как дела у вас? Как настроение? Как лето протекает?
5: Все замечательно.
4: Как утекает лето?
5: Тоже замечательно.
4: Ну, вам отдыхаем. Радостно? А вы где отдыхаете, Анна?
5: В городе Казани. Вот.
4: Что ты, какая прелесть. Где там в Казани можно отдохнуть, Анне?
5: Прогуляться по улицам. Угу. С детьми побыть своими поближе.
4: Прекрасно. Или поиграть в игру под названием «Смотри на мир ярче». Да, вот у нас в начале информация на правах рекламы. ООО «Клиника Смотри». «Клиника Смотри» – офтальмология для всей семьи. 10 лет ответственной работы, 9 филиалов России и Средней Азии, 500 тысяч успешно проведенных операций, 40 опытных офтальмологов в штате. Офтальмология «Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациентов всех возрастов с рождения до глубокой старости. «Смотри» – клиника, короткий и безопасный путь к здоровому зрению. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. На кону у нас в этой игре подарочный сертификат развлекательный центр от БИМ-радио. А вопрос сегодня для вас, Анна, с тремя вариантами ответа. Следующий. Сейчас вот у меня только телефон Face ID пройдет. Сегодня что-то прям с приложением. О, сейчас все работает. Так, смотрите. Вопрос звучит следующим образом. Почему на старых черно-белых фотографиях у людей иногда заметно свечение в глазах? Есть три варианта. Из-за брака пленки. Второй вариант. Из-за отражения света от глазного дна. Или третий вариант. Из-за долгой выдержки. Красный, синий, голубой. Выбирай себе любой. Из-за брака пленки, из-за отражения света от глазного дна и из-за долгой выдержки в том числе.
5: Так, я думаю, второй вариант.
4: Второй вариант, вы думаете, да? Почему
5: да.
4: На старых черно-белых фотографиях у людей иногда заметно свечение в глазах? Когда вспышка срабатывает очень быстро, зрачок не успевает сузиться и остается расширенным. Да. Камера таким образом делает мгновенно снимок внутреннего строения глаза, пронизанного кровеносными капиллярами. На фото мы видим отраженный свет из-за отражения света от глазного дна. Это правильный ответ, с чем вас, собственно, и поздравляю. Это же прекрасно.
5: Спасибо.
4: Ну, это же прекрасно, вы понимаете. Это же вообще просто замечательно.
5: Вот.
4: Да, это прекрасно. Невероятно просто. Я вами горжусь. Я вами
5: спасибо.
4: Горжусь. Да. Горжусь
5: я
4: вами,
5: тобой.
4: Да. И вся страна гордится вами. Давайте. И Казань, конечно же, на радостях передадим привет и всем. И...
5: Всем большой-большой привет. Вам большой привет всей Казани. Чтобы у нас уже наконец-то тепло вернулось. Своим коллегам, кто меня узнал. И супругу.
4: Угу. Это прекрасно.
5: Дмитрий,
4: тебе тоже досталось в самом конце. Но ты на первом месте. Так, Анна, трубочку, пожалуйста, не кладите. Я объясню, как вы получите свой презент. Всем остальным пожелаем отличного дня. Среда у нас на календаре, 24 июня.
3: Смотри. На старт. Внимание. Поехали. В новый Белджи Канавто на Оренбургском тракте 209А. Встречайте июнь вместе с новым Белджи в Канавто и получайте специальные выгоды в честь открытия. Ждем вас ежедневно с 8.00 до 21.00. Оренбургский тракт 209А. 230 30 30. Подробности уточняйте в отделе продаж. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
2: Смотри на мир ярче. С БИМ-радио.

Дикий гараж, Британия, начало 2000-х, яркий представитель этого жанра, UK гараж. Ну, никак он не связан, конечно же, с сегодняшним праздником, но мы, тем не менее, с радостью сообщаем, что сегодня день Чуваши отмечается, да, мы поздравляем наших соседей, да, доброжелательно. Поздравляем искренне, Чуваш, с праздником вас. Так, что еще? Нотариуса хотят сделать обязательным при сделках с жильем в России. Давно, я вам скажу, пора, потому что уже не раз сталкивался с последствиями, когда не было вот этого нотариального доверия. Что еще? По поводу числа хотел вспомнить, что сегодня 24 июня, между прочим, в этот день, в 1990 году, группа «Кино» и Виктор Цой дали последний концерт. Я могу похвастаться с тем, что я был на концерте группы «Кино» у Виктора Робертовича, когда еще был маленьким в Волгограде, мама меня потащила. У меня была такая возможность. Слабые воспоминания, я вам скажу, но отметочку для себя поставил. Кстати, группу «Кино» мы тоже послушаем в ближайшее время, пока Ариана Гранде и Мэри Гу в самом ближайшем музыкальном плане у нас здесь на Бим-радио.

0: по карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Реклама на Бим-радио. На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Улман. Не надо ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Илман 226-93-45. Крутовская 20.
2: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
3: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань, Восстание 129.
1: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: 11.29 на студийных. Всем доброго дня. У нас через полчаса рабочий полдник начнется. Тем временем, перед новостями хотелось бы вот такое вам закинуть в топку сознания. В России могут подорожать поездки на такси из-за роста цен на бензин. Да, это понятно. А вот сейчас молодой человек, который въезжал, это самый начинающий диджей в семействе Уточкиных. Дети Ксении Уточкиной здесь в студии заполонили, играются.
1: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте! У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. В сентябре в Казани стартует первый в России сервис аренды электромобилей отечественного производства. Ожидается, что на старте будет доступна определенная партия машин, а детали по тарифам, зонам покрытия и способам бронирования объявят ближе к дате запуска. В Госдуме выдвинули инициативу по изменению размеров материнского капитала. За первого ребенка предлагается сохранить действующую сумму, выплату за второго увеличить до 1 миллиона рублей, а за третьего и каждого последующего назначать по 1,5 миллиона рублей. Оптимальная продолжительность отпуска для восстановления при выгорании – 10-14 дней, считают эксперты. Неделя отдыха дает лишь временную передышку. В первые 3-5 дней человек часто продолжает мысленно быть на работе. За 2 недели же удается снизить уровень стресса, улучшить сон и концентрацию, вернуть внутреннюю энергию. Это были новости на BeamRadio. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения!

Это Бруно Марс только что на Биме. Дальше у нас Стив Тайлер, группа Aerosmith. Саранча появляется с песней «I don't wanna miss anything» здесь на Бим Радио, друзья. Впереди «Браво», «Я то, что надо». Считаю, вообще отлично зайдет завершение этого музыкального часа. Меня зовут Сергей Белов, всем желаю отличной среды.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-3».
2: Срочное сообщение для автомобилистов. «Канавто» открыл двери в мир «Волга». Продажи новых автомобилей «Волга» уже стартовали. Для первых 15 покупателей подарок – пакет дополнительной защиты. Ждем вас в официальных дилерских центрах «Канавто». Оренбургский тракт 209В и Сибирский тракт 52. Подробности 230-30-30. Количество подарков ограничено. Акция действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.

0: Девчонки полюбили не меня, девчонки полюбили, как там дальше, гитариста, да? Sugar Babes команда у нас здесь в эфире Beam Radio. Трио, кстати, это версия 1.0 до 2019 года. Команда была не сформирована, распалась что-то там где-то в 2011-2013. А потом снова взяли других девчонок и все, и запустили заново проект Sugar Babes. Но это еще тот, который мы, конечно же, знаем, который бил всевозможные чарты, теснил Бритни Спирс и даже Мадонну. В частности, с этой песней я точно помню, что Бритни Спирс там где-то с Мадонной после Стронга. Это одна из лучших песен нулевых, конечно же, в эфире Beam Radio. Приятно вспомнить. Ну и пожелать всем еще раз доброго дня.
1: Реклама на Beam Radio.
2: Жил-был царь в одной стране.
3: Сад украсьте срочно мне, чтоб растения росли, зеленели и цвели.
2: Ванька в клевер побежал, для царя там все достал, все в саду он посадил, царь Ивана наградил.
4: Питомник декоративных растений «Клевер». Консультация по ландшафту бесплатно. «Клевер», Молодыжский тракт 58, Залесная 58.
5: Спонсор программы ИП Саддарова Эльвира Гакильевна.
6: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
7: 4 июля на летней площадке «Roof Place» большой сольный концерт певицы Светы. «Дорога в аэропорт», «Хватит довольно», «Ты не мой» и другие хиты. Перформансы, спецэффекты, танцы от шоу-балета в большом шоу. Начало в 19.00. Билеты в продаже. 12+.

0: Радио. Первое в Казани.
1: Ты с высоты красоты своей меня не замечаешь, но я смогу сделать так, что ты меня еще узнаешь.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ Радио ООО «Профгарден».
2: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
3: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт. Узнаем, что думают звезды о ближайшем времени. Овны. Будут уместны большие физические нагрузки. Это день большой энергии. Пусть дело, на которое вы ее потратите, будет краткосрочным. Тельцы. Вам предстоит множество передвижений, от которых можно устать. Но если это ради получения новой информации или нового проекта, терпите. Близнецы. Любые научные проекты и трудоемкие процессы легко сдвинуться с места. Надо только соблюдать пунктуальность. Раки. Это день полнолуния, которое, как всегда, окажет на вас большое влияние. Сауна и массаж дадут восхитительный эффект, а работа подождет. Львы. Любое давление со стороны может нанести урон работе, поэтому не позволяйте вмешиваться в свои дела никому. Девы. Вероятно, вы получите материальную или моральную компенсацию за потери и затраченные усилия. Весы. Не замалчивайте проблему. Скажите все, что на душе. Подведите черту, чтобы все старое перестало на вас влиять. Скорпионы. Не удивляйтесь внезапной раздражительности. Это все влияние планет. Витамины, свежий воздух и смена деятельности помогут избавиться от этого. Стрельцы. Вы будете наполнены желанием проявить благородство и создавать что-нибудь монументальное. Почувствуйте свою мощь. Козероги. Многие представители этого знака будут очень активны. Усилится ваш сексуальный потенциал и желание нравиться. Водолеи. Редкий день, когда возможен поворот в личной жизни. Прежняя любовь может дать о себе знать неожиданным звонком или лайком в соцсетях. Рыбы. Вы сейчас расположены строить свою жизнь, опираясь на любимого человека и с учетом возвышенных эмоций планеты с вами. Это был гороскоп для каждого знака зодиака. Желаем вам ярких эмоций.

0: на Бим-радио.
1: А теперь немного о том, что происходит на казанских дорогах. По данным Яндекс.Карты, весь казанский трафик оценивается в 3 балла. Местами затруднения на улице КПЛО от улицы Олега Кашевого до Тетовской улицы. Но вас не испугать, время проезда 4 минуты. Ой, совсем не страшно. А вот на улице Николая Ершова, Сибирский тракт, от улицы Обжалилова до улицы Журналистов придется тут немного потолкаться. 14 минут. Улица Восстания, улица Маршала Чуйкова от Бакалейной улицы до улицы Бондаренко 11 минут. В остальном весь город прекрасно себя чувствует. Так, Ленинская дамба, мост Миллениум, Кировская дамба, третья транспортная дамба в обе стороны по нулям. Что касается ДТП на данный момент, ДТП я с высоты птичьего полета на городе Казань, на карте города Казань, не вижу. А это значит, вы молодцы. Это ж прекрасно. Продолжайте в том же духе. Всем удачи за рулем.
0: Путевые заметки на Бим-радио.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Власти разъяснили жителям Казани, почему город не вправе перейти на собственное время. Установить иной часовой пояс можно лишь для всего региона. Это не решается на городском уровне и требует соблюдения определенного порядка действий. По данным опроса, заметная часть работодателей Татарстана высоко оценивает подготовку выпускников, еще больше считает ее удовлетворительной. Лучше всего отзываются о будущих HR-специалистах. Неплохие оценки получили и специалисты в сфере маркетинга и рекламы, а также квалифицированные кадры. На пятом месте – выпускники инженерных направлений и представители рабочих профессий – повара, слесари, механики и другие. Психологи отметили, как кино влияет на эмоции и тревожность. Понятная структура сюжета снижает тревогу, так как создает ощущение порядка. Чтобы сбросить напряжение, стоит выбрать комедию или динамичный фильм. При апатии помогут драмы и размеренное кино, а для расслабления – документалки о природе. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.
2: Утро красит, казанские крыши в рассвет. Включаю приемник, и грусти у нас нет.

102 и 8, цифры тепла, с ними дружба крепчала, любовь расцвела. Обнимем весь город в сиянии дня, ведь Бим — это ты, это мы.

0: Главное, что вместе, друзья мои. Это новый, между прочим, хит от Бим-радио. Платинум Бим-радио и дружба называется. В начале этого музыкального часа и в начале рабочего полдника. В эту среду здесь у микрофона я, Сергей Белов. Время, кстати, 12.04. Давайте сверим время, друзья мои, и посмотрим на календарь. 24 июня. Примечательное событие ловлю из этого дня. Из истории, если быть точнее, денька этого пригожего. В 2010 году, кстати, 24 июня, примечательно, на Уимблдонском турнире закончился теннисный матч между Джоном Изнером и Николя Мою. И это был самый длинный матч в истории тенниса. Начался он 22 июня и шел, соответственно, два дня. А вот кто победил, это вы уже, собственно, можете сами посмотреть в интернете. Ну или знаете, Джон Изнер и Николя Мою. Меня зовут Сергей Белов, я начинаю рабочий полдник здесь на Бим-радио. Всем здравствуйте!
1: По будням с 12 до 15 только для настоящих трудоголиков. Рабочий полдник. Реклама на Бим-радио. Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита», клиника Муратова.
2: Пластика груди под ключ в клинике Муратова. Всего 299 тысяч рублей. Импланты, анализы, наркоз и стационар уже входят в стоимость. Операции проводят опытные пластические хирурги. Клиника Муратова. Секрет вашей красоты. Акция действует до конца июня. Подробности уточняйте на сайте drcita.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.com.
4: Ресторан «Максимилианс» представляет 25 июня в честь дня рождения ресторана «Коста Ла Коста». Подробности на «Максимилианс.ру».
5: 18+.
6: Только на этой неделе акция «Ценопад» в детском парке «Тейкабум» в ТРЦ «Казань Молл». Скидка на билеты 50%. Покупай билет сейчас на сайте takeaboom.ru. Вводи промокод «Ценопад» и приходите по билету до конца года.
7: Сроки проведения акции с 22 по 28 июня. Подробности на сайте takeaboom.ru. ООО «Казань Парк». Город Казань. ОГРН 120-47-00-12-912.
8: Представьте жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
9: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Я налив. Жилой комплекс на берегу Волги.

0: Come on, come on! Как призывает совесть Софи Элис Бэкстер здесь, друзья мои. Для того, чтобы вам поучаствовать в игре под названием «Музыкальный пересказ», необходимо дозвониться сейчас по номеру 292-102-8. Звоните. Это номер телефона прямого эфира 292-102-8, друзья мои. Нужно два участника. Набирайте первых двух, с большим удовольствием выпущу в эфир. И разыграем, кстати, классный приз. Да.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Любопытно, что в 1993 году у жителей японского села Инакадате возникла идея художественного оформления рисовых полей для привлечения туристов. Каждую весну фермеры придумывают сюжет картины и воплощают замысел, используя сорта риса разных цветов. Помимо традиционных японских сюжетов, на полях появляются и более знакомые всему миру образы. Например, Наполеон или Мона Лиза. Рисовые картины интересны еще и тем, что с течением лета всходы меняются в оттенках. Деревню посещают сотни тысяч туристов, а осенью фермеры собирают урожай и продают этот рис по обычным ценам.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-4».
4: На старт! Внимание! Поехали! В новый Белджи Канавто на Оренбургском тракте 209А. Встречайте июнь вместе с новым Белджи в Канавто и получайте специальные выгоды в честь открытия. Ждем вас ежедневно с 8.00 до 21.00. Оренбургский тракт 209А. 230 30 30. Подробности уточняйте в отделе продаж. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
1: Отдыхай! С Бим Радио!

0: Музыкальный пересказ на Бим-радио.
1: А всем доброго дня, друзья мои. Здравствуйте. Мы сейчас будем играть в игру под названием «Музыкальный пересказ». А на кону у нас в этой игре... Кстати, мне нужен второй участник. Линия свободна. 292-102-8. Есть у меня Руслан. Сейчас будем с ним знакомиться. Так вот, возвращаясь к тому, что будем разыгрывать сегодня. Сегодня у нас прекрасно все то же самое, друзья мои, что и было в прошлый раз. Вкусненькое, аппетитное, ароматное, засервированное. Это бизнес-ланч в баварский клубный ресторан «Максимилинс». Мы сейчас разыграем, пока знакомимся с первым дозвонившимся Русланом. Руслан, здравствуйте, Сямасис. Да, как дела? Расскажите о себе, что у вас там, как вообще жизнь бьет, не бьет, куда там, что вообще, почем?
2: Дела стабильно, жизнь бьет. Угу.
1: Но да хочется добавить,
2: день,
1: но...
2: День радует.
1: А, день радует. Прям хочется добавить, но, извините, что-то не то. Хорошо, второго участника я не знаю. Будем знакомиться прямо в прямом эфире в режиме онлайн. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Да, здравствуйте.
1: Здравствуйте, как зовут вас?
3: Семен.
1: Семен?
3: Да.
1: Семен, отчество не Семенович?
3: Нет, Иванович.
1: Иванович, Семен Иванович, добрый день, здравствуйте, Семен Иванович. Да. Ну, вы какими судьбами пожаловали, рассказывайте, что желаете?
3: Чего желаете? Поиграть, выиграть что-нибудь.
1: Смотри, какой молодец. Уверенность в победе – это уже полпобеды. Говорит, хочу поиграть и выиграть бизнес-ланч. Так, ну что, Руслан, Семен, я сейчас вам буду пересказывать песню, которую в большинстве своем вы знаете. Я вам даже больше скажу, что эту песню вы однажды даже пели где-нибудь вот в прикольном каком-то настроении. Песня из кинофильма, саундтрек, считай. Но потом из фильма она выбралась в народные напевы, и за каждым столом, под каждую гитару ее можно слышать до сих пор. Готовы?
2: Готов.
1: Все, поехали. Кто первый назовет песню, тот и папа, тот и пойдет кушать бизнес-ланч в Максимилинс. В песне с задорным ритмом летчики шутливо клянутся не влюбляться, ведь их главное дело. В строчках такой легкий юмор, романтика.
2: Потому что мы пилоты.
1: Потому что вы пилот, Руслан. Красиво сейчас Семен пролетает над бизнес-ланчем, над Максимилинсом. Но, Семен Иванович, в следующий раз непременно. Первым делом самолеты, будем даже слушать в оригинале. Семен Иванович, ну, у вас есть шикарная возможность, смотрите как, у вас есть шикарная возможность сделать следующее. Передать приветы, например. Готовы?
3: Да, передаю всем привет, кто меня узнал, всем таксистам и Бим-радио.
1: А у вас там у таксистов сейчас как, нормально житуха пошла-то после повышения на цены, цены на бензин-то? Тариф повысили?
3: Ну, так себе.
1: Что такое «так себе»? Так себе это вообще никак. В числительном выражении ты больше стали зарабатывать в день?
3: Ну, немножко.
1: Ну, Семен Иванович, ну давай говорить сумму какую-то. Ну, что такое немножко? На полторашку больше, на двушку ты стал зарабатывать. Сколько там у тебя?
3: Ну, немного.
1: Ну, вообще, есть хорошая примета, вообще, да, если есть суеверность среди таксистов. Выручку в течение дня, пока не закончил работу, пересчитывать нельзя. Так, ну все, Семен Иванович, большое спасибо, вас отпускаем, к Руслану возвращаемся. Руслан, вы чувствуете, как уже вы так салфеточкой вот так вот будете?
2: Я чувствую, после
1: вкусненького бизнес-ланча в баварском клубном ресторане «Максимилинс» будете... Человек. Давайте тоже ваш привет, и потом я расскажу, как вы получите свой презент.
2: Всей Казани привет.
1: Угу.
2: Всем отличного настроения.
1: Прекрасно.
2: Радуйтесь, слушайте Бим-радио.
1: Супер.
2: Супер.
1: Все, отлично. Молодец, справился с поставленной задачей. Трубочку не кладите, я объясню, как вы получите свой презент. Ну а для вас первым делом самолет.

0: о девушке
1: потом. Первым делом, самолеты. Ну, о девушке.

0: потому, потому что мы пилоты. Небо наш родимый дом. Первым делом самолеты.
1: Ну,
0: а девушки потом. Первым делом самолеты.

0: Реклама на Бим-радио.
1: 27 июня Садовый центр «Биосфера» приглашает на День открытых дверей. Вас ждут специальные предложения, мастер-классы, консультации специалистов и сюрпризы для покупателей.
2: Подробности на biosfera.kazan.ru. Без возрастных ограничений.
3: Отец, чем будем новую беседку красить?
4: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
3: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
5: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум» на Журналистов 62.
6: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины, осетинские пироги, хинкали, шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
7: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца. РФ». Телефон отдела продаж 254-60-96.
8: Застройщик ООСЗ «МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует на момент продажи квартиры.
9: Приглашаем на Всероссийскую ярмарку трудоустройства в рамках Дня молодежи 27 июня с 10 до 20 часов в экстрим-парк «Урам». Пробуйте себя в новой профессии, выигрывайте призы и знакомьтесь с интересными работодателями республики. Вход свободный. 0+.
10: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Канавта». Дилерский центр «Лада».
11: Врываемся в лето с максимальными выгодами. Новая «Лада» от 729 600 рублей. В наличии у официального дилера «Лада Канавта». Звоните 8 843 230 30 30. Цена на «Лада Гранта Классик» с выгодой по трейд-ин и госпрограмме. Акция действует до 30 июня 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Если «Лада», то «Канавта».
12: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: есть шикарная возможность поздравить своего любимого близкого человека с днем рождения. Скоро у нас рубрика «Первый тост». Да, и я буду поздравлять в том числе подписчиков нашей группы «Бим-радио» в ВК. И вы пишите, если кого-то вспомнили, на наш номер телефона в Максе. Пожалуйста, жду сообщения.
1: «Бим-новости». Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line. Специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса: 2 Азинская 7Г и Сибирский тракт 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим Радио. Власти разъяснили жителям Казани, почему город не вправе перейти на собственное время. Установить иной часовой пояс можно лишь для всего региона. Это не решается на городском уровне и требует соблюдения определенного порядка действий. По данным опроса, заметная часть работодателей Татарстана высоко оценивает подготовку выпускников, еще больше считает ее удовлетворительной. Лучше всего отзываются о будущих HR-специалистах. Неплохие оценки получили и специалисты в сфере маркетинга и рекламы, а также квалифицированные кадры. На пятом месте выпускники инженерных направлений и представители рабочих профессий – повара, слесари, механики и другие. Психологи отметили, как кино влияет на эмоции и тревожность. Понятная структура сюжета снижает тревогу, так как создает ощущение порядка. Чтобы сбросить напряжение, стоит выбрать комедию или динамичный фильм. При апатии помогут драмы и размеренное кино, а для расслабления – документалки о природе. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.
2: Программа для именинников «Первый тост».
3: Спонсор программы ИП Саддарова Эльвира Гакильевна.
4: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
5: Всем доброго дня еще раз, друзья мои. Меня зовут Сергей Белов. Сейчас будем поздравлять именинников. Да, если вы успеваете, то отправляйте в Макс на наш номер плюс 792-72-42-102-8. Тех людей, которые сегодня празднуют день рождения, вам близкие, дорогие, будем их поздравлять. Если, конечно, успеете все сообщение отправить. Ну, вы отправьте имя, фамилию, а я уж поздравлю. Добавлю что-нибудь красивое. Пока к подписчикам нашей группы Бим-радио ВК. Здесь сегодня 24 июня отмечается свой день рождения. Алинчик Зарипова, Анечка Сухарева-Савинова, Гузельчика Гайнудинова, Елизавета Афанасьева, Марсель Фатхулин, Аркадий Грейк, Евгений Питомцев, Лисан Хазиева, Светлана Ихсанова-Никишина, Яна Рожкова, Ярослав Попов, Дарья Орлова, Татьяна Шакуто, Рустам Галимов, Александр Захаров, Асаф Гарипов, Айрат Гениатулин, Анют Курмышева и и многие еще другие. Я же правильно понимаю, что началась эпоха этих раков моих любимых. Так вот, поздравляю вас, дорогие мои, с праздничком, с днем рождения, подписчики наши горячо обожаемые ВК. Теперь посмотрим, кто у нас родился в этот день, 24 июня, из людей известных, знаменитых, богатых. Кто родился у нас? Кто родился? Пожалуйста, в 1920 году советский поэт-песенник Владимир Харитонов в соавторстве с композитором Давидом Тухмановым написал песни «Мой адрес, Советский Союз», «День Победы», «Как прекрасен этот мир». В 1987 году родился аргентинский футболист, олимпийский чемпион Лионель Месси. Так, первый заместитель премьер-министра Татарстана, председатель Совета ДАСАФ РТ Рустам Нигматуллин с 1969 года, но и с 1992 года гендиректор ООО ГК «Красный Восток» Адель Хайрулин. Поздравляем всех именинников сегодняшнего дня с этим праздником. Желаем счастья в личной жизни. Вот. Не Пух, но Белов. Всем здравствуйте. Продолжаем слушать классную музыку.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Бим Радио. У нас впереди проект «Золотые нулевые», в котором выступит достаточно, я бы сказал вам, редчайшее музыкальное произведение от коллектива 2 плюс 2. Слышали о таком? А некоторые даже помнят песню «Опустевший бульвар». Кстати, в этом коллективе начинал тогда еще молодой Доминик Джокер. Да-да-да. 2 плюс 2 «Опустевший бульвар» — это то, что нас ждет с минуты на минуту. «Лимар», «Градусы» — все это в завершении музыкального часа здесь. Первого часа программы «Рабочий полдник». В следующем часе у нас приятные гости. Я вас всех еще раз приветствую. Отличного дня. И чтобы все планы ваши сегодня сбылись.
1: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
2: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-3».
3: Срочное сообщение для автомобилистов. «Канавто» открыл двери в мир «Волга». Продажи новых автомобилей «Волга» уже стартовали. Для первых 15 покупателей подарок – пакет дополнительной защиты. Ждем вас в официальных дилерских центрах «Канавто». Оренбургский тракт 209В и Сибирский тракт 52. Подробности 230-30-30. Количество подарков ограничено. Акция действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.

0: понравится.
1: Акции действуют при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяется до 31 августа.
2: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
3: Платишь меньше, едешь дальше. На АЗС «Иликом» цены ниже, а качество топлива всегда на высоте. Заехал, заправился и в путь. АЗС «Иликом».
4: Привет, Казань! На связи клиника «Будь здоров». Летом особенно хочется легкости и уверенности. Самое время для чекапа. Проверить, как чувствует себя организм. Если понадобится более точная диагностика, в клинике доступны КТ и эндоскопия. А после насыщенных дней приятно уделить время себе и восстановиться на массаже. Будьте здоровы вместе с «Будь здоров».
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Хотите запустить бренд одежды, но боитесь слить бюджет? Швейный цех «Строчки-сорочки» станет вашим экспериментальным цехом. Мы разработаем лекало, сошьем образец и мини-партию для теста продаж. «Строчки-сорочки» – ваш безопасный старт в бизнесе. Ищите нас на сайте строчки-сорочки.рф.
7: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит реклама на BIM-радио реально работает. 2-930-800. BIM-радио. Первое в Казани.

0: Кстати, хочу напомнить, что именно в этот день, 24 числа, у нас открыли нашу мечеть Кул-Шариф, которая находится на территории музея-заповедника Казанский Кремль. Произошло это к тысячелетию города, к 2005 году, 24 июня. Признанный современный памятник исламской, в том числе, культуры и архитектуры. Так что, если будете проезжать мимо... Имейте в виду. У нас впереди много классной музыки, но прежде, конечно же, расскажем, что происходит на казанских дорогах. Давайте послушаем.
1: Путевые заметки на БИМ-радио. Спонсор программы ООО «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
0: Итак, согласно данным Яндекс.Карты, сейчас весь казанский трафик оценивается в 3 балла. Местами затруднения. По ДТП ничего не вижу такого значимого, что могло бы вам помешать. Вижу, что и пробок как таковых особо нет. Все нормально, все идет своим чередом. Вот Астрономическая улица, улица Галиаскара Камала, Профсоюзная улица до Московской. Здесь тоже все, в принципе, хорошо. 7 минут на этом участке. Остальное, ну так, за 3-4, там, это уж такая статистика. Ситуация на мостах тоже везде нормально, в обе стороны по нулям. Ну, за минувший час загруженность дорог не изменилась. ДТП тоже не вижу, вижу местами локальные ремонтные работы. Ну вот если только посмотреть, может, в Челнах что-то там прям вот из рук вон выходящее. Знаете, в Челнах одно ДТП вот есть, да, на Казанском проспекте. Вот ай-яй-яй, в Челнах. Вот в Челнах они брякнулись, там два чмяк. А вы молодцы, вы держитесь, соблюдайте правила дорожного движения. Чего и продолжайте делать. Всем удачи за рулем.
1: Путевые заметки на БИМ-радио.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. Татарстан вошел в число лидеров по использованию Пушкинской карты. Программа запущена в рамках нацпроекта «Семья». Молодежь чаще всего посещает с картой кинотеатры, театры, музеи и концертные площадки. Работающие родители, у которых двое или больше детей, могут ежегодно получать выплату, возврат части уплаченного НДФЛ. Для этого доход на человека в семье должен быть не выше 1,5 прожиточных минимумов в регионе, и имущество семьи должно соответствовать критериям единого пособия на детей. Сумма возврата в отдельных случаях может превышать 100 тысяч рублей. А вы знали, что для успешного засыпания внутренняя температура тела должна снизиться примерно на 1 градус? Прохладная спальня помогает организму настроиться на сон, поскольку имитирует естественное понижение температуры воздуха вечером после захода солнца. По этой причине врачи не советуют принимать горячую ванну или душ непосредственно перед сном. С вами были новости на BeamRadio. Хорошего вам дня, любимые слушатели!

0: Плачь, плачь, танцуй, танцуй, беги от меня, пока не поздно. Клин Бэндит в начале этого музыкального часа. Через мгновение уже совсем другая смена атмосферы. Вайб будет на поцелуи настроенный Sixpence None the
1: Richer. Лето на любимой волне.
0: Ну а сейчас целуемся, друзья мои, страстно, горячо, с тем, с кем хочется и кому это нравится. Так, я вас всех приветствую. Второй час программы «Рабочий полдник». Здесь у микрофона Сергей Белов. Скоро здесь появится также еще Лейсан Батрутдинова. Не забывайте, у нас минут через 25. Не дай себе обмануть. Это программа, цикл программ, который посвящен тому, чтобы вас оберечь от всяких... Плачь, плачь, танцуй, танцуй, беги от меня, пока не поздно. Клин Бэндит в начале этого музыкального часа. Через мгновение уже совсем другая смена атмосферы. Вайб будет на поцелуи настроенный Sixpence None the
1: Richer. Лето на любимой волне.
0: Сейчас целуемся, друзья мои, страстно, горячо, с тем, с кем хочется и кому это нравится. Так, я вас всех приветствую. Второй час программы «Рабочий полдник». Здесь у микрофона Сергей Белов. Скоро здесь появится также еще Лейсан Батрутдинова. Не забывайте, у нас минут через 25. Не дай себе обмануть. Это программа, цикл программ, который посвящен тому, чтобы вас оберечь от всяких различных мошеннических

Здесь у микрофона Сергей Белов. Скоро здесь появится также еще Лисан Батрадинова. Не забывайте, у нас минут через 25 не дай себе обмануть. Это программа, цикл программ, который посвящен тому, чтобы вас оберечь от всяких различных мошеннических схем. Все это в этом часе. Ну а пока музыка Sixpence, Non The Rich прямо сейчас, Кэти Перри, Глория Гейнер. Это все, что я вижу в самое ближайшее приятное время. Всем здравствуйте.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
2: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Какой красивый ремонт ванны. Где все это купили?
5: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань. Восстание 129.
6: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
7: 211-00-73 0+.
8: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Интересно, что на заводе Mercedes-Benz в немецком Зиндельфингене рабочие передвигаются по территории завода на велосипедах. У каждого отдела велосипеды своего цвета.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-4».
3: На старт! Внимание! Поехали! В новый Белджи Канавто на Оренбургском тракте 209А. Встречайте июнь вместе с новым Белджи в Канавто и получайте специальные выгоды в честь открытия. Ждем вас ежедневно с 8.00 до 21.00. Оренбургский тракт 209А. 230-30-30. Подробности уточняйте в отделе продаж. Акция действует с 1 по 30 июня 2026.

Первая женщина в истории, чьи 5 синглов с одного альбома Teenage Dream заняли первое место в престижном чарте Billboard Hot 100. Такого результата добивался только один музыкант. Вот она стала первой женщиной, а до этого мужчина с 5 синглами заехал красиво в Billboard Hot 100. Альбом Bad, слушайте, я не помню, в каком году он был альбом Bad, давайте вспоминать. Но по моим скромным подсчетам, альбом Bad это, наверное, да, это, наверное, 1987 год. Тогда была отличная песня Liberian Girls этого альбома. А тем самым человеком, который заехал с 5 синглами, первым, кто это Майкл Джексон, да. Надеюсь, все смотрели уже этот фильм, да, друзья мои, на одном дыхании рекомендую, если еще не сходили. Огромное удовольствие получил от постановки. Танцевальная постановка — это отдельная вообще статья расходов в этом фильме.

Да-да-да, это альбом «Бэт» 1987. 5 синглов с этого альбома залетают в Billboard Hot 100. Потом уже позднее Кэти Перри повторит подобный успех. Меня спрашивают, что за фильм я рекомендовал. Ребят, ну, Майкл Джексон, конечно же. Сейчас по всем кинотеатрам фильм «Майкл» называется. Надо сходить непременно. Классный баопик. Понравился тем, что, ну, не было там никакой вот этой чернухи, связанной со всеми разбирательствами, с его косметологическими постоянными вот этими процедурами. Чисто просто как музыканта там представили. Это именно вот творческую личность. Ну что ж, продолжаем слушать «Лето на Биме». У нас гости из будущего. «Люби меня по-французски» здесь. Всем еще раз здравствуйте.

действительно не стоит переживать. Уже здесь в студии Лисан Батрутдинова. И у нас скоро продолжение программы «Не дай себя обмануть», которая посвящена тому, что мы вас, как это правильно, превентивно обучаем тому, не попасться на различного рода мошеннические уловки. Глория Гейнер, большое спасибо, друзья мои. Скоро-скоро, вот через пару минут, в 13:30 на это время ориентируйтесь. Пока. Кенджибек про шоколад. Что-то прям шоколад захотелось. А лучше всего шоколадное мороженое.

0: Реклама на Бим-радио. 27 июня Садовый центр «Биосфера» приглашает на День открытых дверей. Вас ждут специальные предложения, мастер-классы, консультации специалистов и сюрпризы для покупателей.
1: Подробности на biosfera.kazan.ru. Без возрастных ограничений.
2: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Улман» 226-93-45. Крутовская, 20.
3: Где участок выбрать?
4: Какой фундамент?
3: Какой кирпич?
4: Сколько это вообще стоит?
5: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
6: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
7: Приглашаем на Всероссийскую ярмарку трудоустройства в рамках Дня молодежи 27 июня с 10 до 20 часов в экстрим-парк «Урам». Пробуйте себя в новой профессии, выигрывайте призы и знакомьтесь с интересными работодателями республики. Вход свободный. 0+.
8: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96.
9: Застройщик ООО «ЗЗ МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует до момента продажи квартиры.
10: Люксиум, Омнитекс, Топгрейд – это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Журналистов 62.
11: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Канавто». Дилерский центр «Лада».
12: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 июня 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Соцсети могут прилечь. Не тормози.
14: Рекламируй на Бим-радио.
13: 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
15: Бим-новости.
16: Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BIM Radio. Татарстан вошел в число лидеров по использованию Пушкинской карты. Программа запущена в рамках нацпроекта «Семья». Молодежь чаще всего посещает с картой кинотеатры, театры, музеи и концертные площадки. Работающие родители, у которых двое или больше детей, могут ежегодно получать выплату, возврат части уплаченного НДФЛ. Для этого доход на человека в семье должен быть не выше 1,5 прожиточных минимумов в регионе, и имущество семьи должно соответствовать критериям единого пособия на детей. Сумма возврата в отдельных случаях может превышать 100 тысяч рублей. А вы знали, что для успешного засыпания внутренняя температура тела должна снизиться примерно на 1 градус? Прохладная спальня помогает организму настроиться на сон, поскольку имитирует естественное понижение температуры воздуха вечером после захода солнца. По этой причине врачи не советуют принимать горячую ванну или душ непосредственно перед сном. С вами были новости на BIM Radio. Хорошего вам дня, любимые слушатели!
2: Не дай себя обмануть.
3: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
4: Так, мы рады всех приветствовать. Всем здравствуйте. У нас программа «Не дай себе обмануть». Это проект на BIM Radio, направленный на формирование навыков самозащиты личности, создание критического, спокойного и уверенного типа мышления. С нами сейчас профайлер Лисан Батрединова, а значит, ближайшее некоторое количество времени мы точно можем быть спокойны. Нас никто не разведет. А если кто-то сейчас вас каким-то образом пытается обмануть, то есть, во-первых, контакт, плюс 792-72-42-8, есть студийный номер 292-102-8. Если у вас есть подозрения, то набирайте прямо сейчас. Да. Лисан, добрый день, здравствуйте.
5: Здравствуйте, здравствуйте, Сергей, здравствуйте, слушатели. Мы с тобой в предыдущей передаче «Не дай себя обмануть» обсуждали такие технические, технологические, да, вопросы, когда обманывают с помощью фишинговых каких-то сайтов, да, каких-то ссылок, да, QR-кодов и так далее. Сегодня мы поговорим о том, что мы никак не можем, на то, что мы не можем никак повлиять, это не помогают ни антивирусы, ни какие-то там пароли, логины и так далее.
4: Даже антишпион, это пленка не помогает.
5: Нет,
4: не помогает.
5: Кстати, я хочу ее такую купить, очень интересная штука.
4: А потому что тебе есть что скрывать?
5: Нет, нет, это, знаешь, я потому что пользуюсь общественным транспортом, как-то не особо приятно, когда ты сидишь и телефон втыкаешь, а на тебя там кто-то...
4: Заглядывает.
5: Заглядывает, да, я же там
4: промашечные
5: схемы все
4: там делаю. Что у нее там вообще?
5: Действительно.
4: У меня нет личной жизни, а у нее есть.
5: Да. Так вот, друзья, расскажу буквально 3 кейса, да, какие в последнее время, и это, кстати, уже не первый год, имеют место быть, и не все о них знают. Итак, представь, что ты находишься где-то в торговом центре, да, и вдруг тебе приходит смс от банка, причем он приходит в переписке, в смс-ке, где у тебя этот банк присылал так и так свои официальные сообщения. И приходит такое, что для вас выгодная скидка на то-то, то-то, и как бы пройдите, и мы с вами тут вообще все будет замечательно. Ты тыкаешь на эту ссылку, и все, теряешь все свои данные.
4: Так.
5: Вот такое даже есть.
4: Ну, бывает.
5: Оказывается, бывает, но это достаточно дорогое, конечно же, оборудование, да, но такое имеет место быть именно в крупных торговых центрах, когда не поймешь, от кого это может это опасно сети. Это такой вот аппаратик небольшой, называется SMS-бластер. Он рассылает в толпе, буквально там у него радиус действия 300 метров. То есть они включают...
4: Это нормально, это 300 метров, это вообще ну, можно вести...
5: Первый, о чем и речь?
4: Один ярус торгового вот. Центра точно
5: да,
4: можно...
5: В любом торговом центре, в любом месте, где много людей, да, даже вот у нас на Баумана выйдет, может такое быть.
4: Слушай, мне интересно, что за SMS-бластер, что он делает?
5: Ну вот так вот. Он подключается к телефонам напрямую
4: так.
5: И вшивается вот в эти вот SMS-ки. SMS-ка выглядит как будто бы действительно...
4: Прикольно.
5: Да. дорогое оборудование, но таким иногда балуются мошенники. Соответственно, вы теряете все свои логины, пароли, либо идете по фишинговой вот этой вот ссылке, где опять теряете все свои данные, и у вас просто-напросто уводят либо аккаунт, потом за деньги предлагают его выкупить, либо просто вы теряете, и потом за счет этого у вас снимают деньги, берут на вас кредиты и все такое, все такое.
4: СМС-бластер.
5: Да, да, представляешь? Дальше, второй кейс. Ну вот представь, да, ты где-нибудь в Москве в одном из аэропортов или в кафе, у тебя заканчивается зарядка, а ну ты с собой, например, у тебя зарядки нет. Шнура.
4: Это не про меня.
5: Ну, не про тебя. Хорошо.
4: Вообще не про меня.
5: Кто-то из твоих друзей,
4: возможно,
5: например. Да. Всякое бывает. Ну, знаешь, и на старушку бывает пророха, да. И вот у меня, например, тоже все вот эти вот шнуры с собой, но всякое бывает. Сломался, ты вот где-то оставил, кому-то дал. И просишь кого-нибудь, или там бывают вот эти вот станции зарядки, куда ты подходишь, там
4: да,
5: уже
4: платные
5: есть...
4: там. Раз,
5: ну,
4: там.
5: Да, да, да. Есть там шнуры.
4: Бесплатные,
5: да.
4: Редко.
5: Так вот, друзья мои, называется сладкая ловушка. Это juice jacking.
4: Сладкая ловушка.
5: По-английски, если говорить. Да. Вы подключаетесь через этот USB-порт, а это на самом деле не USB какая-то вот эта вот штучка, а там находится аппаратик, который точно так же считывает напрямую из вашего телефона данные и, ну, соответственно,
4: ну,
5: все вот эти последствия.
4: Вот все ваши вот эти фоточки на закат, рассвет.
5: Да, да. Еще одна фишка, это тоже то, что от нас не зависит. Бывает, что в основном это делается в крупных аэропортах, ну, по крайней мере, я знаю случаи, когда это случалось в Москве в крупных аэропортах. Человек, выходя ну, с рейса, берет там сумку свою, да, выходит уже через толпу на выход, и ему подкидывают в сумку такую вот таблеточку AirTag. Это в основном берутся, ну как это, для слежки. Такая вот таблеточка небольшая.
4: Что там, GPS-датчик?
5: GPS-датчик, да. Так. Человека преследуют, и потом либо там грабеж происходит, либо ну вот какие-то нехорошие вещи.
4: Какая хорошая штука вообще. Как она может много решить.
5: Вот о чем и речь. Но надо помнить, что это
4: ну,
5: уголовно наказуемо. Да,
4: это, такие гаджеты запрещены, если не ошибаюсь. Да.
5: Запрещены, но все равно их ну как-то, видимо, провозят с собой. Может быть, из-за рубежа. Может, как-то вот, не знаю, серый вот этот вот есть же.
4: Не, ну сигналки некоторых автомобилей вот у меня там оснащена GPS этим.
5: Да, да, да. Но вот когда подкидывают таким образом, это считается как сталкинг, как преследование, и это наказывается законом, если что, если это обнаружится. Так вот, как вообще защищаться от вот таких вот кейсов непонятных, да? Ну, во-первых, по поводу кабелей и так далее. Всегда носите свой блок, ну, правда. Либо, когда вы подключаете через чужой вот этот вот блок, обычно система телефона запрашивает то, что как там, это только зарядка или передача данных.
4: USB-носитель, да, да.
5: Да, и обязательно нужно выбирать, что только зарядка. Есть еще такие вот USB-блокаторы.
4: Можно в функциях поставить, если не ошибаюсь, можно в функциях поставить только зарядку.
5: Функции, да, все да. Правильно. Есть еще USB-блокаторы, то есть это специальный переходник, который не позволяет зарядке скачивать данные. Ну, это тоже как бы нужно об этом подумать.
4: Ну, это вообще, это с собой вообще латы нужно носить, вы понимаете?
5: Нет, не то, что латы, это прямо глубоким тревожным пирожочком надо быть, чтобы обо всем об этом...
4: Про что я говорю? Денщика рядом, что он еще с собой, повозку.
5: Можно решить все гораздо проще. Вы, пожалуйста, установите последние версии для айфонов, для андроидов. Для айфонов это, по-моему, iOS 18.4 и выше, и Android от 15 и выше. Вот как раз там можно, требуется для передачи данных по USB требуется биометрическое подтверждение. Вот, вот это гораздо такое интересное спасение.
4: Потом, просто, мне кажется, в какой-то момент надо ловить себя на мысли, чаще ловить себя на мысли, кто ты, что ты, зачем ты здесь находишься,
5: конечно,
4: и что с тобой происходит, и надо ли тебе вообще вот это все.
5: Об этом чуть позже, да. Ну ты знаешь, да? Итак, вот по поводу СМС вот этого вот бластера. Угу. Что вообще делать? Конечно, ну...
4: Ну, а что делать?
5: Знает...
4: Вот я зашел в торговый центр, например, вот я сижу в кинотеатре, СМС-бластером там работают, а я же слом не
5: сном, не духом.
4: Ну, конечно.
5: Конечно,
4: как?
5: Конечно.
4: И как мне защищаться-то от бластера?
5: Да, так вот, вот эта вот базовая станция, да, вот от которой приходит сообщение, конечно, конечно, у них там какие-то определенные настройки, да?
4: Понятно.
5: Во-первых, если вы находитесь в общественном месте, да, и к вам такое сообщение приходит, пожалуйста, не торопитесь нажимать
4: про
5: на ссылку.
4: Про что и речь? Вы вот. Подумайте, кто вы, что да. и зачем вам это надо.
5: Да, о да. чем и речь.
4: Да.
5: И, пожалуйста, не нажимайте на какие-то там ссылки, а просто, если вам действительно это предложение как-то зашло, стало интересно, вы не поленитесь, зайдите в приложение банка. Там все это, как правило, дублируется, если действительно от банка есть какие-то плюшки. Ну, ты же видел наверняка, да, ты знаешь.
4: Uh-huh.
5: Там от любого практически банка, это вот и зеленый наш банк, и желтый, и там все вот эти вот предлагают. Теперь по поводу... И, кстати, можно ставить авиарежим в торговых центрах. Если вам, например, хочется действительно отдохнуть в кино, да, угу. ну, поставь-то авиарежим.
4: Ну,
5: во-первых,
4: сейчас.
5: Тебя никто не будет беспокоить. Согласна с тобой. Иногда действительно бывает нужно
4: авиарежим.
5: Быть... Вот. Но... Я как один из вариантов говорю.
4: Ну, как вариант,
5: для наших
4: да.
5: случаев.
4: Вариант вообще просто отключить телефон.
5: Как вариант.
4: И не брать его с собой вообще никуда.
5: Или кнопочным телефоном пользоваться. Вот моя маме, например, редко.
4: Прекрасно, с большими кнопками еще попадаешь.
5: Да-да-да.
4: А не ищешь там, где что.
5: Да, а теперь по поводу вот этих подброшенных таблеточек AirTag. Знаете, что интересно? Когда вы, ну это на айфонах обычно, когда у вас в сумке подложенная вот эта штучка лежит, она пытается, она всплывает, точнее, в айфоне, как подключение, типа, подключите наушники.
4: AirPods, как будто открывается.
5: Как будто AirPods, бы, да. AirPods. Да, да, да. Но там не AirPods, а там по-другому написано, если внимательно посмотреть, что это вообще какое-то левое устройство. Uh-huh, uh-huh. Вот в том случае, о котором я тебе рассказывала, когда девушки подбросили в аэропорту, она притом шла в компанию друзей, и вот они пока ехали домой, у нее вот это всплывает и всплывает. То есть можно было бы подумать, ну, мало ли, там, в транспорте, например, мы едем, да, долгое время с одними и теми же людьми. И, может быть, чье-то устройство пытается подключиться. Ну, бывает такое. Но когда ты едешь в машине, и ни у кого таких из тех, кто в машине находится, такого устройства нет, да, в другие машины там тоже туда-сюда ездят и так далее. То есть что-то не то. Стала она копаться в сумке и обнаружила вот эту вот таблеточку. Эта таблеточка на минуточку... Ну, около 50 тысяч стоит. То есть
4: да
5: дорогая
4: ладно?
5: Штучка. Да.
4: Вот
5: да.
4: это так, не, вот 50 дешевая. Тысяч в карман другому человеку.
5: Есть там более дешевые какие-то варианты. Но они, знаешь как, они что-то там, ну, с какими-то ограничениями угу. по расстоянию и так далее. И мы, говорит, решили... Это вот
4: а у нас сейчас
5: было.
4: Они не работают. Вы в курсе? Как только что-то начинается,
5: кстати,
4: сразу
5: да.
4: GPS закрывается вообще
5: вот,
4: в городе.
5: О чем и речь. Даже
4: да.
5: вот, ну, ты знаешь, могут...
4: Ну, есть обходчики, я вот знаю, потому что...
5: По блютузу.
4: Гидроциклы. Вот сейчас вот тоже страдают те, кто ездит на гидроциклах. Ага. У них GPS же,
5: да.
4: а на этом во многом, то есть все движение гидроцикла
5: вот
4: ориентировано,
5: что.
4: Да. Угу. И когда включается вот эта глушилка GPS, гидроцикл, он не может ехать, понимаешь?
5: Ну,
4: поэтому
5: что?
4: Ставят обходчики специально вот этого GPS
5: ага.
4: сигнала, чтобы гидроцикл мог нормально передвигаться.
5: Да, ну надо, конечно же, еще понимать, что мошенники, которые пользуются такими технологиями, они все эти обходные пути знают. К тому же отслеживание можно подключать через Bluetooth, например. Он, понятно, что далеко не действует, но если, например, за вами кто-то следит и близко находится, вот такое вот может быть вполне себе. Так вот, вот когда такое появляется... они, кстати, вот из того случая забыла, я не договорила. Значит, они решили проверить, кто вообще это подложил. То есть они вытащили эту таблеточку, положили на скамейку
4: так.
5: и отошли в сторонку. Через несколько минут подъезжают на машине два парня крепких. И вот за эту таблеточку, то есть они, понятно, по этому геолокации искали, смотрели, и друзья этой девушки вышли, типа, что надо,
4: да.
5: что случилось, почему? Они говорят, а мы хотели познакомиться, ля-ля-ля, хи-хи-ха-ха, и все-таки свинтили. Ну, нет, конечно, им просто не дали, понимаешь. Но на самом деле штучка достаточно опасная, имейте в виду, и если вы найдете такую...
4: Будьте бдительны.
5: Будьте бдительны, и, господи, у меня такое ощущение, что мы сейчас нашим слушателям внушаем, что это там, все страшно.
4: Не, ну, ребят,
5: друзья,
4: без фанатизма,
5: страшно.
4: Как говорит наш президент, без фанатизма, пожалуйста.
5: Без фанатизма,
4: конечно.
5: Все верно.
4: Не
5: Итак,
4: ищите в каждом этом,
5: да.
4: данном вам в пятерочке вот этого GPS-датчик.
5: Да. Итак, друзья, за финалем сегодняшнего сегодняшнюю передачу, как Сергей сказал, надо тренировать осознанность.
4: Во.
5: Правильно? Вот. Помнишь вот
4: да,
5: это вот
4: помню.
5: Упражнение 5, 4, 3,
4: я
5: 2,
4: я тебя всегда
5: 1.
4: Добрым словом вспоминаю.
5: Ну, я очень рада, мне все время уши чешутся, значит, нос чешется, что там, это ты меня вспоминаешь добрым словом, значит.
4: Хвост это про меня, уши не знаю другой.
5: Да-да-да. Итак, что, 5 предметов, которые ты видишь, да?
4: Так, поехали. Экран, телефон, сотовые, ручка и, ну, вот наушники.
5: Да. Будет там. 4 ощущения в теле, что там у тебя?
4: В теле?
5: В теле, да.
4: Приятность такая.
5: Ну нет, на теле, вот у тебя
4: на теле
5: часы, да, вот
4: холодно,
5: это вот
4: часы, да. Ручка.
5: Да,
4: и...
5: волосы почесал, вот да, они ощущения у тебя, да. Вот это вот, да. Теперь 3 запаха.
4: Ну, свой парфюм, запах студии, ну угу. И вот, предположим, что там пахнет за улицей.
5: Ну, кстати, я перепутал. Ну, ладно, там можно и так, и так.
4: Неважно.
5: 2. Нужно...
4: Финская полиграфия. Мы с тобой финскую полиграфию все время нюхаем, да?
5: Да. У тебя, да. Потом, 2 звука. Давай послушаем вокруг, что мой голос очарующий.
4: Голос и вот то, что сейчас звучит в эфире.
5: Да, сейчас звучит. И 1 вкус. Во рту почувствовать. Вот я ел тут у вас вкусные палочки, вот эти вот.
4: Да не, клубнику ел я.
5: О, вот, это же хорошо. Это у тебя между зубами застряло, да? А, хорошо.
4: Ничего не застревает,
5: да, друзья мои, обязательно можно и нужно тренировать эту осознанность, потому что когда происходит что-то странненькое, чтобы вы могли вовремя включиться, осознать обстановку и вовремя остановиться, чтобы не нажать на какую-то ссылку, да, ненужную, чтобы не попасться на уловки мошенников, не повестись на какие-то угрозы, да, если вдруг кто-то звонит. Вот это вот самое главное. И у меня на сегодня, пожалуй, все.
4: Молодец.
5: Да?
4: Да, ты большая молодец.
5: Я
4: мы
5: такая.
4: Тобой,
5: меня.
4: Мы тобой гордимся, да. Это была программа «Не дай себя обмануть». Это была Александра Батрутдинова, наш профайлер. Вместе с ней мы научимся распознавать мошеннические схемы и уловки, узнаем базовые принципы информационной безопасности, цифровой гигиены и защиты персональных данных. Меня зовут Сергей Белов, и слушайте программу «Рабочий полдник». Мы продолжаем, друзья мои.
2: «Не дай себя обмануть».
3: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
6: Реклама на Бим

0: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 16 июля. Группа «Рок-острова». Ничего не говори. Подробности на maximilians.ru.
1: Запрещено для детей.
2: Фестиваль концертов на крыше Roof Fest впервые в Казани. Комната культуры, Майя Мишель, Марко, Федук, Смеш Бенд и другие артисты на крыше Roof Place этим летом.
3: Билеты в кассах города. 16+.
4: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
5: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM-радио – это просто и быстро. 2-930-800.
6: Наслаждайся летом с BIM-радио.

0: на Бим-радио. Спонсор программы ООО «Октава».
1: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
2: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
1: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
2: А метро далеко?
1: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
3: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
4: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Всем здравствуйте, всем доброго дня, друзья мои. Согласно отчету данных Яндекс.Карты, сейчас весь казанский трафик по-прежнему 3 балла, местами затруднения. И, в общем-то, почти говорить не о чем. Вот только улица Галиаскара Камала от улицы Карима Тинчурина до Левого Булачина улица по времени проезд 10 минут. Гвардейская улица от улицы Макаренко до улицы Николая Ершова тоже время проезд 9 минут. И ситуация на мостах Ленинская дамба, мост Миллениум, Кировская дамба, третья транспортная дамба в обе стороны по нулям. Все данные о прогнозе и о прогнозах, друзья мои, ждите в ближайшее время в эфире. Ну, а на данный момент по-прежнему 3 балла. Поэтому пожелаю всем удачи за рулем. Продолжаем в том же духе.
0: Путевые заметки на Бим-радио.
6: Бим-радио. Первое в Казани.
0: Наши любимые слушатели.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: Бим-радио. Первое в Казани.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В 2026 году на развитие глэмпингов и эко-отелей в Республике Татарстан будет выделено почти 220 миллионов рублей. Реализация запланированных мер позволит расширить номерной фонд и повысить туристическую привлекательность региона, в том числе в природных и популярных туристических зонах. В Казани уровень безработицы составляет всего 0,25%. По данным за последние 10 лет, ситуация на рынке труда остается стабильно благоприятной. Фактически можно говорить о почти полном отсутствии безработицы в городе. Офтальмологи предупредили об опасности плавания в контактных линзах. По словам специалистов, купание в природных водоемах с линзами на глазах может привести к тяжелым инфекциям и даже потере зрения. Причина в том, что вода содержит бактерии, грибки и простейшие микроорганизмы, способные поражать органы зрения при контакте. Это были Бим-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!

0: моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.
3: Летнее настроение с BIM Radio.

0: это Филатов и Карас. Время, собственно, не ждет у нас скоро программа. Игра под названием «Однажды в Казани». Задам вопрос, связанный с историей нашего города, с краем, да, с историей края, опять-таки. И вы будете иметь шикарную возможность сегодня получить приз, выиграв в этой игре. А приз сегодня у нас на кону. Ну, очень надеюсь на, да, пригласительный билет в кино.
1: Мое любимое радио – это БИМ-радио.
2: Признание наших любимых слушателей.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Любопытно, что в Финляндии диагноз интернет-зависимость является причиной для освобождения от службы в армии.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-4».
3: На старт! Внимание! Поехали! В новый Белджи «Канавто» на Оренбургском тракте 209А. Встречайте июнь вместе с новым Белджи в «Канавто» и получайте специальные выгоды в честь открытия. Ждем вас ежедневно с 8.00 до 21.00. Оренбургский тракт 209А. 230 30 30. Подробности уточняйте в отделе продаж. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
4: Однажды в Казани.
5: Рад всех приветствовать, друзья мои. Всем доброго дня. Здравствуйте. Давайте поиграем. На кону пригласительный билет у нас в кино на 2 человека, на 2 персоны, соответственно. Но и вспомню, что сегодня 24 июня на календаре. И в этот день, между прочим, в 1987 году у нас в Казани торжественно открылся казанский филиал Центрального музея имени Владимира Ильича Ленина. В общем-то, пока для молодежи особо ничего не понятно, да? Он же Ленинский мемориал тогда назывался. Позже его реорганизовали в Национальный культурный комплекс «Казань», а еще позднее это стало Национальной библиотекой Республики Татарстан. Да, вот то самое место, которое находится на историческом месте, которое, как называется, на каком бугре стоит Национальная библиотека Республики Татарстан. Сообщение под номером 5 станет победным, а его автор получит пригласительный билет на два лица в кино за счет Бим-радио. Сходите.

0: Стрим радио. Первое в Казани.
1: Так, супер-пупер. Осталось только напомнить телефон. +7 972 72 102 8. На каком бугре находится Национальная библиотека Республики Татарстан? Да, поэтому пишите, друзья мои. В Максе пишите на этот номер. Все уже вижу.

Давайте подведем итоги игры под названием «Однажды в Казани». До этого спрашивал вас, отталкиваясь от исторического момента, в 1987 году, да, торжественно открылся казанский филиал Центрального музея имени Владимира Ильича Ленина, он же Ленинский мемориал. Позже его реорганизовали в Национальный культурный комплекс «Казань», НКЦ «Казань». Я туда еще на дискотеке ходил. А еще в наше время это называется Национальная библиотека Республики Татарстан. На каком бугре стоит? На Федоровском, потому что раньше на этом месте стоял Федоровский монастырь. И княже, наш слушатель правильно ответил в пятом сообщении, победным, с тем самым получает пригласительный билет на двоих в кино. Молодец! Наши поздравления на доску почета. Ну и считай, даже для тебя лично Рита Ора сейчас поет.

0: хочу. Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Смолин Алексей Игоревич. Бани «Деревенька».
2: Парижик Артур на связи. «Деревеньки» — новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали — попали на пар. Островского 16/3.
3: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
4: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2 930 800.

0: Да, в этом безграничном мире всегда можно найти что-то по душе. Ну, например, сегодня, пожалуйста. Казанцы вновь смогут посмотреть фильм «Под открытым небом» сегодня в 19.00 в детском парке Елмай. Покажут кинокартину «Кудряшка Сью». Слушайте, прикольный фильм, я его помню. Это что-то из 90-х. Мы тогда еще на кассетах его смотрели. Да, посмотрите с детьми. Такая прикольная, семейная, увлекательная кинокомедия. А у нас здесь на Бимрадио в ближайшее время команда АХА, Бандерас и Фастбой с Руфом. Ух, классно будет.
1: Бимрадио. Первое в Казани.

я мог забыть? Нет, нам все здесь напоминает. Проект «Моя любимая песня». Мне нужен тот, который будет передавать привет и слушать свою любимую песню в ближайшее время. Набирайте прямо сейчас номер студийного телефона 292-102-8.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В 2026 году на развитие глэмпингов и эко-отелей в Республике Татарстан будет выделено почти 220 миллионов рублей. Реализация запланированных мер позволит расширить номерной фонд и повысить туристическую привлекательность региона, в том числе в природных и популярных туристических зонах. В Казани уровень безработицы составляет всего 0,25%. По данным за последние 10 лет, ситуация на рынке труда остается стабильно благоприятной. Фактически можно говорить о почти полном отсутствии безработицы в городе. Офтальмологи предупредили об опасности плавания в контактных линзах. По словам специалистов, купание в природных водоемах с линзами на глазах может привести к тяжелым инфекциям и даже потере зрения. Причина в том, что вода содержит бактерии, грибки и простейшие микроорганизмы, способные поражать органы зрения при контакте. Это были Бим-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!
2: Моя любимая тема.

0: Моя любимая песня.
1: Всех рад приветствовать, друзья мои. Его любимая песня, зовут его Булат. Он первый дозвонился, имеет полное право. Булат, я вас рад приветствовать. Добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Расскажите о себе, кто вы, как местный парень или не местный?
2: Местный.
1: Все, ну, и что, ипотека, дети, жена, все как было.
2: Как у всех.
1: Да, через все 5 лет холодильник меняем, дачу там, ну, все.
2: Ты дом свой частный?
1: Да, у вас свой дом, значит, да. Прекрасно. Сколько квадратов?
2: 130.
1: Ну, стандарт, да. В общем-то.
2: Да,
1: сколько
2: да, да.
1: же за ЖКХ-шечку, сколько прилетает? Десяточка?
2: Да, примерно где-то,
1: ну,
2: так, да.
1: Плюс-минус. Плюс-минус это зимой плюс 20.
2: Да, все верно, зимой свободнее.
1: Да-да-да. Булат, давайте передавайте привет и будем... Кстати, сегодня я уже слушал эту группу, но поставлю, потому что это же не мой выбор, это же ваш выбор, понимаете? А я могу только его поддержать. Именно 24 июня 1990 года группа «Кино» Виктор Робертович Цой дали последний концерт. Совместно, соответственно.
2: Да, да,
1: да. Да, и слушать мы будем группу «Кино» «Кукушечка», друзья мои. Кукушка будет, но Булат сначала расскажет о своих приветах, да.
2: Привет хотел передать супруге своей Альмире, детям, угу. Таисе и Федору, Мадине, Алисе. Чтобы все у них хорошо было, и всех, кто меня знает, услышал.
1: Отлично,
2: спасибо,
1: прекрасно.
2: Родителям.
1: Да. Спасибо большое вам, Булат, за звоночек. Мы поставим вашу песню. Желаю вам хорошего дня, как и всем слушателям Бимрадио. Ну что, кукушечка,
2: спасибо.
1: Кукушечка. Ждем кукушечка. Да. Где кукушечка у нас? Вот она. Все, поехали. Куда убежал?
3: Яркие летние хиты на Бимрадио.

заголовочек, конечно, следующий. Знаете ли, такой в русско-немецкой Швейцарии в Казани началось устранение борщевика. Я, честно говоря, в этом заголовке клюнул на русско-немецкую Швейцарию. Так вот, в поселке Аки на улице Красной Позиции борются с борщевиком. Ну, часть уже, видим, борьба продолжается. 14 миллионов рублей выделили на борьбу с борщевиком. Только в Высокогорском районе 14 миллионов рублей. Вот. А ранее Кабмин Татарстана определил перечень опасных чужеродных растений, в который вошел и борщевик Сосновского. Так что увидел борщевик Сосновского, уничтожил борщевик Сосновского. Стал молодцом. Может быть, я чипнешь что-нибудь от 14

У нас пересменка сейчас будет, друзья мои. 8 минут будем меняться. Ну, не, меняемся-то мы быстрее, но через 8 минут появится здесь Альберт Батанин. Мне, Сергей Белов, спасибо вам тоже огромное за внимание. У нас завершение No Angels, Still in Love with You и Holiday Boy, моя хулиганка. Всем хорошей среды, замечательных выходных, надвигающихся на вас лавиной. Надеюсь, не дождливый, разумеется, друзья мои. Всем пока, счастливо, ушел.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Семьи, в которых появился второй ребенок, с сентября 2026 года смогут получить отсрочку по ипотечным платежам на срок до полутора лет. Льгота распространяется на все ипотечные кредиты, включая ранее оформленные, и не требует подтверждения снижения дохода. В российских школах с нового учебного года скорректируют нагрузку по гуманитарным предметам для учеников 5-9 классов. Планируется увеличить количество уроков истории России и мира сразу на 30%. По замыслу авторов инициативы, это позволит углубить историческую подготовку и детально разобрать важнейшие этапы развития страны и мира. Исследование показало, что щедрость работает по-разному в зависимости от отношений. Между равными людьми подарок создает ожидание ответного жеста, а в асимметричных отношениях, например, начальник-подчиненный, он просто задает прецедент. Поэтому многие социальные связи держатся не на обмене, а на дарении, укрепляющем отношения. С вами были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня!

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Бим-радио.
2: 15 с небольшим в Казани. Всем отличного настроения желает Альберт Батанин. Как всегда, эти два часа проведем вместе. Ну и, конечно же, обещаю вам призы, подарки, розыгрыши, всякое такое приятное и замечательное. Ну вот, например, у нас на подходе игра «Смотри на мир ярче». Там, как всегда, разыграем подарочный сертификат в развлекательный центр. Кроме всего прочего, билет на концерт обещаю. Пока не расскажу, на чей, пусть будет сюрпризом. Но после короткой рекламы продолжим.
1: Реклама на Бим-радио.
3: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35.
4: Реклама ООО «Суварснань». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
5: Хотите запустить бренд одежды, но боитесь слить бюджет? Швейный цех «Строчки-сорочки» станет вашим экспериментальным цехом. Мы разработаем лекало, сошьем образец и мини-партию для теста продаж. «Строчки-сорочки» – ваш безопасный старт в бизнесе. Ищите нас на сайте.
2: Пока не расскажу, на чей, пусть будет сюрпризом, но после короткой рекламы продолжим.
1: Реклама на Бим-радио.
3: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35.
4: Реклама ООО «Суварснань». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
5: Хотите запустить бренд одежды, но боитесь слить бюджет? Швейный цех «Строчки-сорочки» станет вашим экспериментальным цехом. Мы разработаем лекало, сошьем образец и мини-партию для теста продаж. «Строчки-сорочки» – ваш безопасный старт в бизнесе. Ищите нас на сайте строчки-сорочки.рф.

0: квартиры, условия программы и текущих акций не является офертой.
1: Хотите запустить бренд одежды, но боитесь слить бюджет? Швейный цех «Строчки-сорочки» станет вашим экспериментальным цехом. Мы разработаем лекало, сошьем образец и мини-партию для теста продаж. «Строчки-сорочки» – ваш безопасный старт в бизнесе. Ищите нас на сайте «Строчки-сорочки.рф».
2: Соцсети могут прилечь. Обим-радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: Любимое радио. Первое в Казани.
1: Лето на любимой волне.
2: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Привезли мужика со множеством ожогов. Врач посмотрел рентгеновские снимки и говорит:
4: слушайте, да у вас переломов больше, чем даже ожогов.
5: Меня лопатой тушили, доктор.
2: Лопата!
6: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
7: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

Я тоже без вас не могу. Единственные вы мои слушатели Бим Радио. Прямо сейчас можно дозвониться по телефону в студии 292-102-8. 292-102-8. Сыграем в игру «Смотри на мир ярче». Прямо сейчас линия свободна.

0: ярче с БИМ-радио.
1: Ну а спонсор игры «Смотри на мир ярче» ООО «Клиника Смотри». «Клиника Смотри» – офтальмология для всей семьи. 10 лет ответственной работы, 9 филиалов России и Средней Азии, 500 тысяч успешно проведенных операций, 40 опытных офтальмологов в штате. «Офтальмология Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациентов любого возраста, с рождения до глубокой старости. «Смотри» – клиника, короткий и безопасный путь к здоровому зрению. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Ну а у нас на связи Лисан. Лисан, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ну, как ваша среда проходит? В трудах ли? В отдыхе?
2: В трудах.
1: Непосильных или таких приятных?
2: Нормально.
1: Ну, это среда, нормальные труды. Ну, ладно, тогда, в общем, у меня к вам есть один вопрос касательно зрения нашего замечательного. Если отвечаете правильно, то вам достаются подарочные сертификаты в развлекательный центр. Лисан, скажите, пожалуйста, а вот вы за компьютером работаете или как?
2: За компьютером.
1: Так вот, смотрите, вопрос. Почему при работе за компьютером глаза, оказывается, устают быстрее, чем при чтении книги? Представляете, что? Итак, варианты ответов следующие. Вариант А. Из-за того, что монитор работает в красном спектре излучения. Это вариант А. Вариант Б. Из-за того, что мы реже моргаем и слезная пленка пересыхает. Вариант Б. Или вариант В. Из-за того, что текст на экране монитора очень маленький, иногда думаешь, ну прям так мелко, что там. Ну, как вы думаете?
2: Я думаю, Б.
1: Из-за того, что слезков не хватает, да? И это правильный ответ! Да-да-да. Моргаем. Вы представляете, оказывается, при работе за любым экраном человек моргает в 3-4 раза реже обычного, из-за чего роговица вот пересыхает. Так что периодически моргайте чаще.
2: Да-да.
1: Кому привет передадим, победительницу нашу?
2: Ой, это все, да?
1: Да, все, представляете? Больше мучить вас не буду.
2: Хочу передать привет всему городу Казани, каждому жителю города Казани. Огромный-огромный привет, чтобы у всех все было хорошо. Привет моему мужу, который сегодня едет из командировки, моему сыну, который на тренировке. БИМ-радио, самому любимому радио.
1: Спасибо.
2: Всем огромный привет.
1: И вам тоже от нас ответный привет. Лисан, трубочку не кладите, за эфиром подробнее расскажу, что, где, как и когда. Ну, а игра «Смотри на мир ярче» обязательно появится в эфире БИМ-радио. Главное дождаться.
0: «Смотри на мир ярче» с БИМ-радио.

0: Поцелуи, говорят, улучшают иммунную систему. Тут вот есть прям целое исследование нидерландских ученых. Целуйтесь боль. Но единственный момент, не абы с кем целоваться, естественно. А, ну, как бы, со второй половинкой, конечно.
1: Бим-радио.
0: Кстати, о здоровье. Тут, значит, новое исследование подоспело. На этот раз в прицеле нашего внимания айтишники. Айтишники, внимание, attention. Вы оказались одними из самых больных работников России. Представляете, что 44% из них страдают от эмоционального истощения. Выяснили страховщики. Почему-то страховщики это выясняют. Непонятно. Ну, видимо, им потом с этим работать. Работа за компьютером бьет и по психике, и по телу. Ну, как бы по телу, да, понятно. Это не самая полезная для организма работа. Сидеть целыми днями, стучать по клавиатуре, смотреть в экран в позе зю. Ну, такое. Ну, только если какое-то суперкрутое анатомичное кресло, наверное. Что-то в этом духе. Периодически вставать, делать зарядку. Ну, кто так работает? Да никто. А вот что там с психикой, непонятно. Ну, нам, возможно, нервная работа. Напишите мне, пожалуйста, сотрудники вот этой IT-структуры. Что там? Почему вы нервничаете? В чем? Часто ли вы стучите кулаком по клавиатуре? Также в топе жалоб. Боли в шее и спине. Ну вот, пожалуйста, целыми днями сидеть, конечно, за компьютером. Проблемы со зрением, пожалуйста, тут, да, я могу, собственно говоря, подтвердить. Тревожность и плохой сон. Ну, вот как-то так. Главные причины – сидячий образ жизни, ничего удивительного. Перегрузка задачами и страх. Непонятно, что за страх. А страх, что нейросети оставят без работы. Вот в чем, оказывается, бедные айтишники. Все понятно, все понятно. В общем, оказывается, работать в IT больно и дорого. Вот такая история.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Только на этой неделе акция «Ценопад» в детском парке «Тейкабум» в ТРЦ «Казань-Молл». Скидка на билеты 50%. Покупай билет сейчас на сайте takeaboom.ru. Вводи промокод «Ценопад» и приходите по билету до конца года.
2: Сроки проведения акции с 22 по 28 июня. Подробности на сайте takeaboom.ru. ООО «Казань Парк». Город Казань. ОГРН 120-47-00-12-912.
3: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Канавта». Дилерский центр «Лада».
4: Врываемся в лето с максимальными выгодами. Новая «Лада» от 729 600 рублей. В наличии у официального дилера «Лада» «Канавта». Звоните 8 843 230 30 30. Цена на «Лада» «Гранта Классик» с выгодой по трейд-ин и госпрограмме. Акция действует до 30 июня 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Если «Лада», то «Канавта».
5: Фестиваль концертов на крыше Roof Fest впервые в Казани. Комната культуры, Моя Мишель, Марко, Федук, Смеш Бенд и другие артисты на крыше Roof Place этим летом. Билеты в кассах города 16+.
6: А вы продаете рекламу?
7: Нет, просто даем послушать.
6: Красивая. 2 930 800.
5: Бим Радио. Первое в Казани.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайф».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на iBeam Radio. Семьи, в которых появился второй ребенок, с сентября 2026 года смогут получить отсрочку по ипотечным платежам на срок до полутора лет. Льгота распространяется на все ипотечные кредиты, включая ранее оформленные, и не требует подтверждения снижения дохода. В российских школах с нового учебного года скорректируют нагрузку по гуманитарным предметам для учеников 5-9 классов. Планируется увеличить количество уроков истории России и мира сразу на 30%. По замыслу авторов инициативы, это позволит углубить историческую подготовку и детально разобрать важнейшие этапы развития страны и мира. Исследование показало, что щедрость работает по-разному в зависимости от отношений. Между равными людьми подарок создает ожидание ответного жеста, а в асимметричных отношениях, например, начальник-подчиненный, он просто задает прецедент. Поэтому многие социальные связи держатся не на обмене, а на дарении, укрепляющем отношения. С вами были новости на BIM Radio. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня!

0: Ну что, девочки в маленьких автомобилях и мужчины в больших автомобилях.
1: Бим-радио.
0: Прямо сейчас разыграем пригласительный на двоих, естественно, на концерт певицы Светы. Уже совсем скоро, 4 июля. Все это состоится в 19.00, Roof Place, Казань. 12+, 12+, так вот это все сказали. Так, это получается в следующую субботу. Следующую субботу, 4 июля, концерт Светы. Ну, что вам предстоит сделать? Немножечко придется потрудиться, конечно. За такое нужно постараться попробовать, значит, победить в соревновательном формате. 92-72, 42-102-8, цифры для ваших отправлений. Макс, телегу, у меня все работает. Все вижу, все читаю. И туда можно писать. Предлагаю продолжить стихотворение строчки из песни. Ну, вот, попеределывать немножечко. «Синеглазые дельфины». Все же знают эту песню? Все, супер, отлично. Вот, «Синеглазые дельфины нас катали на спине. Заверни мне, дорогая, базилика в шурме». Что-нибудь такое, вот, в общем. Первые две строчки остаются синеглазыми дельфинами, которыми катали на стене. А дальше уже вот что вашей душе угодно. Ну и, собственно говоря, самые оригинальные, прикольные, интересные у нас и заберет пригласительный на двоих. Еще раз. «Синеглазые дельфины нас катали на спине. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Чего-нибудь пришлите мне».

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-3».
2: Срочное сообщение для автомобилистов. «Канавто» открыл двери в мир «Волга». Продажи новых автомобилей «Волга» уже стартовали. Для первых 15 покупателей подарок – пакет дополнительной защиты. Ждем вас в официальных дилерских центрах «Канавто». Оренбургский тракт 209В и Сибирский тракт 52. Подробности 230-30-30. Количество подарков ограничено. Акция действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.

0: Бим-радио.
1: Так, ну что, давайте определять победителя в нашем розыгрыше, значит, стихотворном. Во-первых, у нас два билета на концерт «Барышни по имени Света». 4 июля состоится это все в следующую субботу в 19.00, Roof Place, Казань, в 12+. Такая вот история, в 19.00 начало. Итак, я вам предложил немножечко похулиганить, продолжить строчки из песни «Синеглазые дельфины». Нас катали на спине, чего там у вас, в общем, интересного произошло. Вот что есть из того, что нам прислали. Синеглазые дельфины нас катали на спине, кошки и собаки побежали по стене. Это да, это вот чтобы, как бы да. Синеглазые дельфины нас катали на спине, а потом швырнули в тину и забыли в глубине. Это Аида написала очень по-доброму, Аида. Вам бы что-нибудь такого, хорроры какие-то писать, что ли? Алиса написала: синеглазые дельфины нас катали на спине. Всех диджеев я из Бимки снова вижу во сне. Ну, надеюсь, Лисан, меня почаще вы видите. Решат пишет: синеглазые дельфины нас катали на спине. Я люблю тебя, родная. Приготовь борща ты мне. Ну, как бы, зато по делу. И в рифму. Синеглазые дельфины нас катали на спине. Улыбаюсь без причины. Дурачина я вполне. Нормально, нормально. Так, что еще? Так, что-то тут механик написал. Я не могу такой механик прочитать. Это нехорошо. Это что-то вот... Потом все водители такси скажут: а дай-ка мне номер, пожалуйста, этого механика. Вот, а я же дам. Синеглазый дельфин нас катали на спине. Мы смеялись без причины, мокрые, как в страшном сне. Говорила ты, где берег? Нарисован был рассвет, а дельфины на вопросы отвечали: денег нет. Так, ой, слушайте, а тут еще есть. В общем, я предлагаю продолжить это дело, потому что, ну, судя по всему, сейчас все подтянулись, эти мастера стихотворного жанра. Продолжите строчку, пожалуйста. Синеглазые дельфины нас катали на спине. Что там дальше? Самому оригинальному подарим два билета на концерт Света уже совсем скоро.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Ресторан «Максимилианс» представляет 25 июня в честь дня рождения ресторана «Коста Ла Коста». Подробности на maximilians.ru.
3: 18+.
4: Здравствуйте, меня зовут Альбина. Я руководитель питомника растений «Клевер». Это место, где начинается красота. Хвойные, плодовые, цветущие кустарники. Все адаптированы к нашему климату. Мы вырастили их с любовью, чтобы они радовали вас долгие годы. Наши адреса: Мамадышский тракт 58, Залесная 58.
2: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют. 16 июля. Группа «Рок-острова». Подробности на maximilians.ru.
3: Запрещено для детей.
5: Реклама на радио – хорошо. Реклама на «Бим-радио» – еще лучше. 2-930-800.

0: Бим Радио.
1: Ну, давайте дочитаем сообщение. Тут много всякого разного, в том числе безобразного. Уж такое, ну, забавное, но не эфирное, ребят, такое не могу прочитать. Так, что тут у нас еще есть непрочитанного? Синеглазые дельфины нас катали на спине, мы сидели и балдели, словно в сказочном сне. Это Айдар такой пролетел, Марина написала. Синеглазые дельфины нас катали на спине, только вот теперь купальник отстирать придется мне. Ой, какой кошмар, Марина. Вы поаккуратнее, пожалуйста. Так, синеглазый дельфин нас катали на спине, белки скакали во дворе, с Бимом танцуем, улыбаемся во сне. Тоже неплохо. Синеглазые дельфины нас катали на спине, но и мы прокатим Свету на фан-зоне на спине. Рустем вот такое вот обещает. Спине и спине. Ну, как бы, в рифму, но... Ладно. Александр пишет. Синеглазый дельфин нас катали на спине. Думал я, они нас спасают. Оказалось, у них дефиле. Так, что тут у нас еще есть? Синеглазый дельфин нас катали на спине. Любимое радио пело о теплой весне. Звучал там голос певицы из «Заветной мечты» о том, как на концерт к ней спешим я и Света. Ну, ладно, такое тоже может быть. И вот еще кредит на отпуск не дали мне, придется отдыхать на речке в деревне. Но в качестве победителя у нас оказался следующий автор. У него тут сразу две накинул сразу два варианта. Вот такое. Синеглазые дельфины нас катали на спине, а тюлени зависали в карамельном киселе. Вот так вот. Абсурдный юмор. И второе, ну, нам больше всего понравилось. Синеглазые дельфины нас катали на спине, а Бим Радио орало на дельфиньей чистоте. Так что человека с псевдонимом Адель, мы вас поздравляем! Два билета на концерт Света достается именно вам. Вы молодец. Светлана говорит, а мое... Светлана, сейчас вас тоже прочитаю, подождите. За дельфины нас катали на спине, а я еду на машине на дачу к себе. Буду поливать я огурцы цветочками своими, любоваться в душе. Также ягодки я соберу для дочки своей, привезу домой их с любовью ко всем. Вот, все. Светлана, я вас тоже прочитал. Вы тоже молодец. Адель, мы вас поздравляем. Два билета на концерт Света достаются вам. Сейчас напишу подробнее, что, где, как и когда. Все молодцы, все умнички. Люблю вас.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте! У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В школах могут вновь вести методическое сопровождение учителей. Эксперты считают это критически важным шагом для сохранения высокого уровня образования в России. Добиться этого можно прежде всего через повышение методической подготовки и развитие практических навыков педагогов. В России планируют запустить народную ипотеку под 3%. Воспользоваться льготной программой смогут граждане, которым необходимо улучшить жилищные условия. В первую очередь это бюджетники, студенты, молодые специалисты и те, кто еще не стал родителями. Особое внимание в рамках программы предлагается уделить индивидуальному жилищному строительству. Интересный факт. Если у людей для идентификации используют отпечатки пальцев, то у кошек узор на носу. Он также уникален. Нет двух кошек с одинаковым рисунком носовой подушечки. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: Бим Радио.
1: 16:06 в Казани. Всем отличного настроения. Альберт Батанин в по-прежнему в студии Бим-Радио. В этом часе тоже много всякого интересного и классной музыки. Ну вот на данный момент такая новость. В Казани активное цветение всякого разного. Аллергики, держитесь. Цветут липа, злаки и сорняки. В общем, здоровья всем. Без рекламы в этот раз.
0: Телефон рекламной службы Бим-Радио. 2-930-800. Бим-Радио. Первое в Казани.

0: Летнее настроение с Бим Радио.
1: Утро красит казанские крыши в рассвет. Включаю приемник, и грусти у нас нет.

102 и 8, цифры тепла, с ними дружба крепчала, любовь расцвела. Обнимем весь город в сиянии дня, ведь Бим — это ты, это мы.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Бесит, когда разговор с тобой начинают не с поклона.

0: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
1: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: счастье – это поесть. Вот я бы так перефразировал эту песню. Я думаю, что со мной, в принципе, все согласятся в обеденный... А, все, закончилось уже перерыв. Все, работаем.
1: Радио.
0: Кстати, о еде. Суши и роллы оказались супередой, которая прокачивает ваше здоровье. Такой заголовок промелькнул мимо меня, и я не мог его не прочитать вам. Врачи утверждают, что эти блюда японской кухни – кладезь омега-3, жирный кислот, который поддерживает здоровье сердца, мозга, а также борется с воспалениями, а также они могут богаты полезными всякими минералами, селеном, например, или магнием. Вот. Так что сегодня, так сказать... побольше суш и роллов. В общем, вместо, я не знаю чего. В общем, закажите его. Или, может быть, кстати, сами. Может быть, у меня мама готовит суши-торт. Вы когда-нибудь ели суши-торт? Это так же, как суши и роллы, но только торт. Только большой. Ладно, в общем, с меню на сегодняшний вечер, я думаю, все определились. Ага.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Любопытно, что Жюль Верн написал книгу «Париж в 20 веке» в 1863 году, в которой еще тогда подробно описал метро, автомобиль, электрический стул, компьютер и даже интернет. Однако издатель отказался печатать книгу, и она была забыта более чем на 120 лет. Рукопись обнаружил правнук Жюля Верна, и книга впервые была издана лишь в 1994 году.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-4».
3: На старт! Внимание! Поехали! В новый Белджи «Канавто» на Оренбургском тракте 209А. Встречайте июнь вместе с новым Белджи в «Канавто» и получайте специальные выгоды в честь открытия. Ждем вас ежедневно с 8.00 до 21.00. Оренбургский тракт 209А. 230-30-30. Подробности уточняйте в отделе продаж. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.

0: These beautiful things that are.
1: Бим радио.
2: Продолжается эпопея с горячей водой. Напомню, вот с 22 числа в 5 районах Казани горячую воду отключили. И вот, пожалуйста, еще одна новость. На следующей неделе в десятке домов Приволжского района на этот раз отключают воду. Итак, с 9 утра 30 июня до 13.00 1 июля. А, ну не так, в общем, не так надолго. Будет прекращена подача воды, вообще любой воды, на горячей и холодной, на улицах Роторной 7, 7, корпус 1, 7А, 9 и 9А, 11 и Халева 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13А и 15. Также возможно снижение давления ориентировочно до 5 этажа или кратковременные перебои на обширной территории. Такая вот история. Кстати, как у вас там, как вы поживаете без горячей воды, мои любимые? Мои властелины тазиков и ковшиков, рассказывайте, как вы страдаете или уже как бы, господи, чем нас уже удивить часто.
3: Реклама на Бим-радио.
4: Ресторан «Максимилианс» представляет 25 июня в честь дня рождения ресторана «Коста Ла Коста». Подробности на maximilians.ru.
5: 18+.
6: Приглашаем на Всероссийскую ярмарку трудоустройства в рамках Дня молодежи 27 июня с 10 до 20 часов в экстрим-парк «Урам». Пробуйте себя в новой профессии, выигрывайте призы и знакомьтесь с интересными работодателями республики. Вход свободный. 0+.

0: Каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
1: 211-00-73. 0+.
2: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio. 2-930-800.

0: Хим новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бим Радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим Радио. В школах могут вновь вести методическое сопровождение учителей. Эксперты считают это критически важным шагом для сохранения высокого уровня образования в России. Добиться этого можно прежде всего через повышение методической подготовки и развитие практических навыков педагогов. В России планируют запустить народную ипотеку под 3%. Воспользоваться льготной программой смогут граждане, которым необходимо улучшить жилищные условия. В первую очередь это бюджетники, студенты, молодые специалисты и те, кто еще не стал родителями. Особое внимание в рамках программы предлагается уделить индивидуальному жилищному строительству. Интересный факт. Если у людей для идентификации используют отпечатки пальцев, то у кошек узор на носу. Он также уникален. Нет двух кошек с одинаковым рисунком носовой подушечки. Это были новости на Бим Радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: весна-то ладно, а вот лето, особенно дождливое лето, иногда преподносит свои сюрпризы. В общем, сейчас, да, немножко городских новостей после песни про город от группы «Браво».
1: Бим-радио.
0: Итак, после недавних потопов в Казани решили серьезно заняться ливневками. Такой заголовок промелькнул, и на их обновление выделят 890 миллионов рублей. Я не знаю, много это или мало, ну, почти миллиард рублей, как бы, с одной стороны, казалось бы, да, ничего себе, а с другой стороны, нужно же понять, сколько у нас ливневок в городе, и, может, их... Ну, 890 тысяч, тогда по 1000 на ливневку, ну, как бы, вот, а может быть их 890, тогда по 1 000 000 на ливневку, и это уже другой разговор, не знаю, тут я не специалист. Всего же на дороге благоустройства города в этом году направят рекордный 27 миллиардов, хотелось бы долларов, но рублей тоже неплохо, хорошо, вот, только каждый год я читаю новости про то, что ливневки отремонтируем, вот, и каждый год я такие новости читаю.

0: спрашивал я тут у вас по поводу горячей водички, как вы поживаете без нее. Ну, естественно, все сразу написали, а у меня индивидуальное отопление, котел. В общем, все к Артуру идем мыться. Я сейчас всем номер скину его, раз у него индивидуальное отопление, он такой вот тут хвалится. Все, ждите гостей, Артур, набирайте котел, нас много.
1: Золотые нулевые. Золотые нулевые. Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-3».
2: Срочное сообщение для автомобилистов. «Канавто» открыл двери в мир «Волга». Продажи новых автомобилей «Волга» уже стартовали. Для первых 15 покупателей подарок – пакет дополнительной защиты. Ждем вас в официальных дилерских центрах «Канавто». Оренбургский тракт 209В и Сибирский тракт 52. Подробности 230-30-30. Количество подарков ограничено. Акция действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП «Смолин» Алексей Игоревич. Бани «Деревенька».
2: Парижик Артур на связи. «Деревеньки» — новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали, попали на пар. Островского 16/3.
3: Представьте дом, где тихо, тепло и уютно. Где просторный холл встречает вас каждый день. И любая деталь служит для комфортной жизни. Это новый жилой комплекс «Иволга» в Зеленодольске. Стены из керамического кирпича, эргономичные планировки с пользой в каждом квадратном метре и благоустроенная территория. Надежный застройщик. Группа компаний «Кирпич Холдинг». Узнайте выгодные условия на старте продаж на сайте jkdefisivolga.rf или по телефону 8-937-29-39-444. Застройщик ООО «СЗСМК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

0: Любим радио.
1: Ну, все, судя по прогнозу, лето как будто бы закончилось. Я тут посмотрел с завтрашнего дня, и целую неделю говорят, что будут дожди. Ну-ка, сейчас я повнимательнее еще раз посмотрю, что там у нас завтра. Завтра у нас в Казани ожидается дождливая погода плюс 20, в пятницу 17, в субботу 18. Ну, все, прям настроение в понедельник, вообще дожди, прям все. Деревню Гадюкина смыло. Ну, вот такие вот веселые новости меня в завершении своей смены. Ну, а далее будет веселее, потому что вечерний Трубин. Через пару мгновений стартуем. Здесь Петр Нежинский, Ярослава уже подоспели. Сегодня будет весело, по крайней мере, первый час, если вы понимаете, о чем я. Ну, а в завершении этого часа здесь появится классная композиция от Alcazar. Crying in the Discotheque, так называется. В общем, ну, если вы когда-либо танцевали в стиле диско, то вам этот трек точно понравится. Так что что-нибудь такого яркого надевайте сейчас. И вот дискотечным шагом уходите с работы. Садитесь в машину, делайте приемничек погромче. Ну, или уж если вы остались на работе, то делайте приемничек тоже погромче, никакой работы, только веселье. Вечерний Трубим через пару мгновений. Меня зовут Альберт Ботанин. Со всеми прощаюсь. Всем пока.

0: На часах 17:00. А значит, мы трубим. Сбор на вечернее шоу. Это тру. Контент. Это вечерний трубим.
1: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
2: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: вечернее шоу «Трубью».
1: Привет!
0: Помните? Помните, такая песня была
2: что?
0: Про
2: Простите.
0: Собачку в клубе? Нет, не помните?
2: Я помню про лисичку, которая... Как там это было? Come on, ладно, потом вспомню вам, скину.
1: Ну, короче... Короче, да. Всем привет, да, это, короче, вечернее шоу, короче, 102.8 FM, короче.
2: Короче,
1: вообще, да.
2: Ты с КВН вот это?
1: Вы борцы такие, да, с нами Альбертик,
2: Петр Викторович тоже с нами, да.
1: И девушка какой-то красивый, кто это?
2: Не знаю.
1: Брат, ты не познакомился, нет?
2: Нет, стесняюсь я, стесняюсь.
1: Значит, не надо стесняться, говорил наш этот Аксакал, помнишь?
2: Было дело.
1: Было дело, да.
2: В общем, адекватности не ждите ближайший
1: час. Ну ладно, шучу, Славушка, с нами, конечно же.
0: Да, я сегодня так соскучилась по работе, так соскучилась по вам, дорогие любимые коллеги. И, конечно, по вам, дорогие радиослушатели. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Тема эфира у нас сегодня это, конечно, смотрите, у нас сегодня формат. Двое в эфире, не считая Ботанина. Поэтому... О! Там же эта штучка есть. Давай попробуем втроем.
1: Эта штучка не только там есть.
0: Короче говоря, сегодня вы нам задаете вопросы.
2: Так, какая штучка? Подождите, а почему я про штучку?
1: А вы что это? Товарища Урецкого не слушаете? Про штучку песню у него есть.
0: Ну, на крайняк Наташа
1: Королева. А у меня есть штучка вот такая, раз такая, ля-ля-ля, жу-жу-жу, никому не покажу.
2: А-а-а, это помним, это помним. Я просто думал этим грешным делом про другую штучку.
1: А не надо думать.
0: Ну, тебе 40 лет, каким уж грешным-то?
1: Не надо лишнего думать.
2: Да, хотелось бы.
0: В общем, сегодня вы нам задаете вопрос.
2: Пароль не знаешь? А я не знаю, какой пароль. Это не мой ноутбук. Ты взяла какой-то чужой ноутбук и говорит, а где пароль?
1: Господи, можно я его просто отключу? А он без толку вот бормочет просто и все.
0: В общем, сегодня вы нам задаете вопросы, мы на них отвечаем целый час.
1: С нами профессор. Вы придумали профессора своего альтер-эго, какое-то имя ему?
3: Виктор Табуреточкин.
4: Виктор Табуретка. Пусть будет Табуретка.
1: Редкое табу.
0: А можно на вас присесть, пожалуйста?
1: Нормально. Витя Табуретка. Нормально, мне нравится, классно. И надо это, у него компаньон.
5: Витя Табурет, это который...
1: Не, но вот в этом и прикол, как бы, понимаешь, это так же раньше давали по гремухе-то. То есть он здоровый, а ему говорит, малыш.
2: Ну, типа того.
1: Ну вот.
4: Эй, ты чё, эй?
2: А ты себе это придумал? У тебя же тоже
1: пока
2: есть?
1: Не придумал, да, сейчас подумаем. Да.
2: Вопросы, ждем вопросы от вас.
0: Ну, такие, подождите, ну, пример надо.
1: Давай,
0: ну, там,
1: давай,
0: почему,
1: давай.
0: Почему у людей разный цвет глаз, например, да?
1: Потому что они Мэрилин Мэнсон.
0: Или почему наступает ночь?
1: Потому что закрываешь глаза.
0: Которые разные по цвету.
1: Да.
0: Все, круг замкнулся. В общем, плюс 7.
1: Круг замкнулся.
0: 9-2-7-2-42-102-8. Адекватности сегодня в эфире не ждите. Это вечернее шоу «Трубим».
4: Веночек. Веночек.

0: Реклама на Бим-радио.
1: 27 июня садовый центр «Биосфера» приглашает на день открытых дверей. Вас ждут специальные предложения, мастер-классы, консультации специалистов и сюрпризы для покупателей.
2: Подробности на biosfera-kazan.ru. Без возрастных ограничений.

0: Сервис, бро.
1: Акции действуют при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа.
2: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
4: Не для работы создан я, а для счастья, любви, удовольствия и отдыха.
5: Термы в Громаде такие же, как Бали, только в разы дешевле.
4: Отдыхайте и не парьтесь ни о чем. Парьтесь только в стерлитамакских термах.
6: Озон Фреш позаботится о вашем...
7: Знают все про твое авто. Замени масло бесплатно в Global Service, бро.
1: Акции действуют при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа.
2: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
4: Не для работы создан я, а для счастья, любви, удовольствия и отдыха.
5: Термы в Громаде такие же, как Бали, только в разы дешевле.
4: Отдыхайте и не парьтесь ни о чем. Парьтесь только в стерлитамакских термах.
6: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаться.

0: Ай будущем. Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
1: Не для работы создан я, а для счастья, любви, удовольствия и отдыха.
2: Термы в Громаде такие же, как Бали, только в разы дешевле.
1: Отдыхайте и не парьтесь ни о чем. Парьтесь только в стерлитамакских термах.
3: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
4: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741, 16+.
5: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А.
6: Что может быть важнее безопасности самых важных людей? ЖК «Калина» — это закрытый двор, охрана и видеонаблюдение. Вокруг школы, садики, парк, семья и торговые центры. Бронируйте квартиры на сайте kalinadom.rf для вашей спокойной жизни.
7: Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 Закамье». Срок завершения строительства первой очереди — 4-й квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
8: Жилой комплекс «Калина». Первый бизнес-класс в Нижнекамске.
9: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.
10: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Очень ленивый самоубийца умер от старости.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: вечерний Трубим.
1: Так и умер мой телефон сегодня, в общем.
2: Ну ладно, сейчас зарядим, что-то не переживай, сейчас найдем проводочек.
1: Альберт,
2: какой-нибудь.
1: Альберт, так я тебе все дам, сейчас все зарядим. В итоге, что бы мне не давал, ничего не
3: смотрите,
1: работает.
3: Как интересно, женщина может перенаправить свой гнев туда, когда ей хотели помочь. Человек хотел оказать помощь, дал один провод, дай второй, а она недовольна. Вот не зря Александр Сергеевич в свое время, понимаете, вот это произведение назидательное написал о рыбаке и рыбке. Перечитывайте иногда вместе со своими женами.
1: Ну я, кстати, спросила Альберта, можно я тебя побью
3: иногда...
1: маленько?
3: Владычица морская, вот так на раз у вас с разбитым корытом может остаться. Подумайте об этом.
2: И без зарядки.
1: Я же говорю, телефон так и умер у меня. В общем, всем добрый вечер, вечернее шоу «Трубим». Я здесь не главная, да. У кого-то телефон работает, я смотрю.
3: Да, ну, а мы принимаем ваши вопросы. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Это наши мессенджеры. Витя Табуретко готов уже отвечать на ваши каверзные вопросы. Вот он, этот протез.
4: Разминаю свои
3: чресла.
4: Тут, знаете, поступил очень интересный вопрос. Подскажите, так. Пожалуйста, вот пишет там Алексей из города, наверное...
3: Алексеевска.
4: Кто под землей морковку красит?
3: Хороший
4: как
3: вопрос.
4: Как вы думаете, коллеги?
1: Но самый популярный ответ – это, наверное, крот.
4: А, нет, на самом деле...
1: Кератин.
4: Знаете, нет, современная наука имеет некоторое представление на эту тему. Знаете, дело в том, что морковь – это, так сказать, корнеплод, как мы это все прекрасно знаем, она достаточно жесткая. Смотрите, она достаточно мягкая становится.
3: Чертовски логично вы, Виктор.
4: У меня было 5 по логике, да.
3: Извините, продолжайте.
4: Очень логично.
3: Продолжайте.
4: Так вот, значит, о чем я? О моркови. Да. Так вот, морковь, да, ее можно в салатик покрошить, да, замечательно. Там витаминки. Да,
3: подождите, Виктор, я верну вас к вопросу от нашего знатока.
1: Да.
3: Вопрос был такой. Кто красит морковку под землей?
4: Да, знаете, процесс покраски, это, так сказать, изменение цветовой структуры. А что такое цвет? Цвет — это же это волна с точки зрения физики. То есть
3: спектр, вы хотите сказать?
4: Да, световой спектр. Mm-hmm. И вот, в зависимости от того, имеется в нашу сетчатке, значит,
3: так вопрос,
4: колбочки.
3: Красит кто? Дядя Витя, красит так.
1: Скажи,
3: кто?
1: Природа, не ошибешься.
4: Ну, знаете, тут важно понять, где все это происходит.
3: На крайний случай может морковку покрасить, уж прости, господи.
4: Важно понять, где происходит этот процесс.
3: Под землей. Underground.
4: Ну, не совсем под землей, так сказать, на самом деле, плодородный слой почвы, который покрывает нашу, так сказать, благодатную
3: посмотрите,
4: страну.
3: Посмотрите, ваш коллега Бабай пишет, что кроты красят.
1: Вот, кроты.
4: Нет, знаете, кроты это не способны. Дело в том, что у кротов есть другие занятия.
1: Они же слепые.
4: Они, да, и им, собственно, цвет, так сказать, до фени.
3: Чужд.
4: Да, им по барабану.
3: Если бы они видели, что такой барабан, они бы наверняка так и сказали. Они же не видят, они же слепые.
4: Кстати, у нас сегодня очень на барабанах играли.
1: Хорошо, Виктор Табуретко, следующий вопрос у меня к вам. А клубничку кто в красное окрашивает?
4: А, да, раньше красное. Подождите-ка, я думал...
3: Какой клубничке сейчас подождите? Вот 18+, которая...
4: Кстати говоря, дело в том, что мне недавно попалась очень интересная статья. Я должен вам заметить, что на самом деле то, что вы называете клубника, это не клубника. Строго говоря, это земляник, по-моему, насколько я помню.
3: Земляник обыкновениус.
4: Слушай, а что вы вот в растениеводстве? Я тут не специалист. Я как-то больше это...
3: А вы по...
4: Я по области, да, по области, по краям,
1: прям
4: по областям.
1: Губернатор прям приедет.
4: По республикам всяким. Вот.
3: Хорошо, давайте будем переходить к следующим вопросам. Витя Табуретко сегодня отвечает на ваши злободневные вопросы.
1: Почему сборная?
3: 9-8-2-42-8. Я напомню просто.
1: Простите.
4: Я даже не Витя, а Виктор Степанович.
3: Виктор Степанович, простите, ради бога, Виктор Степанович Табуретко.
4: Но не тот. Другой Виктор Степанович, я молодец.
3: А, ну вы как бы более ясно выражаете в своих мыслях, мы поняли. То есть ты же, мы же, нам же, он же, это вот, а мы от вас такого не услышим.
4: Ну, если.
3: Если попросим.
4: Если попросите, если
3: я вас понял. Давайте, пожалуйста, коллега, простите.
1: Почему
3: вопрос?
1: Сборная Узбекистана вчера проиграла 5-0 Португалии?
4: Знаете, я вынужден вам не согласиться. На самом деле, она не проиграла, она произвела, значит...
3: Фурор?
4: Во-первых, да. Я должен вам заметить.
3: Как бы это ни странно звучало для Узбекистана по-французски, да?
4: Знаете, никаких странностей. Это потрясающая была игра. Вот, все те, кто ее смотрели, должны со мной согласиться, особенно, что происходило. Чем даже тебя челюсть заела.
3: Фурор, мы остановились.
4: Фурор. Ну, с точки зрения лингвистики, фурор – это, так сказать, некое такое состояние экзальтированности, когда вот человек произвел фурор.
3: С французским флером немножко добавить. Я добавлю страшного слова. Жан-Жак Руссо, абажур.
4: Да. Барат Жевел Треву, Жесуи Элен, Обуви Ремонт.
3: Жан-Поль Бельмазоль.
4: Бельман, оно самое, да. Так вот, значит, Франция вообще древняя, так сказать, цивилизация, должна заметить. Вот. Ну, я опять же это не специалист.
3: Галлы! У нас отмена! Это еще при римских императорах было вот это вот кличка, крик вот этот, понимаешь, у легионеров.
4: Бедные императоры.
3: Да, когда они выходили вот с галлами биться, не получалось, они говорят, галлы, у нас отмена. И убегали обратно, в общем-то, в свои фортификационные сооружения.
4: Ну, мы, так сказать, о столкновениях галлов и других, значит, народностей в те времена.
3: Ну, германцы так-то их все называли, вот, да, саксы, галлы, ну, ладно, не будем об этом.
4: Да, ну, весело. Ну, вы же смотрели документальный фильм-то.
3: Астерикс и Обеликс, конечно, документальный фильм я смотрел. Безусловно, по историческим событиям, конечно.
1: Да. Вас так неудобно перебивать, ты сейчас нету с телефоном воюю, но у меня есть вопрос.
4: Меня удобно перешагивать. Я обычно сижу просто. Или лежу.
1: Я попробую за эфиром. Или лежу. А за эфиром попробую. Если бы животные могли говорить, кто из них был бы самым грубым?
4: Ну, знаете, понятие грубости, это достаточно сложное понятие с точки зрения физики. Ну, в физике не используется понятие грубости, там, скорее, жесткость.
3: Жесткость.
4: Да,
1: жесткость. Крокодил был бы
3: твердость. Жесткость, твердость. Плотность, коллега, плотность.
4: Плотность.
3: Конечно же.
1: Вот. Вам виднее.
4: О чем мы сейчас?
3: О материи.
4: А, материи.
3: Как обычно.
4: Значит, ну, материаловедение сложный предмет, на самом деле. Там
3: никто не сомневается.
4: На стыке физики, химии, так сказать, геометрии в том числе. Значит, математика, естественно, царица наук, даже мы без нее.
3: Ну ладно, вы плавно, конечно, ушли от вопроса, почему все-таки сборная Узбекистана не выиграла вчера, но вы сказали, они произвели фурор, как минимум.
4: Да, это точно.
3: Вот, спасибо, да. Спасибо, Виктор Степанович, табуретка.
1: Есть еще просто вопросы. Привет, Ярослав, Петр и Альберт. Ярослав, я очень скучал. Спасибо большое, Ренат. Кстати, видео с Ренатом выложили, можно посмотреть. +7 972 42 102 8. Не успеваю зачитать вопрос. Вы тоже можете прислать свои.
3: Но обязательно зачитаю.

0: Дипси. Ну и небольшая информация на правах рекламы от спонсора вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита» клиника Муратова. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Название поменялось, но команда осталась та же. Опытные хирурги, ответственный подход и доверие, которое клиника заслуживала годами. А еще сейчас здесь действует акция на пластику груди под ключ всего за 299 тысяч рублей. В стоимость уже входят импланты, анализы, наркоз и стационар. Клиника Муратова на Островского, 67. Вы в надежных руках. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на БИМ-радио.
2: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС «Авто с пробегом».
3: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
4: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
5: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
6: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца. РФ». Телефон отдела продаж 254-60-96. Застройщик ООО «ЗЗ МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Приложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует на момент продажи квартиры.
7: Здравствуйте, я Альфред Хайрулин, основатель дуванского питомника в Држановском районе. Мы выращиваем яблони, смородину и малину. Наши саженцы вы можете приобрести в питомнике «Клевер» на Мамадышском тракте 58.
8: «Клевер» – выращенный у нас, стойкие к морозу.
9: Отец, чем будем новую беседку красить?
10: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
9: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
11: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум». На журналистов 62.
12: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ-радио еще лучше. 2 930 800.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Казани на данный момент плюс 20 градусов, по ощущению плюс 19. Осадков сегодня уже не ожидается, будет просто облачно. Завтра, в четверг, 25 июня, днем плюс 20 градусов, к вечеру плюс 18. Осадков не ожидается. Данная погода предоставлена электронными средствами массовой информации.
4: Не бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но БИМ все исправит.
5: Это вечерний ТРУ-БИМ.
6: Ну что ж, трое в лодке, не считая... А, нет, двое.
3: Двое в
6: нет.
3: эфире, не считая, ну, Ботанина.
6: Ну да. Альберт Ботанин, напомню, сегодня с нами.
7: Всем привет!
6: Здравствуйте,
7: всем
6: Альберт. Привет. И да. Ярославушка вот тоже напротив меня сидит. Всем тоже привет.
3: Да, всем привет. Петр Нежинский. И сегодня у нас среда. По средам мы задаем вопросы. Вы нам задаете вопросы в наши мессенджеры, а мы на них отвечаем. С юмором, без юмора.
7: Ну, пытаемся как бы.
3: Ну, пытаемся. И если вдруг мы где-то что-то сомневаемся, мы приглашаем профессора. Чокнутого маленько.
6: Да, Виктор Степанович Табуретко сегодня с нами будет, если что. Вот, обязательно, вы уже слышали, его включить там не остановить просто, на его песню не наступишь. Вот, поэтому, если что, слово ему будем давать по возможности. Давайте, вопросов много.
3: Сколько весит Земля?
6: Сколько весит Земля? Если горсть Земли, горсть
3: нет,
6: будет и весить.
3: Планета Земля. А, там планета. Что-то секситиллион тонн, сколько-то секситиль... Помоги мне, что ты на меня смотришь. Секситиллион.
7: Ты очень красиво говоришь это слово просто.
3: Нет, ну оно правда. Ну помоги. Как Петр, ну ты-то. Секситиллион. Во, секситиллион.
6: Секситиллион?
3: Да.
6: Это один секситиллион?
3: Секситиллион, во.
6: Или два секситиллиона?
3: Слушайте, ну это есть такое слово. Я его не придумала.
6: Я понимаю, что есть такое слово.
7: Тебе лишь бы простить.
3: Нет. Ну да.
7: Да. Нет, ну да.
3: Да что спорить с тобой. В общем, много весит.
7: Много, если... да что-то много.
6: Ну подождите, это же как бы тоже такой вопрос интересный. А если его развернуть под другим углом, откуда вы знаете, что Земля вообще...
7: Что-то весит, что у нас существует.
6: Да, понимаешь, может мы все вишну снимся, как
7: в
6: вот
7: матрице
6: это.
7: Матрице мы?
6: Да нет, есть такая интересная теория, что мы все снимся в вишну.
7: Ага.
6: Это мы все его сон.
7: А некоторые
6: и никакой земли нет, а мы справимся. Да, вот. По весне там и по грушам, и по яблокам иногда сны приходят. Вот, ну так, ладно, пусть будет секститиллион.
8: Знаете...
6: О, ну давайте, Виктор Степанович, пожалуйста, ваш выход.
8: Что кто-то когда-то пытается что-то взвесить, это означает, что, скорее всего, это могут украсть.
6: Ага.
8: Поэтому давайте мы не будем делать таких долгоидущих выводов. Поэтому...
6: Давайте не будем.
8: Я вам не скажу, сколько она весит.
3: Ой, Петр, я тут попрошу вас музыку поставить. Six Seven она называется.
7: Ой, не надо,
3: пожалуйста. Ну, здесь вопрос просто для атмосферности. Где-то там в моей папке могу встать сама найти, если хочешь.
6: Мне вот это всегда очень нравится. Знаете, коллеги, да. Постановка вот эта. Поставь вот этот, диджей, поставь мой компакт-диск. Диджей как бы должен понять, где его найти.
3: Да вот, я говорю, давай поменяемся, я сейчас встану.
6: Да я сейчас поищу. Не надо
3: вставать. Я встану, ты сядешь.
6: Сидите, сидите, пожалуйста, отдыхайте.
3: Ну, пока ты ищешь где-то там в моей папке, может, в папке тыц-тыц посмотри. А что за бабка? Бабка в студии.
6: А, это не бабка.
7: Нет никакой бабки.
3: Как вы меня назвали? Мне 36.
7: Не надо на свой счет. Все, подожди, Ярослава, ты еще хороша, вполне себе.
3: А мне сегодня молодой парень, 21-летний.
7: Ой, сейчас будет информация на правах рекламы.
3: Нет, нет, один парень, мы сегодня с подружками ходили, всем большой привет, девчонки. Мы сегодня ходили, и 21-летний парень сказал, что я неплоха.
6: Ну, видишь, как неплохо.
3: Я думала, плоха или неплоха. В общем, я неплоха.
6: Но если ты при этом прыгала, то плоха. Если не прыгала, то неплоха.
3: В общем, вот, давай, погнали. Six Seven, добрый день. Хоть вы мне объясните, что такое Six Seven? Все кричат, никто не знает. Six Seven, yeah.
7: Ну, короче.
6: Ну, так-то это цифры и все.
7: Да. Вообще, на самом деле, ничего не означает. Это просто трендовый мем такой. У молодежи, они когда орут Six Seven, начинают руками вот так вот что-то там взвешивать якобы.
6: Это как бы вот so-so, maybe-maybe.
7: Да, типа, не знаю. А, ты про это?
6: Да, вот это вот обозначает как бы, ну, so-so, может быть. вот 6-7, что-то знаю, вот такое. Знаю. Вот примерно вот так.
7: Проблема
6: я читал
7: в том,
6: об этом.
7: Что они сейчас.
6: Я об этом уже... трехтомник прочитал.
7: Трехтомник уже даже есть.
6: Понимаете? Да.
7: Знаменитый вот это на факультете чат GPT-шный. Какой тебе образование?
6: Да, совершенно.
7: Высшие чаты GPT-шные, да?
6: Факультет 35-й. Где проходит 6-7 как раз. Это уже больше на старших курсах.
7: А, это только на старших курсах?
6: Конечно, тут для этого надо расти просто.
7: Я надеюсь, мы полноценно ответили на вопрос.
6: По-моему, там Ярослав хотел какую-то еще ремарочку вставить.
3: А, да нет, у меня дочери вчера исполнилось 6 лет.
6: Поздравляю.
3: И она говорит, мне сейчас 6, а потом будет 7. 6-7, yeah, 6-7, 6-7. И прям так и запела.
6: То есть, видите, вот.
7: Молодец. Это надо было сразу в рилсы записывать.
6: Считает, считает.
3: Надо было записать, да. Итак, чем вы любите заниматься, когда не находитесь в студии или за пультом? Есть ли увлечение, которое помогает полностью перезагрузиться? И еще, понять бы, как проходят ваши дни. Я так понимаю, вы проводите время на работе, даже не находясь в эфире.
7: Да. И как бы... ну как, да.
3: Но я всегда прихожу заранее.
7: А, ну ты заранее,
3: я такая пунктуальная,
7: да.
3: Однажды меня это подведет в жизни.
7: А как это может тебя подвести?
3: Ну, окажусь раньше времени, меня там грохнут по ошибке.
7: Заранее придешь на свою свадьбу?
3: Так, следующий вопрос. Ага. Нам, кстати, его уже задавали, он повторяется. Почему Толя Анатолий, а Коля не Анатолий?
7: Потому что гладиолус. Правильный ответ на такой вопрос. Вот и все.
3: Так.
6: Вот смотрите, хороший вопрос задает нам Пандас. Доброго вечерочка. А что делать, когда мама говорит, закрой рот и ешь?
7: Ну, по идее...
3: Закрыть рот и есть.
7: По идее, есть же можно не только ртом, можно же поедать глазами, например.
3: И часто, я смотрю, выражение. Ты так часто
7: я
3: делаешь.
7: Я прям регулярно, конечно.
3: И женщин туда же.
7: В спортзале прихожу и это...
6: И ем.
7: И ем, причмокивая
6: они потом
7: глазами.
6: Они потом понадкусанные домой идут, да?
7: Понадкусанные, да, бедняжка. Муж потом спрашивает, кто тебя это откусил?
3: Не знаю. Стой, так у тебя полотенце получается не от влаги мокрое.
7: Вот это самое, как
6: ну вот что делать, когда мама говорит, закрой рот и ешь. Ты говоришь, Альберт говорит, можно есть глазами. Ярослав говорит, нужно просто закрыть рот и есть.
3: Ну как мама сказала.
6: Ну да, но логика-то где? То есть если закрыл рот, ты есть не можешь.
3: А вы знаете, если мама говорит, может быть она считает, что дочке надо сесть на диету просто и не есть, значит. А просто сказать, она не может, доченька, ты что-то поправилась.
7: Какая жесть.
3: И она такая берет и говорит.
7: Абьюзивная мать.
3: Это
7: же как-то нельзя так с ребенком-то же. Зачем это же? Ну, надо же как-то.
6: Здравствуйте. Вопрос в эфир. Где найти жену, если ты очень ленивый? Хороший вопрос.
3: Поймать щуку.
7: Золотую рыбку. Или какие там еще сказочные есть возможности?
3: Ленивый, да?
7: Ленивый.
3: Так, вспомните Емельку.
7: Ну, он щуку поймал, да.
3: Ну, он был ленивый, вот поймал щуку.
7: Какие у нас еще сказочные животные есть, которые там исполняли желания? Джины, рыбки, щуки, кто еще?
3: Казам.
7: Кто?
3: Казам. Помнишь фильм «Я Казам»? Кто смотрел?
7: Нет,
3: но он древний, не там курсе. Кудряшка
6: Казам
3: Сью
6: обычно
3: Казам.
6: С утра это в носе.
7: Нет, Казам это куда плов, в котором плов варят, делают, Казам, да.
3: А еще Казам поет 6-7, 6-7-е.
6: Ну вот если ты лентяй, вот ленивый, вот обломок.
3: Ждать, что она сама на вас упадет.
6: Что она сама вас найдет.
3: Да.
6: Вот так вот, наверное.
3: Ну, давайте на этом
6: действительно,
3: сойдем.
6: Хороший вопрос.
7: Крышу проломит.
6: А почему?
7: Да.
6: А почему?
7: Она может быть очень
6: а почему колобок круглый? Спрашивает киса Сергей.
7: О, почему колобок круглый? Потому что,
3: когда тесто остается, из него всегда делают либо лепеху, либо кругляшок.
7: Ну, подожди, надо определиться с полом. Колобок это мальчик или девочка? Давай так.
3: Ламинат, паркет?
7: Потому что если мальчик...
6: Ну, если он мой, то колобок.
7: А если
6: девочка... бы это была она моя, то это была бы...
3: Колобочка.
6: Колобочка.
7: Колобиха.
6: Вот колобиха.
7: Колобейшница.
6: Колобейша.
3: Все.
7: Ну,
6: колобок это он, значит.
3: Она была бы просто бочка.
7: Сейчас очень модно придумывать всевозможные феминитивы, да. Вот, надо определиться с колобком, давайте.
6: Ну, колобок он мой, он.
7: Ладно, хорошо, здесь мы поняли, это мужчина.
6: Да, он же когда
3: катился. А почему у него ничего не торчит?
6: Когда катился, он немножко подпрыгивал, немножечко как бы.
3: Чуть-чуть.
7: Смотря какой, бывает.
3: Я бы не обратил на него внимания.
6: Может быть, холодно было в ту пору, поэтому колобок катился ровно.
7: Они разные бывают. Кто-то немножко подпрыгивает, кто-то прям высоко.
6: То есть вас вот есть целое это, да, это вселенная колобков.
7: Подгоревшие
3: смотрите,
7: колобки.
3: А если он не катится, как определить, как он будет катиться?
7: Вот здесь сложно, в этом случае
6: ну, налить ему грамм 400 и посмотреть, как он покатится по наклонной. Вредит вашему здоровью. Вот
7: не пытайтесь повторить это дома, трюк выполнен для
6: профессионала. Для колобка плохо кончилось.
7: Ну вот.
6: Ну а почему никак. Круглый? Потому что так передвигаться удобно. Если бы он был квадратный, он бы дальше подоконника не брякнулся, понимаете? Все.
7: Ну да,
6: вот. А если бы он был пирамидальный, то, скорее всего, он масон. Такая странная логика.
7: Смотри, какой он грязный оказывается, да, Клава? Он же лицом практически перемещается.
3: А потом этим лицом, фу!
7: Действительно.
3: Привет, ребята!
7: На лиса, на него...
6: То есть, понимаете, насколько лиса была небрезглива, оказывается, получается, коллеги.
7: Хорошо, что он ей на лицо...
3: Но она была старая, ей, наверное, уже было все равно.
6: Есть хотела.
7: Она ему
6: просто хотела поесть.
7: И не помоешь ведь его, он же хлеб. Что самое обидное?
6: Интересно, он внутри с мясом был вообще?
3: Ну, когда... Это, катился, он же подпрыгивал.
7: Слушай, ну он такой был, честно говоря, очень
3: так,
7: ведомый.
3: Так, все, давайте хватит про
7: мягкий,
3: колобка.
7: Мякиш, так сказать.
3: Привет, ребята, как объяснить дураку, что он дурак? Поиграть с ним в картишки?
6: К сожалению, никак.
3: И как бы ни старался, никак!
6: Никак!
3: Никак!
6: Никак!
3: Никак!
7: Вот как-то так.
3: Так, дальше, хорошо. Нет, я не буду это читать.
6: Ну, давайте, тут нам сыплется сообщение. Мы их с удовольствием будем зачитывать далее. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Прервемся на небольшую трогательную музыкальную композицию.
7: Трогательную?
6: Обязательно трогательную. Но у нас только трогательная музыка.
7: Трогайте кого-нибудь.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
2: Платишь меньше, едешь дальше. На АЗС «Иликом» цены ниже, а качество топлива всегда на высоте. Заехал, заправился и в путь. АЗС «Иликом». Я

0: просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые. Новые знакомства и море впечатлений.
4: 211-00-73. 0+.
5: Привет, Казань! На связи клиника «Будь здоров». Летом особенно хочется легкости и уверенности. Самое время для чекапа. Проверить, как чувствует себя организм. Если понадобится более точная диагностика, в клинике доступны КТ и эндоскопия. А после насыщенных дней приятно уделить время себе и восстановиться на массаже. Будьте здоровы вместе с «Будь здоров».
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Люксиум, Омнитекс, Топгрейд – это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу журналистов 62.
7: Представьте дом, где тихо, тепло и уютно. Где просторный холл встречает вас каждый день. И любая деталь служит для комфортной жизни. Это новый жилой комплекс «Иволга» в Зеленодольске. Стены из керамического кирпича, эргономичные планировки с пользой в каждом квадратном метре и благоустроенная территория. Надежный застройщик. Группа компаний «Кирпич Холдинг». Узнайте выгодные условия на старте продаж на сайте jk-iволга.рф или по телефону 8-937-29-39-444. Застройщик ООО «СЗСМК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Канавта». Дилерский центр «Лада».
9: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада Кан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 июня 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: 4 июля на летней площадке Roof Place большой сольный концерт певицы Светы. «Дорога в аэропорт», «Хватит довольно», «Ты не мой» и другие хиты. Перформансы, спецэффекты, танцы от шоу-балета в большом шоу. Начало в 19.00. Билеты в продаже. 12+.
11: Хотите запустить бренд одежды, но боитесь слить бюджет? Швейный цех «Строчки-сорочки» станет вашим экспериментальным цехом. Мы разработаем лекало, сошьем образец и мини-партию для теста продаж. «Строчки-сорочки» – ваш безопасный старт в бизнесе. Ищите нас на сайте строчки-сорочки.рф.
12: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM-радио. 2-930-800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
3: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт. Узнаем, что думают звезды о ближайшем времени. Овны. Будут уместны большие физические нагрузки. Это день большой энергии. Пусть дело, на которое вы ее потратите, будет краткосрочным. Тельцы. Вам предстоит множество передвижений, от которых можно устать. Но если это ради получения новой информации или нового проекта, терпите. Близнецы. Любые научные проекты и трудоемкие процессы легко сдвинуться с места. Надо только соблюдать пунктуальность. Раки. Это день полнолуния, которое, как всегда, окажет на вас большое влияние. Сауна и массаж дадут восхитительный эффект, а работа подождет. Львы. Любое давление со стороны может нанести урон работе, поэтому не позволяйте вмешиваться в свои дела никому. Девы. Вероятно, вы получите материальную или моральную компенсацию за потери и затраченные усилия. Весы. Не замалчивайте проблему. Скажите все, что на душе. Подведите черту, чтобы все старое перестало на вас влиять. Скорпионы. Не удивляйтесь внезапной раздражительности. Это все влияние планет. Витамины, свежий воздух и смена деятельности помогут избавиться от этого. Стрельцы. Вы будете наполнены желанием проявить благородство и создавать что-нибудь монументальное. Почувствуйте свою мощь. Козероги. Многие представители этого знака будут очень активны. Усилится ваш сексуальный потенциал и желание нравиться. Водолеи. Редкий день, когда возможен поворот в личной жизни. Прежняя любовь может дать о себе знать с неожиданным звонком или лайком в соцсетях. Рыбы. Вы сейчас расположены строить свою жизнь, опираясь на любимого человека и с учетом возвышенных эмоций планеты с вами. Это был гороскоп для каждого знака зодиака. Желаем вам ярких эмоций.

0: Вечерний Трубим.
1: Ну что ж, сегодня у нас своеобразная рубрика «Вопрос-ответ». Вы задаете вопросы, мы стараемся на них как-то отвечать. Ну, мы можем многого не знать, это факт. Ярославушка, Альберт Батанин и где-то...
2: Петр Нижинский.
1: Спасибо. И Виктор Степанович Табуретко где-то с нами.
3: Тоточки.
1: Здравствуйте, Виктор Степанович. Всех рады видеть. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. По-прежнему наши мессенджеры. Давайте посмотрим, что же вы спрашиваете.
2: Итак, Гульнарочка спрашивает. Во-первых, добрый вечер, Петр, Ярослава и Альберт. Вопрос к знатокам.
1: Так,
2: я вышла из помещения. Где можно отметить серебряную свадьбу?
3: Хочется ответить в Караганде, тут же мгновенно.
1: А вы знаете, в Караганде в золотом зале.
3: О, вы были там, да?
1: Вот так вот.
3: Вы там бывали.
1: Это будет очень неплохо. С бриллиантовыми люстрами.
2: Не могу. Лицо у тебя, конечно.
3: Мельхиоровыми.
1: Нет, с бриллиантовыми.
3: А там бриллианты?
1: Конечно. Конечно. Вот именно так надо отмечать серебряную свадьбу.
2: Зачем ты сел напротив меня? Я не могу работать.
1: А и самое главное, на столе должны быть серебряные вилки, серебряные ножи.
3: И штопор.
1: Серебряный
2: штопор. Чтобы кто-то стырил.
1: А желательно, чтобы не было серебряных зубов.
3: И серебряный вантус на всякий случай.
1: Да что вы, Виктор Степанович, ну куда же вас родной понесло? Куда же вас родной понесло?
2: Так, подождите, почему растут щеки?
1: Почему?
2: Ну, в моем случае, когда мне...
1: По лицу!
2: Ярослава, почему? Как вы за весну наели такие щеки? Ну, щеки у меня...
1: Это просто невероятно. Как вы сделали это?
2: Это я задом не поворачивалась, понимаешь, человек спрашивает. А вот почему щеки появляются? Почему они растут? Пожалуйста, табуретка.
3: Почему? Да... Пофиг. Вот так мой ответ. Быть,
2: не
3: пофиг.
2: Смотри на меня,
3: я бы ответил по-другому, но так сказать, цензура.
1: Не, конечно, да, Виктор Степанович, вы себя в руках держите.
3: Я стараюсь, иногда врывается, конечно. Чего ты так улыбаешься? Красавчик.
2: Да я не могу на тебя смотреть, ты не красавчик сейчас вообще ни разу.
3: Хочешь меня?
2: Так.
1: Но мужчина импозантный.
2: Добрый день. Бим. Нет, не хочу. Бим, бери бимчик. Что делать, если...
3: Она меня гладит ногой под столом.
1: А есть какие у нее длинные ноги? Что я могу сказать?
2: Ярослава, милая, давай песню с Эмином, и я домой. Начал, ловите, держите.
1: Все, можно домой. Вот, кстати, про матушку нашу Мидгард-землю очередной вопрос есть. Александр очень много вопросов написал. Позвольте, я один задам про нашу матушку Мидгард-землю. Почему нашу планету называют Земля, если более 70% поверхности воды?
3: А, знаете, тут я с вами не согласен. Нет, это дело в том, что это поверхность.
1: А то есть одно дно?
3: А 99,000 это все-таки...
1: Земля. Ну, все-таки какая-то суша. Ну, нет, не суша тогда получается.
3: Дверь.
1: Вот вы правильно.
3: Ну, кстати говоря, не факт, но внутри-то там раскаленное ядро.
1: Опять же, мы вспомним, что это может быть все сон.
3: Сон. Должна, тут у меня была спеть песню про сон.
1: Хорошо, мой сон вы хотели спеть. Я думаю, исчерпывающий достаточно ответ. Действительно, как бы логика в этом присутствует. А вот такой вопрос. Как написать ноль римскими цифрами?
2: У меня нет ответа на этот вопрос.
4: Ну, тут как бы мы подумаем и вернемся после рекламы или как там.
1: Для этого нужно быть римлянином, наверное, чтобы суметь написать нуля. Действительно, вопрос очень хороший.
4: А у них не было нуля у
1: римлян? А вопрос очень хороший. Ты знаешь, я думаю, все-таки что-то подобное присутствовало. Ну, не могло же исчисление просто идти от единицы. Или ты думаешь, это только арабский мир подарил нам вот эти цифры?
2: Может, возможно, кстати, да.
1: Дима Билан сейчас бы с нами был не согласен, он бы впрыгнул в свои майки и спел «Я знаю точно, невозможно, невозможно».
2: А теперь о ситуации дорожной.
1: Действительно, пора.
0: Вечерний Трубим. Путевые заметки на Бим-радио. Спонсор программы ООО «Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
7: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
1: Короче, 5 баллов, движение плотное в городе. Крупные пробки, улицы Мира от Сибирского тракта до Тополевой 22 минуты. Проспект Ямашева от проспекта Фатыха Амирхана до Чистопольской 15 минут. Также 15-минутное затруднение Копылова-Ленинградская от Побежимова до Пржевальского. 14-минутное время проезда Борисковской, Давлекеевской, Новодавлекеевской от Дудинской через железную дорогу. И 11 минут затруднения на Сибирском тракте от Мира до улицы Журналистов. Ситуация на мостах и дамбах. Ленинская дамба свободна, так же, как и мост Миллениум, а вот Кировская из центра затруднение в 8 баллов, третья транспортная в центр затруднение в 7 баллов. Благодарим Яндекс.Карты за предоставленную информацию. Всем желаем удачи в пути.
0: Путевые заметки на БИМ-радио.

0: и наше лето.
1: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечер.

0: Разнообразим обязательно, уже разнообразим. 18 с небольшим на часах в студии. Альберт Ботанин, Виктор Степанович Табуретко, Ярославушка и Петр Нежинский. Рады вас приветствовать. Okay. В этом часе будем играть, кстати, в игру, наверное, запоминаечку. Будем тренировать мозг. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Тренируем мозг на запоминание цифр. Это наши мессенджеры. Макс Телеграм, пожалуйста, вашим услугам. И, конечно, мы отвечаем на ваши вопросы. Пожалуйста.
1: Да, вопрос вы нам задаете, мы в прямом эфире отвечаем. Итак, вот тут вопрос. Вопросик есть то холодный, то горячий, то стоячий, то висячий. Что это?
2: Бродячий. Еще хочется добавить. Так, еще раз. Ну-ка, дай
1: же. То холодный, то горячий, то стоячий, то висячий.
2: Это же ключ, может быть.
1: Какой ключ?
2: Ну, горячий ключ. На 13. Простите.
1: Не
2: до меня на 13. Как говорят парни, бывает и даже... Ладно, местами плюс 14. Так, простите.
1: Это как говорят, если мужчина упрекает женщину за килограммы, попробуйте упрекнуть его за...
2: За ухо, за ухо.
1: Здравствуйте, вопрос. Так, это я не буду задавать.
2: Что там?
1: Всем сложно? Пламенный салют. Ответьте на вопрос, кто из вас красивый, а кто умный?
2: Ну, это сложно сказать.
1: Я умная.
2: Да ладно.
1: А ты красивый.
2: Чего ты так сразу про это?
1: А Петр все в себе совмещает.
2: Спасибо. Он все совмещает, забирает себе и совмещает.
0: По совместительству.
2: Никому не дает.
1: Смотрите, нам ответили, кстати, не автор вопроса ответил, а то, что стоячий, висячий, холодный, горячий, это душ.
2: А, что?
0: Классно. Мы грешным делом другое подумали.
1: А вы что подумали?
0: Что это не душ.
2: Да, так подумали. Даже представили.
0: Ну, нет, я не представлял.
2: Да, не надо. Ну, тебе повезло.
0: Я не представлял.
2: Columbia Pictures не представили. Columbia Pictures тебе представили.
1: Подождите, у меня тут еще есть.
2: Есть вопрос еще?
1: Да, у меня нет мышки сегодня. Почему у меня нет мышки, Альберт, сегодня?
2: Потому что гладиолус.
1: Смотрите, вопрос.
2: Давай, жди.
1: Вопрос. Если вы ударите себя и вам будет больно, значит ли это, что вы сильный или слабый?
2: Это
0: замечательный вопрос.
2: Корпускулярно-волновой дуализм здесь проявляется.
0: Это значит, что вы можете признать свою слабость, в этом будет ваша сила.
1: Еще один вопрос, пожалуйста. Я думаю, тут табуретка нам поможет. А как зовут самца божьей коровки?
2: Призывайте табуретку, да.
0: Вызывайте табуретку! Как зовут самца божьей коровки?
3: Вы знаете, дело в том, что самцы этого замечательного вида насекомых, их никто никогда никуда не зовет. А им очень бы этого хотелось.
1: На Непко их зовут,
3: чтобы их, знаете, на Непко. Что я там не видел на Непко? А им хотелось бы куда-нибудь, чтобы их пригласили на день рождения, например. Или на свадебку какую-нибудь. Тусануть, так сказать.
1: У нас ведущие есть,
3: да? Да, ведущие у нас тут каждый второй, знаете, свадьбы, похороны, корпоратива.
1: А ты сейчас кого не посчитал?
3: Кого посчитал?
1: Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Вы нам задаете вопросы, мы на них отвечаем. В этом часе будем играть в игру «Запоминайка».
0: А у меня для вас информация на правах рекламы от спонсора вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита» клиника Муратова. Клиника «Надежные руки» теперь называется клиника Муратова. Название новое, главное осталось прежним. Та же команда опытных хирургов, тот же внимательный и ответственный подход. И сейчас здесь действует акция на пластику груди под ключ всего за 299 тысяч рублей. Импланты, анализы, наркоз и стационар уже включены. Клиника Муратова на Островского, 67. Вы в надежных руках. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Реклама на БИМ-радио. 27 июня Садовый центр «Биосфера» приглашает на День открытых дверей. Вас ждут специальные предложения, мастер-классы, консультации специалистов и сюрпризы для покупателей.
5: Подробности на biosfera.kazan.ru. Без возрастных ограничений.
6: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
7: 211-00-73. 0+.
8: Папа, еще круг!
9: А я на боулинг.
10: Мам, я в игровые автоматы.
11: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
12: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное.
6: И каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
7: 211-00-73-0+.
8: Папа, еще круг!
9: А я на боулинг.
10: Мам, я в игровые автоматы.
11: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
12: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.

0: всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
1: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
2: Только на этой неделе акция «Ценопад» в детском парке «Тейкабум» в ТРЦ «Казань-Молл». Скидка на билеты 50%. Покупай билет сейчас на сайте takeaboom.ru. Вводи промокод «Ценопад» и приходите по билету до конца года.
3: Сроки проведения акции с 22 по 28 июня. Подробности на сайте takeaboom.ru. ООО «Казань Парк». Город Казань. ОГРН 120-47-00-12-912.
4: Ресторан «Максимилианс» представляет 25 июня в честь дня рождения ресторана «Коста Лакоста». Подробности на maximilians.ru.
5: 18+.
6: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
7: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-24-7-41, 16+.
8: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на BIM-радио.

Экспериментально установлено, что если скрестить дыньку и персик, то получается либо дыр...

0: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
1: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: минуточка нам осталась. Альбертик, ты скоро домой пойдешь?
1: Нет, не домой.
0: А куда? Встал?
1: А, здесь расскажи.
0: Слюнкой истекать пойдешь. Ну, это будет отдельный вопрос за эфиром. А пока вы, наши дорогие радиослушатели, задаете вопросы, мы в прямом эфире на них отвечаем. Как знаем, как умеем, как любим, как не любим, как не умеем. В общем, по-всякому отвечаем. Плюс 7, 3, 2, 7, 2.
1: Вам может не понравиться.
0: 42, 102, 8, 10 вопрос.
1: Ну-ка.
0: Как найти такую же красавицу, как Ярослава?
1: Не советую, не советую, ребята.
0: Так, ты
1: нервы,
0: на чьей стороне?
1: Нервы.
0: Ты на чьей стороне?
1: Я, понимаешь, на стороне здравого смысла.
0: Давай у табуретка спросим.
1: Вызывайте табуретки.
0: Нет, кстати, как найти такую же, как Ярослава? У Ярославы сестра-двойняшка.
1: Да?
0: Да.
1: Прям двойняшка?
0: Да.
2: Вот такой вопрос есть от Александра Варсегова. А может ли пингвин назвать себя птицей?
3: Ну, знаете, теоретически, так сказать, если у пингвина будут развиты префронтальная кора, во-первых,
2: речевые
3: сказать,
2: способности я... вы да, к этому ведете, да?
3: Теоретически нет, не сможет.
2: Не сможет, потому даже, что клювом сказать ПТ, клювом сказать невозможно.
3: Да, артикуляционный аппарат.
2: Все, Александр, ответили на ваш вопрос. Если намазать пса валерьянкой, что будет делать кот?
3: Ну, во-первых, будет очень удивленный пес. То есть какого, так сказать, художника...
0: Боже, Альберт.
3: Да, это ой, будет происходить. А кот будет
0: а
3: очень...
0: А можно воды, пожалуйста,
3: очень экзальтирован.
2: Воодушевлен, наверное, да?
3: Да, да.
2: А вот такой хороший вопрос. Я думаю, Альберт Вячеславович Батанин сейчас на него ответит с удовольствием, потому что у него...
1: А что сразу я?
2: Тайная погремуха – танцор. Да. Плохому танцору мешают три звездочки.
1: Три звездочки?
2: Три звездочки. Что мешает плохой танцовщице?
1: Эти косточки на лифчике.
0: Фу, какое
1: ну, красивое.
0: Ну,
1: просто как
0: ну, хотя бы скажи бюстгальтер.
1: Нет. А, это надо называть бюстгальтер?
0: Ну, лифчик, как будто он вообще где-то порван.
2: 18.
1: А чем отличается бюстгальтер от лифчика? Давайте. Это вопрос тебе, как профессионалка. Ты не носишься?
0: Нет.
1: Чем отличается?
0: А что, чем отличается?
1: Бюстгальтер от лифчика.
0: Просто звучанием.
1: И все?
0: Ну, да.
2: Почему вы посмотрели оба на меня?
1: Ну, может,
2: я
1: вдруг
2: не понимаю.
1: У тебя есть, ты женат же.
2: Теория какая-то, да, по этому
1: тебя
2: поводу?
1: Никогда не просили, дорогой, купи мне, пожалуйста, там такого-то размера надо. Нет? Не бывало?
2: Нет.
1: Не посылали тебя?
0: Дорогой, найди мне, пожалуйста, вот такого-то размера. Так, добрый вечер, любимая. Расскажите, пожалуйста, про вашего любимого слушателя, который был у вас в гостях на радио. Вопрос, кстати, от Ксении, которая у нас тоже здесь была. Вот как отвечать в таких ситуациях? Пожалуйста, буретка.
2: Сложно.
0: Ты умеешь отшивать женщин? Давай.
3: Вашей бабе зять не нужен. Я достаточно...
0: Вашей бабе?
3: Ну, что-то до меня до этого самое. Как умею, так и говорю. Я достаточно сексуален для тебя, детка.
0: Во-первых, слово «сексуален» через «е», скажи. Сексуален.
3: Сексуален.
0: Се, через «е».
3: Слушай, я такой же
2: не забывайте, нас слушают дети.
0: Се, ну
3: дети,
0: вот...
3: не слушайте, пожалуйста. Дети, отойдите.
0: Нет, пусть слушают.
3: Идите, делайте уроки вообще. Чего вы тут сидите? Слушайте.
0: А, воду в студию, да, пишут, нам пока не принесли. Добрый вечер.
1: Таблетки тоже.
0: Если к спине кота или кошки привязать бутерброд с маслом и уронить, на какую сторону упадет эта конструкция?
3: На бок.
0: На какую сторону тебя спрашивают?
3: Либо налево, либо направо. Тут теория вероятности. Ну, а что ты думаешь? Ты думаешь, вращаться будет, что ли?
2: Нет. Неплохо, неплохо. Поможет девушке наличие дьявольского терпения сохранить кроткий ангельский характер?
0: Да.
1: Ну и это, слушай, а где вы видели это ангельский характер? Да,
0: вот,
1: вообще,
0: а что для
1: время?
0: Вас ангельский характер? Да? Для кого-то же он будет уже в любом случае там. Ну.
2: Хороший вопрос, опять же, я вот сейчас задам. Если в голове каша, можно считать ее пищей для мозгов?
4: Ну, вообще, класс. Как бы хорошая вещь.
2: Логика в этом присутствует некая.
1: Смотря какая каша, смотря какая каша.
0: Да любая,
1: да. Бывает несъедобная каша. Ну, например, если она...
0: Это же не грибы.
1: Невареная гречка, например. Сухую гречку насыпали в голову. Она же не пища.
2: Где каша? Аркаша.
1: Да.
2: Свиньи знают, что они свинячат? Вот, мне кажется, Виктор Степанович на этот вопрос ответит замечательно.
3: Знаете, последний раз, когда я со свиньями, так сказать, дискутировал на эту тему, вообще разговор шел о, значит, консервативной теории о паре на холоде и на... Да, знаете, да, потрясающая теория, нужно вам заметить.
0: Извините, а вы не могли бы вот показать, как они разговаривали сразу?
2: Как вы с ними общались?
0: Да, вот вы им дорогие свиньи, а они вам что, как
3: знаете,
0: вот?
3: Так сказать, чтобы произвести вербальный процесс.
2: Мне кажется, они, знаете, что ответили? Ты чё? Орел я, что ли, свинья?
3: Нет,
2: а вы не с этими разговаривали.
3: Опуститься до их, так сказать...
2: Пришлось немножко,
3: да, немножко
2: вам, да?
3: Немножко подопуститься, да, так сказать. До свинства, до поросячьего, так сказать.
2: Визга. Это у вас корпоратив был, видимо, в институте, да?
3: Да, в диетологии и генетике.
2: Ой, вы какой шутник.
0: Ой, давай, старый, не в нашу смену. Как будет ноль на татарском? Давай, ты тут один сидишь у нас.
4: Бернерся.
2: Вот так вот.
4: Как-то вот так.
2: Хорошо. +7 972 72 42 102 8.
4: Ничего.
0: Вот быстренько зачитай сообщение, пока оно актуально.
2: Давайте.
0: Вы тут спросили,
2: давайте,
0: в чем разница между бюстгальтером и лифчиком, значит. Бюстгальтер, нам пишет Игорь, это сложная модель с каркасом, а лифчик более простая и мягкая. В обычной же речи вы можете использовать оба варианта без опасения ошибиться.
1: А я думал, одно для жесткой
0: чашка.
1: Груди, для жесткой груди такое, а второй для мягкой груди.
0: А для остальных есть топики, маечки и все.
1: Вообще 7... мы за, пожалуйста, можете не носить. Мы только, пожалуйста, мы за.
2: Гравитация против.
1: А, да, гравитация, понимаю, понимаю.
2: +7 972 42 102 8. Еще можете задать свои интересненькие вопросы. Я вижу, кстати, немало. Да. С удовольствием на них ответим. Ну и совсем скоро, кстати, будем играть в игру «Запоминайка». Обязательно вас пригласим.
5: Вечерний Трубин.
6: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
7: Любопытно, что с 1 октября 1929 года по 1 декабря 1931 года в СССР действовал советский революционный календарь. В нем было 12 месяцев по 30 дней. И еще 5 дней имели собственные имена. День Ленина, 2 дня труда и 2 индустриальных дня. Так что в 1930 и 31 годах в Советском Союзе существовало 30 февраля.
6: В мире столько всего интересного.
8: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-4».
9: На старт. Внимание.
10: Поехали. В новый Белджи Канавто на Оренбургском тракте 209А. Встречайте июнь вместе с новым Белджи в Канавто и получайте специальные выгоды в честь открытия. Ждем вас ежедневно с 8.00 до 21.00. Оренбургский тракт 209А. 230 30 30. Подробности уточняйте в отделе продаж. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.

0: на Бим Радио.
1: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.
2: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины, осетинские пироги, хинкали, шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
3: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик. А дерево в подарок. Подробности по телефону 239 31 31.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Стань!

0: просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Приглашаем на Всероссийскую ярмарку трудоустройства в рамках Дня молодежи 27 июня с 10 до 20 часов в экстрим-парк «Урам». Пробуйте себя в новой профессии, выигрывайте призы и знакомьтесь с интересными работодателями республики. Вход свободный. 0+.
4: Не для работы создан я, а для счастья, любви, удовольствия и отдыха.
5: Термы в Громаде такие же, как Бали, только в разы дешевле.
4: Отдыхайте и не парьтесь ни о чем. Парьтесь только в стерлитамакских термах.

0: Восстание 129.
1: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
2: Я напомню, что у нас на подходе игра «Запоминай-ка, тренируем память». Как называется группа? А кто помнит? Animals, конечно же. Плюс 7 — это просто плюс 7, а так 2-92-102-8. Надо звонить, конечно же. Нам нужно два игрока, мальчик и девочка. Звоните прямо сейчас. 2-92-102-8.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
3: Итак, давайте поговорим о погоде. По данным Яндекс.Погоды, в Казани на данный момент плюс 19 градусов. Осадка сегодня не ожидается. К вечеру плюс 18. Завтра, в четверг, 25 июня, днем плюс 20 градусов. К вечеру 18 градусов тепла. Пасмурно, без осадков. Здесь вот Альберт Ботанин сказал то, что жары не ожидается. Я так открыла на ближайшие 10 дней прогноз погоды. И действительно, даже будет вот 28 июня, по крайней мере, на данный момент, обещает плюс 15 градусов. И очень много дождей практически каждый день. Данная погода предоставлена электронными средствами массовой информации.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.
4: Желтые лампочки.
5: Зеленые тапочки.
4: А, красные шапочки.
5: Запоминай-ка на БИМ-радио.
6: Итак, игра «Запоминайка» на БИМ-радио, сертификат в комплексную автомойку. У нас на кону, вполне возможно, он кому-то из вас и достанется. С кем мы сегодня играем? Давайте познакомимся. Magic People, Voodoo People. До нас первым дозвонился Марсель. Здравствуйте, Марсель.
7: Здравствуйте, здравствуйте.
6: Был у вас какой-нибудь вопрос, который вы так хотели задать и услышать на него какой-то ответ? Ну вот, который вас прям много-много лет мучает.
7: Таких вопросов нет.
6: Отлично, вы не матрос?
7: Все вопросы сам разгадываю.
6: Вы не матрос, Марсель?
7: Ну, военно-морской флот служил, да.
6: А, в военно-морском флоте служил. Понимаете, я сразу как догадался, потому что у матросов, сами знаете, нет вопросов. Да. Знакомьтесь, против вас будет сегодня играть Лилия. Здравствуйте, Лилия.
8: Здравствуйте.
6: Такой же вопрос к вам. Есть какое-то желание вот что-то узнать?
8: Ну, наверное, их много вопросов.
6: Угу. Например, такой вопрос. Кто срывал в саду цветы для Лилии?
8: Да, муж.
6: Муж? То есть не
3: да.
6: Саша Айвазов?
3: А убийца, садовник?
6: Не Саша Айвазов это делал для вас?
8: Нет.
6: Ладно, хорошо. Давайте напомним, как у нас проходит игра «Запоминайка». Ярослава?
3: А, да. Смотрите, мы вам называем словосочетания. Ваша задача их повторять. С самого первого. Мы вам даем одно, вы его повторяете. Мы говорим вам второе словосочетание, вы его повторяете, начиная с самого первого. Таким образом, ваша задача собрать цепочку из словосочетаний. Всего за одну минуту нужно успеть перечислить как можно больше того, что мы вам называем. В общем, если вы ничего не поняли, извините, я очень не старалась сегодня. Задача ясна. Марсель, Лиля.
8: Да.
7: Да, да.
6: Супер.
3: Итак,
6: отлично.
3: Марсель, вы дозвонились первым, можете играть с Альбертом или с Петром.
6: Или с Ярославой.
9: Чего?
6: Или с Виктором Степановичем можете сыграть.
3: Да.
7: Без разницы, с кем будем играть.
3: Ну, надо
6: сделать выбор.
3: С Альбертом говорите?
9: Ярославу берите.
7: Давайте Ярославу возьмем.
3: Не надо меня брать.
6: Отлично.
9: Штурмом.
6: Выбор.
9: Казань брал.
6: Выбор сделан.
3: Как брать Ярославу?
6: Вы готовы?
3: Я готова.
7: Готов.
3: Но я радостно готова.
6: Стартуем.
5: Запоминай-ка.
3: Колобочный колобок. Повторяйте.
7: Колобочный колобок.
3: Лифчиковый лифчик.
7: Лифчиковый лифчик.
3: Нет, самого первого. Колобочный колобок, лифчиковый лифчик.
7: А, колобочек, колобок, лифчиковый лифчик.
3: Коровистая коровка.
7: Колобочек, колобок, лифчиковый лифчик, коровистая корова.
3: Душевой душ.
7: Колобочек, колобок, лифчиковый лифчик, душевой душ.
3: Нет, а коровистую корову куда дели? Заново. Колобочный колобок, лифчиковый лифчик.
7: Колобочный колобок, лифчиковый лифчик, коробочек, колобок.
3: Нет, там корова. Она жирная, давайте заново. Колобочный колобок, лифчиковый лифчик, коровистая корова, душевой душ. Теперь вы.
7: Колобочек, колобок, лифчиковый лифчик,
3: коровичек. Да.
7: Корова.
3: Ага.
7: И что-то там еще.
3: Ну, мы его принимаем в конце дня, когда воняем. Душевой душ.
7: Мы не воняем в конце дня.
6: Оригинально. Оригинально. Время.
5: Запоминай-ка.
6: Да, юморист вы, конечно, еще тот,
3: вообще,
6: Марсель.
3: Вообще, мало, очень мало.
6: Мало, три я насчитал.
3: Всего три.
6: Колобочный колобок все время говорил. Колобочек-колобок
3: говорил. Да, колобочек-колобок. Ну,
6: Марсель
3: ладно,
6: к нему, он как будто к нему катился, он говорит, колобочек-колобок.
7: Вот. Ну да, не... да, у нас вечерами про то сказки рассказываем. Младший сын мне всегда говорит, расскажи мне сказку про колобка. Ага. Вот отсюда и запомнил. Колобочек-колобок.
6: Хорошо.
3: Про оливчики будет просить рассказать.
6: Ну что ж, три предложенца, три цепочки вы составили. Сейчас мы будем играть с Лилей. Лили, можете выбрать. Опять же, вот да, Альберт Батанин. Есть здесь у нас Виктор Степанович. Виктор Степанович Табуретка. Да. И Петр Нежинский. С кем хотите поиграть?
8: Ярослав, можно?
6: Уже нет.
10: Она уже все выжата.
6: Отстреляли.
8: Петр Нежинский, давай.
6: С Петром Нежинским будете играть.
11: Петр, заходите.
6: Сейчас, да, его позовут. Хорошо, вы готовы?
8: Да, готов.
6: Стартуем.
5: Запоминайка.
6: Щучная щука.
8: Щучная щука.
6: Земляная земля.
8: Земляная, щучная щука, земляная земля.
6: Свадебная свадьба.
8: Щучная щука, земляная земля, свадебная свадьба.
6: Щекастые щеки.
8: Щука, земляная земля, свадебная свадьба, щекастая щека.
6: Щеки.
8: Щучья щука, земляная земля, свадебная свадьба, щекастая щека.
6: Щекастые щеки.
8: Щекастые щеки.
6: Ну, надо сначала сейчас. Щучная щука.
8: Щучная щука, земляная земля, свадебная свадьба, щекастые щеки.
6: Клубничная клубника. Щучная щука.
8: Щука, земляная земля, свадебная свадьба, щекастые щеки. Клубничная клубника.
6: Время.
5: Запоминайка.
6: Скажите, пожалуйста, почему такая трудность щекастые щеки?
8: Не знаю.
10: Потому что у нее нет щек. Понимаешь, у нее красивое стройное лицо. У нее ничего прям изящно все.
3: Никаких брыли нет, да?
10: Да. Поэтому же, да, Лили?
8: Наверное.
10: Да, нет. Конечно.
6: Ну, смотрите. В общем-то, подводя итог, клубничная клубника прозвучала уже после того, как я сказал время. Поэтому получается...
10: Четыре.
3: Четыре у вас кого-то.
6: Четыре.
3: Да.
6: Со счетом 4-3 сегодня победу одерживает Лилия. Лилия, я вас поздравляю.
3: Зато Марсель не пахнет.
8: Да. Ярослав, молодец.
6: Марсель, кому будете передавать привет?
7: Привет передаю своей жене любимой, детям. Надеюсь, они меня слушают. И всем, кто меня узнал, всему городу. Большой привет вам. Первый раз дозвонился до вас. Только раз пытался, старался, ну вот, достарался.
3: Марсель, на самом-то деле я вас хотела похвалить. Вы большой молодец. Пусть даже запомнили не так много, но зато вы человек с юмором. Того я вам и желаю. Оставайтесь таким же. Звоните еще, обязательно дозванивайтесь и выигрывайте. Хорошо.
6: Мы, в свою очередь, будем поздравлять уже нашу победительницу Лилию. Лили, принимайте поздравления.
8: Спасибо огромное.
6: Я напомню, что вы получаете у нас сертификат в комплексную автомойку. Как забрать подарок, расскажем за эфиром. Поэтому трубочку, пожалуйста, не кладите.
3: И пусть у вас, Лили, не будет щекастых щек никогда.
6: И кому приветы?
8: Спасибо. Хочу поздравить свою дочку с рождением дочери, чтобы выросла. Я бабушка трех внучек. Чтобы все было хорошо у моей дочери, у моих внуков, и у ее семьи, и с моим зятем любимым.
6: Какая красота.
3: Дай бог вам здоровья, Лиля.
6: За эфиром расскажем, как вы заберете свой подарок. Мы двигаемся далее под музыку.
4: Желтые лампочки.
5: Зеленые тапочки.
4: Красные шапочки.
5: Запоминай-ка на Бим-радио.

0: понравится.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяется до 31 августа.
2: Спонсор программы ИП Саддарова Эльвира Гакильевна.
3: Ламинат «Квикстеп». Всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
4: Только на этой неделе акция «Ценопад» в детском парке «Тейкабум» в ТРЦ «Казань Молл». Скидка на билеты 50%. Покупай билет сейчас на сайте takeaboom.ru. Вводи промокод «Ценопад» и приходите по билету до конца года.
5: Сроки проведения акции с 22 по 28 июня. Подробности на сайте takeaboom.ru. ООО «Казань Парк». Город Казань. УГРН 120-47-00-12-912.
6: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
7: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96. Застройщик ООО «ЗЗ МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой.

0: Отец, чем будем новую беседку красить?
1: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом Пинотекс красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
0: Он теперь Омнитекс называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
2: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум» на Журналистов 62.
3: Представьте дом, где тихо, тепло и уютно. Где просторный холл встречает вас каждый день. И любая деталь служит для комфортной жизни. Это новый жилой комплекс «Иволга» в Зеленодольске. Стены из керамического кирпича, эргономичные планировки с пользой в каждом квадратном метре и благоустроенная территория. Надежный застройщик. Группа компаний «Кирпич Холдинг». Узнайте выгодные условия на старте продаж на сайте jk-iwolga.rf или по телефону 8-937-29-30. 9-444.
4: Застройщик ООО «СЗСМК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: можно сказать, финальная пригоршня вопросов, на которые может ответить Виктор Степанович Табуретко, потому что время его стоит очень дорого, а видим мы его достаточно редко. Простите.
1: Работаю за еду.
0: Экспромт поэтический.
1: За какой? Яблочный пирог.
0: Давайте не будем отвлекаться, а лучше прочтем, что интересует наших дорогих слушателей. Плюс 792-7242-8, наши мессенджеры, пожалуйста.
2: Подскажите, какая нужна прикормка, чтобы поймать рыбу килограмм 50?
0: Ого.
2: Подождите, рыба, чтобы вы понимали, я вешу 50 килограммов. Вот такая вот рыба.
1: 17-й промакс. Нормально, пойдет, потянет.
0: На 17-й промакс можно поймать.
1: Да, в целом пойдет.
0: А можно еще и на бэхе подъехать.
1: Ну, это там можно и не девочку поймать случайно.
0: Да?
1: То есть это... такая вероятность, да. Но мы это не поддерживаем.
0: Не поддерживаете, понятно.
2: Что будет после того, как рак на горе свистнет?
1: Ну, появится свистящий рак в природе.
0: Невероятно.
1: Да, логично.
0: Невероятно логично, действительно.
2: Кошки всегда падают на лапу, а бутерброд падает маслом вниз.
0: А не всегда, кстати, кошки только падают на лапу, еще бывает и взятка.
1: Да, знаете, вспоминается вот это грация кошки, а нет, повадки кошки, грация картошки.
0: Неплохо.
1: Да,
0: неплохо.
1: Они...
0: Затаившийся тигр.
2: Это все
0: тигр,
2: про игру говорится.
0: Да, вот это все облетевший дракон.
2: Облетевший.
3: Альберт вызывается, что ли?
2: Как будет на арабском Ярослава?
1: Ахалай-бахалай, ляськи-басяськи.
2: Все.
1: Трах тебе дух, хотел бы сказать, конечно.
0: Аль-бахалай-бахалай.
1: В твоем возрасте уже, знаешь, не
0: надо поберечь здоровье. Нужно немножко, немножко фонему надо было соблюсти, да, вот это. Аль-бахалай-бахалай, трах тибиро-тибиро.
1: Я так не умею.
2: Нет, ему не пойдет так.
0: Ничего страшного.
3: Да, да. Еще вопрос есть?
0: Мне показалось, мы по-французски перешли быстро. Же ля вопрос. Почему на этот вопрос нет ответа, что-то тут спрашивали, да? А вы не стали зачитывать, наверное.
3: Что там, кто там, кого там?
2: Тут что-то потерялось.
3: Экран разбит, я не могу прочитать.
0: Здравствуйте, вопрос, зачем в нашем любимом радио реклама, которая... Ну, это Василий, это вы не по адресу задаете.
2: Здесь
0: так даже Виктор Степанович даже не ответит на такие вопросы.
2: Про марку автомобиля, а также, знаете, что просят? Да-да-да-да-да. Приведите три довода покупки нового китайского автомобиля старому японскому.
0: Так.
1: Это самое...
2: Это два. И третий нужен еще.
1: Ты посмотри, как красиво цветет сакуры в этом году. Моя дорогая Синлюньпунь. Я купил для тебя, взял в ипотеку для тебя новый картонный дом. Клянусь катаной.
2: Клянусь котом, который там жил до нас.
0: Да, они просто котов называют катана.
3: Катана. Кшена. Катана.
2: Я вот с Махмудом сейчас в эфире.
3: А тут еще вопрос. Шмешарики, это дети Колобков?
2: Это дети телепузиков. Помните? Тинки-винки, дипси, ля-ля, по. О, телепузик, телепузик, всем
0: получается, Колобок докатился.
3: Какой шустрый парень, да?
0: Да.
3: Везде успел.
0: Кто бы мог подумать.
2: А потому что он не спотыкался, когда катился. Напомню.
3: А, то есть дело не в размере, ты хочешь сказать, да?
2: Все верно. Так, все, мы как будто бы закончили. И, пожалуйста, я думаю, что Альберта мы отпустим домой. Здесь так и пишут. Отпустите Альберта домой.
0: Отпускаем.
3: В Гималай. Можно меня?
2: Отпусти меня.
0: Вы там не найдете Машу Распутина, она давно оттуда выехала.
3: Не, она что-то как-то не очень, мне честно говоря. Можно мне Сальму Хайек?
2: Можно.
3: Спасибо.
0: Спасибо.
3: Спасибо.
2: Все, давай, прощайся.
0: Пока-пока-пока.
2: И мы будем продолжать уже без тебя.
0: Пока-пока-пока.
2: Спасибо тебе большое. Приходи к нам еще каждую среду, напомню. Двое в эфире, не считая Ботанина.
0: Да, ну и прямо сейчас не забывайте о том, что прозвучит дорожная информация, немножечко полезного, скажем так, для вас.
4: На БИМ-радио. Спонсор программы ООО «Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
7: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
0: Итак, что же происходит на казанских дорогах в данной минуте, рассказываю исчерпывающе. В этом мне, конечно, очень помогает Яндекс.Карты, за что им огромная человеческая благодарность. Итак, крупные пробки у нас. Ну, 3 балла, в общем-то, местами затруднения. В городе есть пробочки, 35 минут самая крупная. Это улица Мира, улица Азина от Сибирского тракта до магистрали М7. Ну, пожалуйста, туда пока ни-ни. Борисковская улица, Давлекеевская, Новодавлекеевская, от Дудинской до моста через железную дорогу 14 минут там потеряете. Кулгали от улицы Юлиуса Фуч до комиссара Габишева 11 минут. 8-минутное затруднение на Копылова, Ленинградской улице от Побежимова до улицы Айдарова. А также 7-минутное затруднение на улице комиссара Габишева от улицы Сафиуллина до улицы Кулгали. Ситуация на мостах и дамбах следующая. Ленинская дамба свободна, мост Миллениум тоже и Кировская в том числе. Третья транспортная дамба, небольшое затруднение в центр, приблизительно в 3 балла. Благодарим Яндекс.Карты за предоставленную информацию. Всем желаем удачи в пути. Совсем скоро услышимся в новом музыкальном часе.
4: Путевые заявки на БИМ-радио.

0: по-прежнему здесь Петр Нижинский.
1: И Ярослава, да.
0: Да, ну ты мне сегодня... Ты себя сегодня представлял все время, между прочим.
1: А я зеркалю?
0: Да?
1: Да.
0: Ну нет, я нормально к этому отношусь. Тебе мне как неловко, когда ты говоришь за меня. Ну, как будто бы я немощная. Я ведь сама могу сказать. Да?
1: Смекаешь, о чем это я?
0: Ну, я же тебе тоже всегда говорю, что Петр Нижинский. А мне, кстати, тут недавно аноним написал, то, что когда он слышит Ярослава и Петр Нижинский, то ему тепло как-то на душе становится.
1: Это здорово. Это здорово.
0: Мы как семья, получается.
1: Очень
0: него,
1: приятные, понимаешь, слова. Спасибо большое.
0: Да, и в этом часе у нас будет, во-первых, поздравительная программа «Вечерний тост», где мы будем поздравлять вас, дорогие именинники, тех, кто отмечает свой день рождения. Здесь спрашивают, будет ли сегодня программа «Привет-приветов». Сегодня среда, обязательно будет. Можете писать приветики, но немного позже. А пока вы задаете нам вопросы, мы на них отвечаем. Самые разные вопросы, самые разные ответы.
1: Но несмотря на то, что Альберт Вячеславович по делам своим побежал, захватил с тобой Виктора Степановича, мы готовы тоже отвечать на ваши вопросы. Может быть, не так, конечно, это будет с научной точки зрения, как вот товарищ профессор здесь раскладывал свои расклады. Но в целом мы готовы на них ответить. Плюс 792-7242-102.8. Еще раз, да, давайте напомним, это наши сообщили, как его одно время мы их называли, с Александром.
0: Можно ли считать сломанный эскалатор просто лестницей?
1: Конечно.
0: Я тоже думаю, да.
1: Конечно.
0: А я вообще предпочитаю пешком. Я столько видео видела, когда вот эти эскалаторы, они туда
1: людей. Людей затягивают, да?
0: Да.
1: В свою, как бы, эту субкультуру.
0: Ну, как бы навсегда, да.
1: Навсегда.
0: Ну, не очень приятно. Не смотрите, там зрелище, там даже не 18+, там побольше. А какой самый странный запах?
1: О, самый странный запах. Интересный вопрос. Интересный.
0: А почему канализационные люки делают круглыми? Мы что-то такое уже обсуждали, как будто бы, да?
1: Как будто я даже где-то читал об этом, но вот сейчас я не вспомню. Наверное, потому что их переносить удобнее. Но как минимум его можно кантовать. Да, там катнул, он поедет.
0: Сколько бы вы попросили денег за то, чтобы помыть все окна в городе?
1: Ау.
0: Слушай, ты там умрешь в конце, там уже никакие денежки не нужны.
1: Вы знаете, я попросил бы очень много. Прям реально, прям секстиллион, как вы сказали. Почему? Я поясню. Я бы не стал их мыть, я бы нанял других. Им нужно было уже заплатить.
0: Если бы вашу жизнь экранизировали, какой жанр подошел бы лучше всего?
1: Трагикомедия.
0: Не мелодрама?
1: Трагикомедия.
0: Ладно.
1: А что, а у вас мелодрама была бы?
0: Нет, у меня, я не знаю, я не шарю в этом, на самом деле. Мне кажется, если у каждого человека взять судьбу, там что только можно не наснимать. В любом случае, убийца
1: логично,
0: будет садовник,
1: логично.
0: Да. Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Можете задавать сюда свои вопросики, мы будем отвечать. А если закрыть глаза, вот, например, то почему мы видим темноту, а не пустоту? Это не одно и то же в этом случае?
1: Темнота. Звучит, смотри, как интересно. Нет, все-таки темнота и пустота, наверное, вещи немножко разные. Вот Виктор Степанович легко бы ответил на этот вопрос, у него мозгов хватает. Но все-таки там, где темнота, не всегда есть пустота, понимаете? Можно же наткнуться на какие-то предметы в темноте, а в пустоте... И не факт, что пустота... А хотя там, наверное, нечего смотреть-то, ее и нет. Любопытно.
0: Подожди, есть еще один любопытный вопрос. Даже я задумалась.
1: Давай.
0: Почему? Казалось бы, начало неплохое, да? Почему?
1: Да.
0: Почему клей не прилипает к внутренней стенке тюбика? Почему к моим пальцам он прилипает, когда открывает этот тюбик, а к этому не прилипает, к стенке тюбика? Паста же остается на тюбике внутри.
1: Действительно. Может быть, там какое-то специализированное покрытие есть, антиклей. А может быть, это... Нет,
0: мне
1: хотя,
0: кажется, там, да, специальное какое-нибудь покрытие.
1: Если
0: есть
1: даже вакуумная история, пока он тюбик заливается, потом же ты его все равно открываешь, правильно? И логично, что попадание воздуха что-то, какую-то реакцию может дать.
0: Но это из разряда, почему скотч липнет к пальцам, но не липнет к рулону, там, например.
1: Что-то искали. Извините.
0: Да ну вас всех. Плюс 7-9-8-2-42. Я просто себя потрогала. Я с тобой не разговариваю в ближайшие 3 минуты.
2: Вечерний Трубим.
3: Реклама на Бим-радио.
4: 27 июня Садовый центр «Биосфера» приглашает на День открытых дверей. Вас ждут специальные предложения, мастер-классы, консультации специалистов и сюрпризы для покупателей.
5: Подробности на biosfera.defiskazan.ru. Без возрастных ограничений.
6: Платишь меньше, едешь дальше.
3: На АЗС или ком цены ниже, а качество топлива всегда на высоте. Заехал, заправился и в путь. АЗС или ком.

0: Спонсор игры «Утромани» на БИМ-радио ИП «Смолин Алексей Игоревич». Бани «Деревенька».
1: Парижик Артур на связи. «Деревеньки» — новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали — попали на пар. Островского 16/3.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Мой парень считает меня слишком любопытной. По крайней мере, так написано в его дневнике.
2: Шури-мури, я в тебе! Не хухры-мухры! Соу сыпелявых!
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Давайте-ка посмотрим, есть ли у нас еще вопросы. +7 927 242 102.8 наши мессенджеры. Вопросы от наших слушателей, конечно, на которые мы с удовольствием готовы ответить. Итак.
1: Ага. Почему Ярослава к Альберту липнет, а к Петру нет? А потому что между мной и Альбертом скотч обыкновенный.
0: Вот, а у меня как в тюбике с клеем, внутри вот это есть, понимаете, субстанции, клей ко мне не липнет.
1: Студия «Салют», передаю пламенный... Подождите, приветики еще пока рано, но спасибо большое. Я отмечу, что оно не прочитано, чтобы ведущий зачитал. Круглый люк, чтобы он не проваливался.
0: Клей начинает клеиться при взаимодействии с кислородом. Вот, кстати, у меня была мысль, да, что какая-то химическая реакция происходит, когда открывает тюбик. А в пробке в тюбике кислорода нет. Ну, вакуумная среда, да, совершенно верно. Спасибо.
1: Бим, привет. Кто будет чемпионом мира по футболу? А знаете, я в свое время болела за ПСЖ. Мне очень нравилось, я прям смотрела
0: ПСЖ
1: эти футболы.
0: ПСЖ — это с ТСЖ что-то?
1: Да, это ТСЖ, ПСЖ. В общем-то, для тех, у кого буква Т заедает на клавиатуре, а для них ПСЖ. Я болела, да. В этом году, не знаю, к сожалению, уже не слежу. Какие у вас мысли, Ильдар, на этот счет? Обязательно пишите. Так, тогда сломанный лифт можно считать туалетом.
0: Ну, вообще, в принципе, желательно, мне кажется, не считать его никогда туалетом, потому что это все-таки общественное место, даже пусть оно и сломанное. Наверняка придет какой-нибудь лифтер, электромонтер и починит этот сломанный лифт, и он снова будет функционировать. А если вы решите там, понимаете ли, нагадить, ну, это как-то не камильфо, ребят.
1: Тогда каждый куст. Я вот сегодня в лесу была. Я тоже говорю, девчонки, а зачем вот этот ходить-то? Вот же все это в доступе. Зачем нажимать на пульт сильнее, когда там садятся батарейки?
0: О-о-о.
1: А это чисто по-русски, нет? Или
0: хороший,
1: это везде так
0: можно еще по телевизору подойти треснуть, чтобы он заработал ярче.
1: Ой, сегодня один уже сломали.
0: Шмяк, вот так вот. Добрый вечер, можете ответить. Ярослава, самый неловкий момент в вашей жизни?
1: Ой, был такой момент. А прям сейчас, что ли? Давайте не сейчас.
0: А когда?
1: Ну, потом.
0: Ну, когда потом?
1: Ну, тогда потом, когда потом.
0: Когда
1: слово
0: потом?
1: «потом» — это означает «не сейчас».
0: Это значит «никогда»
1: вот
0: в вашем случае.
1: Вот если человек будет спрашивать часто, я отвечу. Ну, не сейчас. Но он же неловкий. Наверное, я не хочу о нем говорить.
0: Все понятно.
1: Нет, а что только меня? Пожалуйста, еще Петр есть.
0: Так, студия, салют.
1: А это привет.
0: Привет. Хорошо. Привет в 21.00. Напомним вам.
1: Если супергерои спасают мир, кто платит за разрушенные здания?
0: Граждане.
1: ТСЖ, ПСЖ.
0: Граждане. Налогоплательщики. Вот и все.
1: А почему жирафу шею не продувает? Да, и остеохондроз, наверное, тоже мимо. Слушайте, а может быть, есть какой-то жирафий остеохондроз вообще-то?
0: Ну, смотрите, на самом деле, мне кажется, там, где обитают жирафы, просто банально нет таких сильных холодных ветров. Ну, это я навскидку говорю. Второй момент, почему не продувает? Ну, может быть, как-то вот природа-матушка так сделала, что у него там какой-то жир есть подшейный. Как минимум, да? Вот у верблюдов же есть горбы. Не просто так
1: же. Не только у верблюдов есть.
0: Да, не только у верблюдов есть. Все правильно. Вот, может быть, вот с этим связано.
1: Так, подожди. Комары знают, где находятся части тела у человека, когда кусают?
0: Хороший вопрос. Хороший вопрос.
1: Это хороший вопрос. Ну, что ты сегодня... Да я так на одной руке сидела, а ты что? Слушай, я сегодня вот такой орех прокусил. Про макадами, конечно, речь, я думаю, у них была. Так, куда улетают птицы, если они не знают географию?
0: А птицы обычно улетают на юг.
1: Но
0: получается,
1: они не знают,
0: что когда-то в птичьем племени, в стае, была самая-самая мудрая птица, которой, вполне возможно, они до сих пор поклоняются и обожествили ее. И у этой птицы был компас. Вот она передала им эту информацию, и теперь все птицы знают, где находится юг и когда возвращаться обратно. Матушка природа все-таки, видимо, сделала все очень грамотно и правильно.
1: Итак, если ты ударишься мизинцем в ноги, вот так просто визуализируем, ладно, вот мы идем с чайком или без чайка, а если идем и ударяемся мизинцем в ноги о тумбочку, кто больше из нас виноват?
0: То есть тумбочка или мизинец?
1: Да.
0: Угу. Конечно, тумбочка.
1: Конечно, тумбочка.
0: Конечно, тумбочка.
1: Я с вами здесь полностью согласна.
0: Вы же понимаете, всегда кто-то другой виноват в том, что с нами происходит. В данном случае виновата тумбочка.
1: Почему «да» — это согласие, а «да нет» — это тоже согласие? Да нет, подожди, «да нет» — это же наоборот больше «нет», чем «да». Да нет.
0: А мне кажется, это, знаешь, это такой способ перенять инициативу в разговоре, сказать «да нет» и свою версию выдвинуть.
1: Да нет, он нормальный.
0: Ну вот да, что-то вроде этого, наверное.
1: Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Вы задаете вопросы, мы на них отвечаем с удовольствием. Вопросы могут быть абсолютно разные. Например, вот нам спросили, мы ответим немного позже, почему в Казани все петуньи сдохли.
0: Сейчас посчитаем. Вечерний

0: возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что за свою 79-летнюю историю кремлевские звезды были отключены лишь дважды? Первый раз во время Великой Отечественной войны из соображений светомаскировки, а второй – в 1996 году во время съемок фильма «Сибирский цирюльник». По просьбе режиссера Никиты Михалкова звезды были погашены ради максимальной исторической достоверности картины.
0: В мире столько всего интересного!
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-4».
3: На старт! Внимание! Поехали! В новый Белджи Канавто на Оренбургском тракте 209А. Встречайте июнь вместе с новым Белджи в Канавто и получайте специальные выгоды в честь открытия. Ждем вас ежедневно с 8.00 до 21.00. Оренбургский тракт 209А. 230 30 30. Подробности уточняйте в отделе продаж. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.

0: Немного полезной информации на правах рекламы. Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита» — клиника Муратова. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Название поменялось, но команда осталась та же. Опытные хирурги, ответственный подход и доверие, которые клиника заслужила годами. А сейчас здесь действует акция на пластику груди под ключ. Всего за 299 тысяч рублей в стоимость уже входят импланты, анализы, наркоз и стационар. Клиника Муратова на Островского, 67. Вы в надежных руках. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на БИМ-радио.
2: Папа, еще круг!
3: А я на боулинг.
4: Мам, я в игровые автоматы.
1: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
5: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35.
6: Реклама ООО «Сувар Знание». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
3: Итак, по данным Яндекс, погода в Казани на данный момент плюс 19 градусов. По ощущению, чуть теплее, плюс 20. Осадков сегодня не ожидается. Завтра, в четверг, 25 июня, днем плюс 20 градусов, вечеру 18. Без осадков, без дождя, как будто бы год назад в этот день. Какое число у нас? 24. Сейчас, минуточку. Плюс 21 градус было днем. К вечеру было плюс 13 и без осадков. Данная погода предоставлена электронными средствами массовой информации.
4: У природы нет плохой погоды.
0: Программа для именинников «Первый тост».
5: Спонсор программы ИП Саддарова Эльвира Гакильевна.
6: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
3: Итак, самое время поздравлять тех, кто отмечает сегодня свой день рождения. Вечерний тост у нас здесь, когда можно уже расслабиться и действительно вспомнить о том, что день рождения – это праздник. Но я считаю, что это праздник все-таки того, кто рожал.
7: Больше. В том числе.
3: Больше.
7: В том числе, конечно же, да. Об этом ни в коем случае не забывайте. Вчера об этом думала, да. Об этом не забывайте. Кстати, я поздравляю вас еще раз. Вот, потому что, да, вы не раз это сделали.
3: Да-да-да, вчера, вот. Вчера моей младшей дочери исполнилось 6 лет, и именно благодаря ей я стала многодетной матерью. Вот.
7: Юночка, пусть у тебя все будет прекрасно в жизни. Очень артистичная девчонка. Тут вот так держать.
3: Вся в мать. Вот. Спасибо большое.
7: Я
3: спасибо.
7: Напомню, что у нас еще есть телефон 2-930-800, позвонив по которому, вы можете поздравить уникальную и особенно своих родных и близких в рабочее время, пожалуйста, в будние дни с 10 до 17 часов, а потом уже ведущая БИМ-радио с удовольствием выполнит вашу заявку. А давайте-ка посмотрим, кто сегодня отмечает день рождения из наших дорогих слушателей. Заходим в нашу группу БИМ ВКонтакте и смотрим, кто же у нас сейчас находится на сайте. Поздравляем! Надин Гауди! Город Москва, кстати.
3: Нормально.
7: Говоря, написано. Вот так вот. Алсу Ухварину поздравляем. Яночку Рожкову, Елену Кузнецову, Юлию Давыдову, Альмиру Гарипову, Евгения Питомцева, Руслана Алиева, Аркадия Грейка, Гулечку Андронову, Олега Христофорова, Маргариту Лазареву, Александра Курмашова, а также Ильнара Гизатулина. В свою очередь хочу еще и Дамира Зиганшина поздравить с днем рождения. Он сегодня тоже отмечает день рождения. Такой известный, замечательный гитарист в нашем городе. Кто занимается струнными инструментами, 100% его знает. Ну и давайте посмотрим, кто из знаменитостей родился с вами в один день. Очень интересные люди. Смотрите, вот в этот день родились Григорий Котовский. Ну, молодежь, наверное, не знает, о ком идет речь. А те, кто постарше, в курсе. Артист цирка Михаил Запашный сегодня отмечает свой день рождения. Ну, как отмечает, видимо, не отмечает. Актриса Марина Ладынина. Актер Борис Юрченко. Актер Сергей Филиппов. Сергей Филиппов у нас актер, но это да. Певица Лена Перова. Это «Однажды он». Актер Эдуард Трухменев. Актриса Анна Назарева. Назарева, простите. Лионель Месси сегодня. Вот, кстати, вы тут что-то про футбол говорили. Вот сегодня Лионель Месси, кстати, тоже отмечает свой день рождения. Кто из музыкантов появился на свет? Ну, из роцкеров, конечно же. Родился Майк Крюгер. Это младший брат не Фредди Крюгера, а Чеда Крюгера, вокалиста группы Nickelback, а этот уже бас-гитарист в той самой группе. В общем, два брата в свое время просто взяли и собрали команду, которая, ну, стала мировой известностью. Еще есть очень крутой гитарист, который появился на свет именно 24 июня. Это Джефф Бек. Те, кто занимается гитарой, безусловно, знают эту легенду. Легендарный британский гитарист Виртуоз. Плюс ко всему, огромное количество действительно крутых музыкантов в этот день появилось на свет. Вот я свой. Юрий Каспарян сегодня, между прочим, отмечает свой день рождения. Бывший гитарист группы «Кино», для тех, кто не в курсе. Ричард Круспе. Ну, Ричард написали, на самом деле его зовут Рихард. Рихард Круспе, гитарист и один из основателей группы «Рамштайн», сегодня тоже отмечает свой день рождения. И я вот обнаружил еще одну из своих тоже любимых команд «Tears for Fears». Курт Смит. сегодня появился на свет, 24 июня, вокалист и басист британской синти-поп-группы Tears for Fears. Хотел найти Mad World, но что-то не нашел. Зато нашел Something the Seed of Love. Очень красивую песню, в свое время часто по MTV гоняли.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые. Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-3».
1: Срочное сообщение для автомобилистов. «Канавто» открыл двери в мир «Волга». Продажи новых автомобилей «Волга» уже стартовали. Для первых 15 покупателей подарок – пакет дополнительной защиты. Ждем вас в официальных дилерских центрах «Канавто». Оренбургский тракт 209В и Сибирский тракт 52. Подробности 230-30-30. Количество подарков ограничено. Акция действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
3: Тики-вики, веселые каникулы, только с Тики-вики.
4: Тики-вики,
3: родители и дети, приходите.
4: Тики-вики.
5: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Канавта», дилерский центр «Лада».
6: Врываемся в лето с максимальными выгодами. Новая «Лада» от 729 600 рублей. В наличии у официального дилера «Лада» «Канавта». Звоните 8 843 230 30 30. Цена на «Лада» «Гранта Классик» с выгодой по трейд-ин и госпрограмме. Акция действует до 30 июня 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Если «Лада», то «Канавта».
7: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: Ну и под финалочку давайте мы зачитаем вопросы, которые вы нам присылали. Ждете на них ответы. Сейчас они будут. +7 972 72 102 108 наши мессенджеры. Пожалуйста, коллеги.
1: Да, не просто зачитаем, но еще постараемся на них ответить. У вас еще есть время. +7 972 72 102 108. Сразу после программы будет привет-приветов с 9 часов. Но уже можете, уже пишут свои приветики.
0: Молодцы.
1: А пока.
0: Молодцы.
1: Смотри, первый вопрос. Почему, когда говоришь правду, то тебе не верят? И наоборот.
0: Закон подлости.
1: Идем дальше. Почему хорошо там, где тебя нет?
0: Закон подлости.
1: Согласна. Почему тебе нравятся те, кому ты не нравишься, и наоборот?
0: Закон подлости.
1: И последний вопрос от Руслана.
0: Как вы думаете, я на него отвечу?
1: Нет, здесь не получится.
0: Здесь
1: ну,
0: не
1: получится.
0: Получится,
1: но давай нет. Почему дочки папины? Папины дочки. А сыновья мамины? Маменькины сынки. А еще сыночки-корзиночки можно добавить.
0: Да это все притянуто за уши, на самом деле. Это вот современному обществу просто выгодно вот так вот делать, разделять и властвовать. На самом деле это нормально, когда
1: это
0: отцы
1: дочки,
0: любят, отцы любят своих дочерей, а матери любят своих сыновей. Так и должно быть.
1: Почему в Казани все петуни сдохли? Мы проанонсировали, не ответили. Если бы вы спросили, почему питоны сдохли, я бы ответила, Майкер. А петуньи... у меня, кстати, на подоконнике, чтобы вы понимали, даже кактус сдох. Вот. Ну, уровень. То есть петуньи, они просто... Просто я мимо, наверное, проходила, Майкер. Вот они и сдохли. А еще закон подлости, конечно, никто не отменял. Так, ну, как будто бы мы на все ответили. Нет?
0: Да, как будто бы да.
1: А я видела, что Игорь там прячет. Игорь, мы тебя видели! Игорь! Игорь! А Игорь, кстати, сегодня проведет для вас программу «Привет-приветов». А, привет. Приветов, садись. Как дела, как доехал, как настроение? А смотри, Игорь, тебе сразу вопрос от Александра. Он сегодня уже звучал, этот вопрос. Мы на него отвечали, но ты еще нет.
2: Здрасте, здрасте.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Доброе утро. Кто под землей редиску красит?
2: Бобры.
1: Почему бобры?
2: Ну, так захотелось.
1: Бобрам. Чтобы кроты.
2: Бобрам, так
0: бобрам захотелось тогда. Они и красят. Понимаешь, там вроде бы кроты как бы с валиком бежали, и бобры такие. Не,
2: но
0: не,
2: они
0: не.
2: Родственные.
1: Не-не-не, паста
2: же
1: уже прошла, поэтому надо что-то красить. Давайте, это будет редиска. Ой, не редиска, да, редиска. А еще откуда в хлебе дырочки берутся?
2: О, это в производстве.
1: Это брак?
2: Нет.
1: Получается, дырки в хлебе.
2: Нет,
1: это брак?
2: Брак это когда мужена, как бы там, да.
0: Вот это сейчас интересно было. А это просто хлебопекарь с дробовиком.
2: Да.
0: Понимаешь?
1: А еще закон подлости.
2: Печь ругается на хлеб.
0: I'll be
2: устал,
0: back.
2: Говорит.
1: А вопросы все сыпят и сыпят. Но знаете, что я вам скажу? Я вам скажу так, что на сегодня вечернее шоу «Трубим» заканчивается.
0: Да.
1: Петр, вам спасибо за эфир. На все оставшиеся вопросы...
0: Мы еще попрощаемся. У нас будет отдельный под это выход, между прочим.
1: На все оставшиеся вопросы Игорь Никитин будет отвечать.
0: Все правильно, ответить вам.
1: Я все решала.
0: А сейчас давайте-ка узнаем, что звезды для нас подготовили. Гороскоп, короче.
3: Вечерний «Трубим».
4: Без возрастных ограничений.
5: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
6: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
7: Звездная пауза.
8: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт. Узнаем, что думают звезды о ближайшем времени. Овны. Будут уместны большие физические нагрузки. Это день большой энергии. Пусть дело, на которое вы ее потратите, будет краткосрочным. Тельцы. Вам предстоит множество передвижений, от которых можно устать. Но если это ради получения новой информации или нового проекта, терпите. Близнецы. Любые научные проекты и трудоемкие процессы легко сдвинуться с места. Надо только соблюдать пунктуальность. Раки. Это день полнолуния, которое, как всегда, окажет на вас большое влияние. Сауна и массаж дадут восхитительный эффект, а работа подождет. Львы. Любое давление со стороны может нанести урон работе, поэтому не позволяйте вмешиваться в свои дела никому. Девы. Вероятно, вы получите материальную или моральную компенсацию за потери и затраченные совместные усилия. Весы. Не замалчивайте проблему. Скажите все, что на душе. Подведите черту, чтобы все старое перестало на вас влиять. Скорпионы. Не удивляйтесь внезапной раздражительности. Это все влияние планет. Витамины, свежий воздух и смена деятельности помогут избавиться от этого. Стрельцы. Вы будете наполнены желанием проявить благородство и создавать что-нибудь монументальное. Почувствуйте свою мощь. Козероги. Многие представители этого знака будут очень активны. Усилится ваш сексуальный потенциал и желание нравиться. Водолеи. Редкий день, когда возможен поворот в личной жизни. Прежняя любовь может дать о себе знать неожиданным звонком или лайком в соцсетях. Рыбы. Вы сейчас расположены строить свою жизнь, опираясь на любимого человека и с учетом возвышенных эмоций планеты с вами. Это был гороскоп для каждого знака зодиака. Желаем вам ярких эмоций.
3: Каждый будний день с 17 до 20.00. Искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
6: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
9: Пластика груди под ключ в клинике Муратова. Всего 299 тысяч рублей. Импланты, анализы, наркоз и стационар уже входят в стоимость. Операции проводят опытные пластические хирурги. Клиника Муратова. Секрет вашей красоты. Акция действует до конца июня. Подробности уточняйте на сайте drcita.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Ну, не можем мы уйти, я потом плохо спать буду. Надо ответить на все вопросы, которые
0: давай,
1: у нас есть.
0: Давай, хорошо. Итак, первый Игорек, вопрос. Кстати, нам поможет тоже.
1: Игорь, вопрос тебе. Александр так и пишет. Вопрос Игорю. Почем рубероид в Саратове? Рубероид — это ведь то, что на крышу кладут.
2: Не обязательно на крышу. Под фундамент еще могут.
0: Можно просто в сарай бросить.
2: Да.
1: Просто
2: он
1: бросить.
2: Же должен лежать
1: и
2: просто и быть
1: у каждого. Рубероид?
2: В Саратове рубероид нынче идет по цене душевного спокойствия. Примерно от 430 до 1200 рублей за рулон.
1: 200?
2: В зависимости, 200, да. В зависимости от того, насколько сильно наглеет производитель. И готова ли ваша крыша терпеть этот картон в битуме?
0: Mm-hmm. Вот отличный исчерпывающий ответ, кстати.
1: И вот есть еще вопрос от прекрасной Юлии. Добрый вечер, Ярослава и Петр. Как вы друг друга называете среди коллег?
2: Батюшка приходит к ним.
0: Здоровые.
1: Да, матушка, батюшка, ну все просто. Да?
2: Да.
1: Матушка, меня даже Махмуд матушкой называют.
2: Матушка, земля.
1: Нет, мама, просто МС-мать. В общем, завтра у нас будет от свободный микрофон слушательница. Завтра ожидается у нас в гостях, но это все завтра.
2: Классно.
1: Сегодня мы вам
2: Петр
1: говорим...
2: заказывает, по-моему, ставим девушку.
1: Петр, да, вот в торте, помнишь, последняя была?
2: Да.
1: Это я посоветовала. В общем, до завтра, дорогой мой коллега Петр,
0: да, до завтра.
1: Батюшка.
0: До завтра, матушка Ярославушка.
1: Да, спасибо всем огромное, что принимали участие. Игорь, тебе
0: классного
1: эфира.
0: Отец Игорь, занимайте место.
2: Спасибо большое.
1: Да, берегите себя, пожалуйста, Господи помилуй. До свидания.
2: Прощаю, отпускаю вам грехи.
0: Всем хорошего вечера, пока.

0: Я так понял, что вам тоже нужен человек. Собственно, я уже здесь, хотя меня уже неоднократно представляли. Игорь Никитин, доброго всем прекрасного вечера. Тут уже полетели приветы, ребят, рано, рано, через часок буквально можно будет писать. Но вам, Рауф, большой от меня лично тоже привет, как ни крути. Шурпа Лагманович тоже студия «Салют» говорит.
1: На Бим-радио. Фестиваль концертов на крыше Roof Fest впервые в Казани. Комната культуры, Майя Мишель, Марко, Федук, Смеш Бенд и другие артисты на крыше Roof Place этим летом. Билеты в кассах города 16+.
2: Ресторан «Максимилианс» и «Бим Радио» представляют 16 июля. Группа «Рок Острова». Подробности на maximilians.ru.
3: Запрещено для детей.
4: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Сериалы!
2: Пойду сделаю какао.
3: Девочка моя, о таких вещах не говорят вслух.
4: Что это такое?
5: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
6: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
7: Отдыхай! С Бим-радио!

Та самая легендарная, ну а как же без нее? Я думаю, без нее абсолютно никак. Ну и у вас, как вообще настроение, как настрой, как дела? Я тут тихонечко тоже, видимо, поотвечал на вопросы. Болталка активная, уже скидывают то, что созревают на огороде разные фрукты, продукты. Ну, слушайте, тоже интересно, в общем-то. Я так полагаю, что давненько должны были огурчики пойти. Да-да-да. В общем, меняйтесь, обменивайтесь вашими огороднями, хотя и черноват, выходные буквально совсем скоро стартанут, а пока что сегодня всего еще только 24 число. Слушайте, завтра, насколько я понимаю, выпускные уже стартуют, да? Надеюсь, что и у вас тоже есть кого выпускать и поздравлять. Но как минимум потом, вдруг если не забудьте про племянников, хотя заранее вроде как нельзя. Надеюсь, что все сдали удачное УГ, ЕГЭ и все-таки поступят туда, куда захотели. Yeah.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Beautiful to me. Ну, в общем, конечно, вы прекрасны для меня тоже, так же, как и музыка, а так же, как и вечер сегодняшний. Вижу ваши закаты красивейшие. Ох, шикарно, шикарно. Если, кстати, кого-то нет, друг болталки Вимрадио, и вам хочется пообщаться со нашими слушателями, а может и подружиться поближе, я скину вам ссылку, если есть на то необходимость. Ну, а тут господин диетолог Пабло Охеда призвал включить в летнее меню один всего лишь продукт. Ну, по словам специалиста, правильный выбор продуктов питания помогает организму легче переносить высокие температуры и снижает нагрузку на пищеварительную систему. Как объяснил врач, летом многие люди интуитивно переходят на более легкую пищу, поскольку в жару нередко возникает чувство тяжести в желудке, дискомфорт и вздутие живота. Рыба, говорит он, рыба является источником омега-3, жирных кислот, которые играют важную роль в поддержании здоровья сердечно-сосудистой системы и нормальной работы головного мозга. В общем, говорит также, что в ней содержатся различные минералы и микроэлементы, необходимые для нормального функционирования организма. Я так полагаю, что все-таки нужно оставлять рыбный-то четверг, да, как было в СССР. Интересно. Но, в общем, да, говорят, что чисто психологически организм мог справляться и быть без мяса именно четверг. Конец недели. В пятницу, почти выходной, люди охотнее принимали отсутствие мяса в рационе. Слушайте, ну здорово, вообще здорово. И 26 октября, говорят, 1976 года ознаменовалось тем, что во всех заводских, школьных, студенческих столовых, а также ресторанах меню кардинально менялось. Слушайте, ну классно, здорово. Так, чего тут? Добрый вечер, Игорь, отличного эфира. Это дворец всех религий, да? Или нет? Нет, по-моему, нет. Показалось. Жалко, картинки в Максе не открываются на весь экран потом широко-широко. Бабай тоже передает всем большой привет. Хорошего настроения желает. Вам еще отработать, видимо, до 21, как я помню, вы обычно работаете. Вот. Пока полезная информация.
1: Реклама на Бимрадио.
2: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
3: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: эфире действительно это мы, Бимрадио, Игорь Никитин, микрофон. И вот что говорят, лечиться с помощью нейросетей опасно, поскольку искусственный интеллект не обладает клиническим мышлением. Так, ну-ка признавайтесь, кто периодически ищет болячки в интернете, а? Хотя, конечно, иногда, я так полагаю, попадаешь на медицинские сайты, но все-таки, я думаю, это чревато все равно чем-либо. Вообще, в этом предупреждает врач Семен Орлов. Главная опасность, по его словам, кроется в упущенном времени и ложном успокоении. Если пациент с атипичными признаками инфаркта, такими как тошнота и боль в челюсти, обратился к боту, программа может списать это на банальный гастрит. Вместо экстренного вызова скорой человек принимает лекарства, ложится спать, в общем, и погибает тем самым. Да уж, страшные, страшные новости, конечно. Честно могу вам сказать и предупредить. Все-таки постарайтесь не пользоваться искусственным интеллектом, когда у вас вдруг что-то заболело. Лучше обратиться к врачу, желательно к своему лечащему все-таки, как минимум. Наверняка вы знаете, где находится ваша поликлиника. В общем-то, господа, надеюсь, что вы так не делаете. Все-таки, иначе я за вас буду очень сильно переживать. Недавно что-то обсуждали по поводу врачей, и говорят, да, ну, есть, конечно, да, сложности, пока запишешься, пока перезапишешься в больницу скорой помощи, просто так тоже не попадешь, конечно же.
1: Яркие летние хиты на Бим-радио.

0: Дим тут пишет: добрый вечер. Хочу передать всей бим-болталке большой привет, судя по всему. Слушайте, ну давайте уж все-таки чуть-чуть еще подождем, немножечко совсем. Жду, говорит, приглашение к вам на эфир. Я на той неделе заявку подавал. А вам ответили что-нибудь вообще, Дима? Я думаю, что после того, как ответили, значит, приняли. Надеюсь, что приняли. Может быть, и попадете. Все-таки свободный микрофон случается, как ни крути.
1: От любимых слушателей.
2: Я люблю Казань. Я люблю Бим-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют. 16 июля. Группа «Рок-острова». Подробности на «Максимилианс.ру».
2: Запрещено для детей.
3: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на «Бим-радио». 2-930-800. «Бим-радио». Первое в Казани.

мировая экономика в жопе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Классно иногда, когда заранее кто-то уже накидывает сообщения с приветами, не только, но я знаю, что вы дождетесь точно, и те, кто особенно заказывает песни, они-то слушают.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден». Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт. Узнаем, что думают звезды о ближайшем времени. Овны. Будут уместны большие физические нагрузки. Это день большой энергии. Пусть дело, на которое вы ее потратите, будет краткосрочным. Тельцы. Вам предстоит множество передвижений, от которых можно устать. Но если это ради получения новой информации или нового проекта, терпите. Близнецы. Любые научные проекты и трудоемкие процессы легко сдвинуться с места, надо только соблюдать пунктуальность. Раки. Это день полнолуния, которое, как всегда, окажет на вас большое влияние. Сауна и массаж дадут восхитительный эффект, а работа подождет. Львы. Любое давление со стороны может нанести урон работе, поэтому не позволяйте вмешиваться в свои дела никому. Девы. Вероятно, вы получите материальную или моральную компенсацию за потери и затраченные усилия. Весы. Не замалчивайте проблему. Скажите все, что на душе. Подведите черту, чтобы все старое перестало на вас влиять. Скорпионы. Не удивляйтесь внезапной раздражительности. Это все влияние планет. Витамины, свежий воздух и смена деятельности помогут избавиться от этого. Стрельцы. Вы будете наполнены желанием проявить благородство и создавать что-нибудь монументальное. Почувствуйте свою мощь. Козероги. Многие представители этого знака будут очень активны. Усилится ваш сексуальный потенциал и желание нравиться. Водолеи. Редкий день, когда возможен поворот в личной жизни. Прежняя любовь может дать о себе знать неожиданным звонком или лайком в соцсетях. Рыбы. Вы сейчас расположены строить свою жизнь, опираясь на любимого человека и с учетом возвышенных эмоций планеты с вами. Это был гороскоп для каждого знака зодиака. Желаем вам ярких эмоций.

0: Маша и Медведи на Бим-радио. Продолжается наш прекрасный, интересный вечер. Ну и, в общем, дорогие мои, конечно, прямо сейчас я, наверное, обязан все-таки напомнить всем вам, как же можно передать ваши сообщения в прямой эфир, чтобы были зачитаны мной и услышаны вами, соответственно. Записывайте номер телефона для мессенджера Макс и Телеграм, если еще пользуетесь пока что. +7 92 72 42 102 8. Если слушаете через приложение или сайт, там есть кнопка «Передать привет». В общем-то, можно кликнуть ее и напечатать сообщение. Если кто-то не пользуется мессенджерами-приложениями, также на номер +7 92 72 102 8 можно написать смс-сообщение. Тоже буду их проверять периодически. В общем, пользуйтесь. Сейчас буквально через пару песен буду читать.
1: Лето на любимой волне.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Все, старт дан. Я Игорь Никитин. Добрый вечер вам. Еще раз всем желаю прекрасного. За настроением, если что, обращайтесь к нам. Расскажу анекдотик. Но если песен много не заказывают, то я думаю, что мы вашу композицию по желанию тоже сможем воспроизвести. Чего-то я тут, интересно, о нас... Нет, раздвоения никакого нет. Видимо, я тут про компьютер и про себя тоже. Итак, давайте, погнали. Шурпа Лагманович пишет в студии «Салют». Передаю пламенный привет всей Казани, в частности, Авику и моей любимой бимболталке. Заказать песню. Мы нашли ее, это очень хорошо. Мы ее запустим, это уж точно обещаю. Так, Дима, мы читали ваше сообщение, точно. Привет, от вас тоже передавали. И есть, конечно, у нас тоже надежда, что вы попадете в прямой эфир. Видимо, в четверг свободный микрофон. Но не завтра. Завтра, по-моему, другая тема, как минимум. Здравствуйте! Передаю привет своему любимому мужу, любимым детям всей Казани, отдельно бимболталке. Большой-большой привет. Есть поздравления еще. Здравствуйте! Поздравляем нашу дочку Эмилию, 16-летием. Желаем тебе успеха. Успешной учебы. Любим тебя, знай. Папа и мама всегда будут с тобой, ничего не бойся. Покоряй новые вершины, твори, танцуй, будь счастлив и делай все, что тебе нравится. Сияй, сияй, наша звезда. Ну, это так написано, я тут немножко добавил тоже. Мы тебя всегда поддержим, любим тебя, твои мама и папа.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
4: 211-00-73. 0+.
5: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
6: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2 930 800.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Ну что, продолжаем. Привет, приветов на Бим Радио. Игорь Рауф, как обычно, собственно. Привет, любимые ведущие, красавцам, красоткам из Болталки. Большой привет. Всем, кто узнал Рауфа, тоже большой привет. Казань огромнейший, тоже большой привет. Еще привет водителям такси, железных нервов, хороших заказов, желательно с коэффициентом, но еще, конечно. Вот. Ну и всем шикарного вечера. Желает вместе с суперским настроением. Ох, у нас сегодня разнообразный музыкальный. Какой эфир. Я прям уф буду делать. Уф. Привет, любимый Казань, пишет Юлия. Твой свет летит сквозь сотни верст. Пусть сбудется любой каприз, чтоб жизнь дарила только рост. Пусть солнце светит за окном, а сердце верит в чудеса. Наполним радостью свой дом, пусть счастьем светятся глаза. Передаю я всем привет. Желаю дней без суеты, пусть будет добрым каждый миг. Исполнится скорее мечты. А песню можно с цыганской звездой. Кочевой? Да-да-да, и на небеса. Но не сразу, конечно, да. Чуть попозже, я думаю, все это обязательно осуществим. Да, здравствуйте, цветочная фея даже, красота какая. Хочу передать привет Болталке, и вам отличное настроение, и всем тоже отличного настроения. Ой, спать уж собираться скоро, глядишь, но, в принципе, с хорошим настроением спать вообще здорово. Хочу передать привет всей Болталке, и вам, ведущему, передаю. Дин пишет, также есть заказ песни. Привет, Бимка, опять я из Энерго, это три Энерго. Вот расшифруйте теперь ваше сообщение. Можно через вас передать привет Данилу Мастеру. Поехал в другой город делать беспилотники. Ну да, уж пожелаем ему успехов, удач, чтобы все складывалось благополучно. Песню Крин.

Кринберис. Это про зомби, которое, что ли, да? Если угадал, то напишите «да» хотя бы, чтобы я не переживал по этому поводу. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Макс, Телеграм, СМС тоже можете писать, кстати говоря, да? Пользуйтесь приложением или сайтом BIM Radio. Там есть кнопочка «Передать привет».

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Ну что, будем продолжать. Привет, приветов. Передавать ваши пламены. Так, все, по поводу энерго понял про зомби, в плейлист добавил. Будем слушать когда-то, точно. Добрый вечер, Бимчик. Хочу передать привет мужу Олегу и сыну Арсению. Любим вас, Ирина Николаевна. Ну, по крайней мере, так у меня подписано. Здорово, взаимное, надеюсь, все это. Ну, и от нас тоже, точно, и от семьи вашей, точно. Так, давайте напомню контакт, координаты, +7 92 72 42 102 8. СМС же обещал читать, надо проверить. Все, все в порядке, ладно. Тогда будем заглядывать в наш теперешний Макс. Читал я, нет? Да, да, «Цветочный фей» читал сообщение. Просто, видимо, у меня тут куча песен сейчас уже заказана, а я тут, понимаешь, волнуюсь, как, чтобы вышли, чтобы не вышли те, кто не успевает, вдруг, если, может быть. Но надеюсь, что на самом деле все обязательно случится. Так, Анастасия, передаю привет любимой Казани, отдельный привет болталке, всем хорошего вечера. Феникс, просим. Дим пишет, передаю наоборот, привет цветочной фее и болталке. А, ответная, да, такая реакция получается. Передаю привет Аделине Хафизовой, которая у вас была в гостях на той неделе. Дим, красавчик, молодец. Так, передайте от нашего чатланца, плиз, привет. А чего он сам не пишет? Стесняется, что ли, или чего? Народ говорит, пока я разберусь, привет пройдет. Да еще полчаса, программа есть точно. Передайте привет городам в Ешкралу, в Пензик. И самый большой привет в Пермь, красавица Маринке. Вот, такое вот тоже у нас есть, имеется. Спасибо вам за послание. Слушаем уж ваш заказ тихонечко всех.

0: Реклама на БИМ-радио. Фестиваль концертов на крыше Roof Fest впервые в Казани. Комната культуры, Майя Мишель, Маркул, Федук, Смеш Бэнд и другие артисты на крыше Roof Place этим летом. Билеты в кассах города 16+.
1: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
2: Привет, приветов на БИМ-радио.

Привет, приветов на Бим Радио. Звони в прямой эфир. 2 92 102 и 8.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Так, ну что, у нас продолжение. Так, большой привет, привет, привет. А, вот, Луиза Раисовна. Привет, Бимка. Большой привет Нестан и Нино. Девчонки, хорошо добраться до Москвы. Зажгите там по полной самые яркие звездочки. Уж поверьте мне, они-то наверняка зажгут. Еще как, тем более, в Москву едут. Разгонять тоску, что ли? Как там правильно говорят обычно? Плюс 7-9-2-7-2-40-22-8 для мессенджеры. Сообщение пишите в Макс или в Телеграм, кто до сих пор здесь или там. Так, что это? Шурпалаг. А, все, да привет же я передал. Точно, прочитал уж, я же понимаю весь этот процесс особенный, когда вы ждете, слушаете, переживаете. Дим тут решил позвонить, писал-писал, соскучился, видимо, по звонкам. Здравствуйте, добрый вечер.
2: Здравствуйте.
1: Отдыхаете, что ли, вечером? Чем занимаетесь?
2: Сижу, рисую, раскрашиваю. Вот.
1: Кого рисуете?
2: Раскрашиваю.
1: Раскраски, понял.
2: Да, вот.
1: Помогает, хочу... успокаиваться помогает?
2: Да, успокаивает. Я хожу в художественное училище.
1: Mm-hmm.
2: Вот.
1: Mm-hmm. Все, вот. Понял. Ладно, привет кому будете передавать?
2: Привет, всему Бим Радио, всей болталки и те, кто меня знает. Песни «Матушка Земля».
1: Все, отлично.
2: Очень, очень любим Бим Радио. Спасибо вам большое, что вы есть.
1: Спасибо, спасибо. Ну, вам тогда успехов и сил, чтобы там все у вас получалось в делах. Сегодня, как минимум.
2: Ладно, спасибо.
1: Все, пожалуйста. Но вообще, да, для тех, кто не может печатать, иногда такое тоже случается, можно иногда набрать 292-102-8. Если где-то вы не в Казани, код города не забудьте, тоже набрать 8843. Вечерний салам всему коллективу Бимрадио, всей Казани, дружной компании Бимболталки, пишет Алга. Ну ладно, как подписано, так и написано. Отдельный привет, ведьмочки, улыбайся. Чаще улыбка тебе очень идет. Но если ведьма улыбается, а еще тот самый ха-ха-ха коварный смех, то, я думаю, будет как угроза. Хотя, может быть, ваша ведьмочка очень красивая.

Привет, приветов на Beam Radio. Заходи на официальный сайт Beam Radio и передавай приветы.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Так, ну что, почти завершаем, но еще пока нет. Поэтому, кто не успел, сделайте, напишите в Макс или в Телеграм плюс 7 9 2 7 2 42 102 8. Текст для мессенджера и для СМС сообщений. Иногда заглядываю поближе, подтянул к себе этот номер телефона, чтобы увидеть ваше послание. И Нель пишет: добрый вечер всей Казань, любимому радио, моей семье, отдыхающей на острове Солнечный 2. Привет вам большой, Солнечный 2. Хорошо, что там ловят бим-радио. Можно, вот видите, в таком виде сообщение передать. Передайте приветики Светлане Анатольевне. Вот большой привет от Юли вам. И песню тоже попросили. По-моему, это самая длинная песня во вселенной. Но, может быть, все-таки да, получится ее прослушать. Так, анонимно. Хорошо, анонимно. Огромный привет всему бим-радио. Смайлик с обнимашками, смайлик с обнимашками, смайлик с обнимашками. Привет всей болталке от ведьмочки. Ведьмочка, ведьмочка, ведьмочка. Я вас обожаю. Обнимашки, обнимашки, обнимашки. Поставьте, пожалуйста, песенку. Слушайте, я поищу, посмотрю, есть она у нас, нет. Вот знаете вы или не знаете? Потому что когда идет просто текстом, я так начинаю читать: ты меня доведешь, ты меня доведешь, я тебя добиваюсь. Думаю, ага, что это за песня такая? У меня подозрительная. Но есть, есть такое, бывает, случается. Так, плюс 7 9 2 7 2 42 102 8. Анонимно, вот видите, тоже можно писать, чтобы я не зачитывал, от кого это лично именно прилетело послание. Если слушаете с помощью приложения нас, там есть кнопка «Передать привет», жмете, заполняете, отправляете, оно вот у меня появляется, здесь тоже читаю. На сайте тоже есть такая же кнопочка, поэтому можно передать ваши особенные приветы. Еще минут 15 точно есть.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 16 июля. Группа «Рок-острова». Подробности на maximilians.ru.
2: Запрещено для детей.
3: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
4: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио. Это просто и быстро. 2-930-800.
5: Привет, приветов на Бим-радио.
6: Все, запускаю. Вот он, фристайл. Ах, она какая все-таки женщина. Ах, она какая особенная. Ну и ведьмочка, это наша Натулька. Ну, вы просили же анонимно, зачем вы все рассказываете? А, нельзя так делать, нельзя. Но от ведьмочки всем улетел большой-большой привет.

0: Привет, приветов на Бим-радио.
1: Так, ну что, почти финал. Привет, приветов. Хотя, все-таки, да, потанцевали. Так, Дим пишет: спокойной ночи всем, не болейте. Да, кстати, кто не может набрать сообщение, может быть, у вас есть беспроводное что-то, если вы за рулем. 8-8-4-3-2-92-102-8. Можно будет в прямом эфире передать привет. Вот сейчас прям финальный практически. А ведьмочка, уважаемая, вот песни у нас нет такого, к сожалению, а то доведешь, не доведу. Я так понял, что это откуда-то с социальных сетей современные какие-то движовые ваши интересные песни. Но вот мы пока не обладаем такими возможностями, суперспособностями. Вот. Но кое-что хочу показать вам музыкальное, особенно интересное. Есть у нас один татарский красавчик, молодой еще. Зовут его Ильгиз Шахразиев. И нашел его классную песню. Я так полагаю, все-таки, что стремится к популярной татарской музыке. Вот. Ну и немножко узнаем, что есть такой на свете человек.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Ну что, все, я тут что-то каждую песню выхожу, буду уходить, наверное, буду. Привет всей болталки от кошечки. И тут еще, это ржущие, наверное, да, или растекающиеся. У меня тут на экране немножко как-то не до конца понятно. Поставьте что-нибудь современное, обожаю вас. Вот. Текст привета написан анонимно. И опять, вроде как не ведьмочка, я так полагаю. Но другой человек точно. Так, ну что, думаю, надо проверить на всякий случай социальные сети. А вдруг вы тут, и там, и везде написали. Если вдруг я не успею, то будет обидно. О, есть, точно. Все, Гульнар написал. Добрый вечер, Игорь. Привет всем слушателям любимого радио. Всем таксистам спасибо. Вы наши выручалочки. В последнее время маму вожу в больницу. Вежливый, тактичный. Вот, привет, болталки, сейчас к вам приду, говорит Гульнара. Хорошо, таксисты сейчас улыбаются, я уверен, точно. На ночь песню для всех. Сейчас, я думаю, успеем, не успеем, посмотрим, если что, запущу. Вот, а вам буду говорить до свидания, пока, услышимся, Игорь Никитин, и всем заранее спокойной ночи.

0: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани. Реклама на БИМ-радио.
1: Папа, еще круг!
2: А я на боулинг.
3: Мам, я в игровые автоматы.
4: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
5: Соцсети могут прилечь. А БИМ-радио с тобою всегда. 2 930 800.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани. Будь моя.

0: Телефон рекламной службы БИМ-радио 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: БИМ-радио.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

ночью только влезал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

0: Телефон рекламной службы БИМ-радио 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.
2: Песен еще не написаны, сколько

быть с тобой, то только чтоб счастливо сделать, обрести покой. Это и есть любовь. Но если тебе тяжело со мной, ты можешь смело оставить меня в прошлом.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

значит, нужно остаться. Начиная с нуля, получив реверанс, сам себе даю шанс. Да нафига этот Лондон? Да кому я там нужен? Появлюсь с ней на пять, погружусь.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: Бим-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: фальши. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.
1: Летнее настроение с Бим Радио.

такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.